стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

Если у вас друг, который видит, что вы падаете, скажет вам об этом. Есть ли в вашей жизни тот, кто готов набраться смелости и указать на ваши ошибки? Есть ли у вас близкий друг, который любит вас и задает вопрос «почему», когда вы поступаете неправильно?

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр продолжит серию под названием «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Название сегодняшней беседы «Необходима ответственность». Сегодня мы продолжим говорить о взаимной подотчетности. Все, кто ходит в церковь, должны нести ответственность друг за друга, беспокоиться о тех, кто не пришел, помогать тем, кто в этом нуждается, радоваться за тех, кто добился успеха, поднимать тех, кто упал, предупреждать тех, кто выбрал неправильную дорогу. И нам самим нужно быть открытыми для того, чтобы нам помогали, нас выслушивали, давали советы, предостерегали. Да благословит нас всех Господь в познании прекрасных библейских истин. Постарайтесь найти время и возможность, чтобы вместе с нами изучать Священное Писание и становиться более открытыми и готовыми помогать.
1: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжим важную тему – подотчетности, отчетности Богу и людям. Эта тема многократно затрагивается в Священном Писании, но мы так редко говорим об этом в церкви. Давайте мы прочитаем первый текст Священного Писания. Это послание к евреям, 13 глава, 17 стих. Послушайте. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Очень важно понимать, что мы все нуждаемся в отчете, включая служителей, включая пастырей, и у них должны быть духовники, они отчитываются пред Богом, и нам нужно всем понимать, что мы дадим отчет Богу. Надо давать отчет другим в своем уповании, в своей вере. Но важно понимать, что отчет, оценку нашего духовного состояния мы все должны давать. Есть крайности. Крайности, когда есть закон, один отчет, и другая крайность, когда есть полная свобода, делай, что хочешь. Нам нужно найти правильный баланс, как учит Священное Писание, исполнять Божье Слово, не только учиться, но исполнять его в нашей жизни. Если же мы хотим отказаться от общения с другими, то мы можем стать изолированными, одинокими и попасть в жизнь одиночества, и даже умереть в одиночестве, остаться одному со своей болью, а это ужасно. Ну, хочу вам привести пример из общества анонимных алкоголиков. Одним из ключевых моментов у них является взаимная подотчетность. Каждый знает, что он должен будет дать отчет за свои поступки, и это чувство взаимной зависимости помогает им избавиться от пагубной привычки. Разломайте стены, которые вы воздвигли, пытаясь добиться независимости и неприкосновенности. Позвольте другим людям войти в вашу жизнь. Будьте готовы ответить на их вопрос, почему вы так живете. Каждому из нас необходимы люди, которые поддержат нас в трудный момент, будут рядом, когда нам плохо, разделят с нами также и радости, успехи. Те, кто скажет, что я пошел по неправильному пути и близок к ошибке. Нам просто необходимы те, кто задаст нам вопрос, почему, а также сам будет готов ответить, если мы спросим. Кому или перед кем вы отвечаете за свои поступки? Ну, простите меня за такой жесткий вопрос, но если сегодня вы умрете, то сколько дней ваше мертвое тело будет лежать, пока его не найдут? Насколько высокие стены вы возвели вокруг своей жизни? Насколько вы одиноки? Печальные, серьезные, но очень важные мысли. А мы так редко думаем об этом. Мы не любим говорить на тему подотчетности и зависимости. И когда мы слышим, что кто-то умер в одиночестве, мы говорим, как это ужасно, но не принимаем эту историю на свой счет. Если у вас люди, которые забеспокоятся, если мы не позвоним или не придем в церковь, если вы любите одиночество и вам никто не нужен, то вы в рискованной ситуации. Ну что же об этом всем говорит Библия? Откроем послание к римлянам, 14 главу. Я хочу показать, как Библия подтверждает то, что было сказано ранее. Потому что все, что не имеет библейского подтверждения, не может требоваться для обязательного выполнения. И для меня очень важно, что все, чему я учу, имело библейское обоснование. Перед тем, как мы прочитаем текст из послания к римлянам, хочу поделиться с вами некоторыми соображениями. Те, кто занимает лидерскую позицию служителя, помните, какое большое влияние вы оказываете на других. Вы несете ответственность за людей, но перед кем вы отчитываетесь? Кто знает о том, что творится в вашей душе? Кому вы можете излить свои переживания и искушения? Кому вы можете обратиться, когда чувствуете, что подходите к черте? Я обращаюсь к мужьям и женам. Есть ли кто-то, кроме вашего супруга, кто мог бы вам помочь? Кому вы доверяете? Особенное мое переживание за подростков и юношей, которые в век современных технологий замыкаются на виртуальном и становятся закрытыми, одинокими. Нас учат, что не нужно делиться своей болью, не показывайте никому своих слез. Но почему? Только Богу известно, сколько сломленных жизней можно было бы избежать, если бы вовремя оказался тот, кто выслушал бы, обнял. Если бы те, кто в беде, просто позвонили и сказали простое слово «помоги мне». В 14 главе послания к римлянам говорится о вертикальных отношениях, в которых задействованы Бог и мы, и в которых мы должны давать отчет за свои поступки Богу. До этого Павел писал о важности отношений друг с другом. Но неожиданно в 12 стихе он говорит, это 14 глава послания к римлянам, «Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу». Очень важно, что наша подотчетность носит не только горизонтальный характер друг перед другом, но и вертикальный. Мы должны ответить Богу на его вопрос «почему?». И об этом же говорит и апостол Петр в своем первом послании, 4 главе, 4-5 стихи. Вот послушайте. «Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас? Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых». Итак, мы должны будем дать отчет нашему Богу. Мы, члены тела Христова, церкви. А глава церкви наш Господь, и мы, безусловно, должны отвечать за свои поступки перед главой. Теперь давайте посмотрим, что Библия говорит об отчете друг перед другом. Тоже послание к римлянам, 12 глава, с 4 по 13 стихи. «Ибо в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. Так мы и многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчество по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли, в учении. Увещеватель ли, увещевай. А кого мы должны увещевать, неверующих? Вряд ли. Здесь говорится о таких же христианах, как и мы. Раздаватель – раздавай в простоте. Начальник ли – начальствуй с усердием. Благотворитель ли – благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. Вот что пишет апостол Павел. Скажите, подтверждают ли эти библейские тексты тот факт, что мы должны нести ответственность друг за друга? Написано ли здесь, как важно делиться и принимать? Ну, безусловно. Как сказано, принимайте участие в нуждах друг друга, переживайте друг за друга, поддерживайте, отдавайте себя. А вот еще один текст из этой же книги. Послание к римлянам, 15 глава, 1-2 стихи. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». 14 текст. «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга». Апостол Павел пишет: нужно носить немощи друг друга, поддержать, оправдать, помочь остановиться на пути в пропасть. Это и есть взаимная ответственность, зависимость друг от друга, подотчетность. На самом деле такой вид отношений имеет ряд преимуществ. Первое. Когда вы в нужде, кто-то придет вам на помощь. Когда я подотчетен какому-то брату в церкви, этот человек хорошо знает меня, мои взлеты и падения, и он может помочь мне тогда, когда это особенно необходимо. А когда моему брату плохо, когда он упал, я могу прийти и поддержать его. Если вам плохо, если вы упали, есть тот, кто поможет вам. Вы не будете одиноки в своих трудностях. Вас за руку будет держать тот, кому вы неравнодушны. Это первое преимущество отношений взаимной зависимости. Второе, когда мы начинаем уходить с правильного пути, остывать или огорчаться. То есть тот, кто поможет вам вернуться на верную дорогу. Я нашел удивительную цитату и хочу прочитать вам ее. Современная медицина и психология подчеркивает терапевтическое влияние, которое оказывает принадлежность друг к другу. В последнее время была научно доказана очевидная истина. Поведение, за которым наблюдает, изменяется. Люди, которые по своему личному выбору подотчетны друг другу в группах друзей или каких-либо специальных организованных терапевтических группах, молитвенных общениях, замечали изменения в своем поведении. Там еще много всего очень интересного написано, но я не буду зачитывать все, чтобы сэкономить время. Просто хочу, чтобы вы поняли, насколько большое влияние оказывает на нас тот факт, что мы подотчетны кому-то. Итак, в чем надежда? Надежда в поддержке друг друга, в готовности помочь. В одиночестве нет надежды. Если мы зависим друг от друга, если мы даем отчет за свои поступки друг другу, я вижу в этом надежду. И это третье преимущество. Ну, а теперь я хочу сопоставить все положительное и отрицательное, что я вижу в вопросе подотчетности, и поделиться с вами теми мыслями, которые Бог открыл мне, пока я готовился к этой теме. Первое. Когда мы подотчетны, то меньше риск, что мы попадем в западню. Когда есть много глаз, которые смотрят на вас, то вероятность того, что капкан будет замечен, значительно вырастает. Если ваши Библии открыты, то найдите книгу притчей, потому что оставшееся время мы уделим именно ей. Итак, если мы не будем одиноки, то меньше шансов, что мы попадем в западню, что мы согрешим. Мы можем даже не думать, что впереди натянуты сети, но брат или сестра, любящие нас, заметят их и остановят нас. Вот послушайте, что пишет Соломон. Притчи, 13 глава, 10 стих. «От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость». 13 стих 13 главы книги Притч. «Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздается. У сына лукавого ничего нет доброго, а у разумного раба дела благоуспешны, и путь его прямой. Учение мудрого — источник жизни, удаляющий от сетей смерти». И 19. «Не считая посрамления отвергающему учение, а кто соблюдает наставление, будет в чести». Мы читаем эти тексты нашим детям и говорим: видите, как важно ослушаться. Но эти слова также прекрасно подходят и взрослым. Мы, взрослые, точно так же нуждаемся в советах. Те, кто принимает советы, следуют им, будут вознаграждены. А вот что сказано в книге Притчей в 13 главе, 21 стихе. Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится. Когда мы имеем кого-то, кому даем отчет, когда рядом с нами есть кто-то, то больше вероятность, что мы не попадем в западню, что мы будем стоять на пути верном. Все мы знаем, что у нас есть хитрый и умный противник, дьявол. И на протяжении многих веков он подлавливает людей, сталкивает их в пропасть, искушает. И, к сожалению, в 21 веке ситуация не изменилась. И как прекрасно, если рядом есть люди, которые настолько любят нас, что не дадут попасть в западню, покажут на наши ошибки, иногда даже пристыдят, но сделают все с любовью. Те, кому мы неравнодушны, предупреждают нас об опасности заранее. Тебе лучше туда не идти. Этот поступок не мудрый. Так делать не стоит. И они дают нам совет, когда он так необходим. Главное, не пренебречь этим советом. Вторая мысль. Взаимная зависимость, подотчетность не может полностью избавить нас от немудрых, грешных поступков. Но советы людей, любящих нас, могут указывать на раны, которые лечат нас от зла. Так, книга Притчи, 20 глава, 30 стих, послушайте. Раны от побоев – это врачество против зла и удары, проникающие во внутренности чрева. Греховные поступки наносят глубокие раны. Но друзья, любящие вас, могут увидеть и понять глубину раны и лечить, врачевать их. Их слова: «Перестань делать это, остановись, измени свою жизнь, посмотри, что ты делаешь, задумайся, как это повлияет на твою жизнь». Они нас не оставляют. Это не приносит нам удовольствия, но нельзя отрицать, что такие советы приносят намного пользы. Такие слова помогают нам устоять в трудных ситуациях, оберегают нас от падений. Иногда мы слышим их от наших родителей, супруги, даже детей, от друзей и близких. Они помогают нам избежать зла, залечить раны, нанесенные грехом своими словами. Осторожно, ты делаешь не то, что надо. Чтобы нам выжить в этом мире, нам просто необходимы люди, которые будут честны с нами. И еще один стих из книги Притч. Послушайте. Книга Притч, 27 глава, 6 стих. «Искренне укоризны от любящего и лживы поцелуи ненавидящего». Конечно, мы любим, когда нас хвалят, когда нам говорят приятные слова. Но большую пользу приносят слова, которые обличают, указывают на ошибки, если они произнесены людьми, любящими нас. И вот поэтому так и говорит Соломон: искренне укоризны от любящего. Если вы когда-нибудь получали рану, то видели, что остается синяк, который напоминает вам о боли, которую вы получили, ударившись. То же самое происходит в духовном смысле. Искренность ваших друзей – это такой синяк, который напоминает вам о ране, которую вы получили из-за своих неправильных поступков. И это неправильно, но полезно. Такой результат получается только от слов любящих вас людей. Вот что говорит Соломон. Притчи 27:6. Любящий ранит от чистого сердца, ненавистник целует из лести. Апостол Павел поступал так по отношению к Петру, когда тот сходил с правильного пути. Самуил говорил с царем Саулом, когда тот поступал неверно. И Бог поддерживал этих людей. Но перед тем, как мы помолимся и завершим эту передачу, хочу предложить вам мысли для размышления. Первое. Остановитесь в суете и задумайтесь о важности взаимной подотчетности. Если вы никогда раньше не думали об этом, то сейчас самое время сделать это. У всех нас есть слабые места. Все мы иногда попадаем в искушение, и у каждого бывают моменты, когда мы ходим на грани пропасти. И в такие моменты особенно ценны отношения взаимной зависимости и взаимной подотчетности. Второе. Я прошу вас ответить на два вопроса. Почему я не хочу быть подотчетным? Что будет, если так и будет продолжаться? Вспомните, что я говорил о знаменитом артисте, умершем в одиночестве. Вот какая смерть грозит человеку, который хочет быть независимым. Вам это не нужно. Третье. Найдите себе как минимум одного человека, с которым у вас будут близкие доверительные отношения. Конечно, потребуется время, чтобы найти такого человека. Он должен быть надежным, честным, мудрым, должен уметь хранить секреты. И очень важно, чтобы он следовал Божьему пути. Этот человек должен быть искренним и доступным вам. Это много требований. Но если в вашей жизни нет такого человека, начните поиски. Такие отношения нужно развивать, и это тоже долгий процесс. Поэтому не тяните с поисками. И четвертое. Развивайте отношения, которые будут укреплять ваше духовное состояние. Они сделают его слабее. Не выбирайте человека, который пренебрегает вопросами духовного, исполнением заповедей и следованием за Христом. Этот человек может быть чрезвычайно одаренным, опытным, умным, но если он не следует за Христом, то не сможет подойти вам для отношений взаимной подотчетности. Пусть Господь благословит вас в поисках такого друга. Если вы сможете его найти, то просто удивитесь, как ваша жизнь изменится в лучшую сторону. Мы будем молиться, и я предлагаю вам присоединиться ко мне. Если среди наших слушателей есть те, кто еще не знает Христа, кто еще не знаком с тем, кто на самом деле любит вас и неравнодушен к вам, с нашим Спасителем Господом Иисусом Христом, и если вы еще не знаете, что такое быть прощенным, новым, окруженным божественной вечной заботой человеком, то я обращаюсь к вам. Господь умер за ваши грехи. Он умер, чтобы вы могли жить вечно, чтобы иметь жизнь духовную. И сегодня Он обращается к вам, зовет к себе. Придите к Богу, к Господу Иисусу Христу, такой, какой вы есть. Он ждет вас. Он желает, чтобы вы помолились, покаялись и начали жить по-новому. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за Господа Иисуса Христа и за действие Духа Святого через Твое Слово, через Церковь. Благодарим Тебя, что и сегодня Ты напоминаешь, чтобы иметь близкое общение с Тобою, дать отчет своему упованию, своей веры. Господи, поэтому молим Тебя, укрепи нашу веру. Благослови прежде всего ходить пред Тобою в страхе и чистоте. Благослови иметь отчетность перед другими. Научи давать отчет в своем уповании. Господи, ну я молю Тебя о многих страдающих в этом мире, чтобы Ты, Господь, коснулся их сердца, они могли найти покой и мир у Тебя, в Твоих руках. Потому что Ты Бог любящий, заботливый, Ты и Бог судья, который судит всякого грешника. Поэтому прошу Тебя, помилуй, даруй помощи Твоей, защити и даруй благодати познания Тебя. Потому что только в Тебе мы находим мир и покой, находим утешение. Прошу, помилуй нас, помилуй наши семьи, нашу страну, наш мир, чтобы еще многие и многие познали Тебя, Бога живого и действенного, и следовали за Тобой. Прошу во имя Бога Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.

Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Необходима ответственность». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное и увереннее стоять в своей вере. Сегодняшняя передача была частью цикла «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божие вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Тема передачи сегодня – «Необходима ответственность». Мы говорили о важности взаимной ответственности и подотчетности. Предлагаем вам вспомнить преимущества таких отношений. Когда вы в беде, есть тот, кто придет на помощь. Когда мы начинаем уходить с правильного пути, есть тот, кто поможет нам вернуться на верную дорогу. Есть надежда на улучшение, когда рядом тот, кому ты дорог. Даже слова укора и обличения, сказанные искренне и с любовью, приносят большую пользу. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Мы хотим лучше знать своих радиослушателей. Наш адрес – Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот тема последней передачи цикла «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Приобретение надежды. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Приобретение надежды – это тема следующей передачи «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org

Все, кто читает Библию, хорошо знают царя Соломона, автора притч, книги «Экклесиаст». Начал он свой путь с Богом хорошо, но затем стал искать личной выгоды и удовольствий. И, глядя на богатство свое и славу, он вдруг понял, что, держась за них, он оторвался от Бога, от того, в ком только и есть смысл и настоящее блаженство. Оправдываем ли мы свои поступки, не понимая, возможно, что потеряли близость с Господом? Может, нам нужно перестать, наконец, волноваться о пустяках и вспомнить о вечном, вспомнить через покаяние и веру? Дорогой друг, не медли на этом пути, но встань на Господню тропу и направь свои шаги к вечности. Там тебя ожидает твой Спаситель. В эфире «Библейское вещание» BBN.

В нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи». На сегодня 18 мая. Сегодняшнее место из Писания записано во втором послании к Коринфянам в 1 главе, 8 и 9 стихах. Там есть такие слова: «Мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскресающего мертвых». Чрезмерное отягчение заставляет нас ценить жизнь. Каждый раз, когда мы избегаем большой опасности, когда жизнь наша сохраняется, это как новое начало для нас. Тогда мы больше ценим жизнь и учимся извлекать из нее побольше пользы для интересов Царства Божьего и ближних. Переживание тяжелых обстоятельств научает нас соучаствовать другим в их испытаниях и горе. Есть люди, которые лишь поверхностно придерживаются обетований, они легкомысленно и необдуманно рассуждают о недоверии тех, кто страшится испытаний. Но тот, кто много в жизни пострадал, так не поступает, в нем выработалось сострадание к другим, потому что он сам изведал страдания. Это и есть то, что хотел выразить Павел словами: «Смерть действует в нас». Испытания и тяжелые обстоятельства являются двигателями в нашей жизни. Они подобны огненной печи в трюме мощного парохода, ведь с ее помощью приводится в действие поршень, который двигает машину и несет судно через океан, невзирая на ветры и волны. В пустыне греховной земной, где неправды гнетущий туман, я к отчизне иду неземной, по кровавым следам христиан. В край родной, неземной, от обмана мирской суеты, я иду и приду к незакатному солнцу любви. Темнеет вечерняя мгла, длится скорбный тяжелый мой путь, но не гаснет надежда моя, я к отчизне иду отдохнуть. Иди же смелей, за Христом не пугаясь врага, скоро кончится путь мой земной, засияют Сиона врата. Вот там ожидают тебя, все омытые кровью Христа, встретишь ты их всем сердцем горя, от трудов отдохнет там душа.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаем вам всех благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был сих благовестие на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 18. О примере святых отцов. Смотри на живые примеры святых отцов, в ком просияло истинное совершенство, и увидишь, как бедно и поистине ничтожно то, что мы делаем. Увы, что наша жизнь, когда бы сравнить ее с их жизнью? Святые и друзья Христовы Господу послужили в голоде и жажде, в холоде и в наготе, в труде и в изнурении, в бдениях и постах, в молитвах и святых размышлениях, в гонениях и бесчестии многом. О, как много тяжких напастей претерпели апостолы, мученики и исповедники, девственницы и все прочие, восхотевшие следовать по стопам Христовым. Они в здешнем мире возненавидели свои души, да приобретут их в жизни вечной. О, какую строгую и отреченную жизнь провождали святые отцы в уединении! Какие долгие и тяжкие искушения переносили! Как часто от врага были мучимы! Какие частые и горячие молитвы возносили Богу! Какое строгое совершали воздержание! Какую великую имели ревность и горячность к духовному преуспеванию! Какую крепкую брань вели к искоренению пороков! Какую чистую и правую мысль содержали к Богу! Целый день работали, а по ночам предавались долговременной молитве, хотя и в работе умом не переставали молиться. Все время употребляли они на пользу. Всякий час на Бога отданный короток казался, и от великой сладости созерцания предавались забвению даже нужды телесного отдыха. От всех богатств, достоинств, почестей, от друзей и родственников они отказались. Ничего не желали иметь мирского. Едва принимали необходимое для жизни. Телу служить даже в нужде было им больно. И так были они бедны земными благами, но весьма богаты благодатью и добродетелями. Во внешнем терпели нужду, но внутри укреплялись благодатью и божественным утешением. Миру были чужие, но Богу ближние и домашние друзья. Себя самих как бы ни во что не вменяли, и в мире этом были презренны, но в очах Божиих драгоценны были и возлюблены, в истинном смирении стояли твердо, жили в простоте послушания, ходили в любви и терпении, и оттого ежедневно преуспевали и получали великую благодать у Бога. Даны они в образец всем монашествующим и служащим, и должны возбуждать нас к доброму преуспеванию сильнее, чем возбуждает к расслаблению множество равнодушных людей. О, как велика была горячность у всех иноков в начале святого их учреждения! Какое возросло благоговение в молитве, какое соревнование в добродетели, какая строгость жизни! Каким цветом процвело во всех под правилом благоговение и послушание! Еще свидетельствуют оставшиеся следы, что были то мужи поистине святые и совершенные, преодолевшие мир такою крепкою бранью. А ныне уже тот непримерно почитается великим, кто не сделался нарушителем, кто мог с терпением понести то, что на себя принял. Какая вялость, какое равнодушие в нашем состоянии, что мы так скоро отступили от первой горячности, и жизнь уже скучна становится от усталости и от охлаждения. О, когда бы, видя так часто и так много примеров благоговения, не усыпил ты в себе совсем преуспевание в добродетели. Глава 19. Об упражнениях доброго служителя. Жизнь доброго служителя должна богатеть всеми добродетелями, чтобы таков был он внутри, каким видят его люди снаружи. И внутри его должно быть еще гораздо более, чем видится снаружи, ибо взирает на нас Бог, коего всячески должны мы бояться, где бы ни были, и чисты, как ангелы, должны ходить перед лицом Его. Всякий день должны возобновлять обет свой и возбуждать себя к горячности, как будто сегодня в первый раз пришли к обращению, и так должны молиться. Помоги мне, Боже, в добром предприятии и во святом служении Твоем, и дай мне хотя сегодня положить совершенное начало, ибо ничего я до ныне не сделал. По намерению нашему происходит и наше преуспевание, и много прилежания потребно тому, кто хочет преуспевать на доброе. Когда и твердый в намерении часто отступает, как быть тому, кто боится решения или не тверд в решениях? А разными путями подходим мы к оставлению своего намерения. И легкое опущение упражнений никогда почти не обходится нам без какой-нибудь утраты. Праведные в намерении своем утверждаются более на благодати Божьей, чем на собственной мудрости. И в Боге полагают упование свое, что бы ни предприняли, ибо человек предполагает, а Бог располагает. И не во власти человека пути его. Иеремии 10:23. Если по чувству любви или для пользы брата иногда намеренно опускается обычное упражнение, то его легко можно заменить после. Но если оставляется оно от скуки душевной или от небрежения, в том немалая вина и вред от того бывает. Постараемся, сколько можем, все еще во многом тотчас окажемся недостаточны. Однако всегда надобно предназначать себе что-либо определительное, и всегда определительнее в том, что всего сильнее нам препятствует. И внешнее свое, и внутреннее равно должны быть исследованы и приводить в порядок, потому что и то, и другое важно для преуспевания. Если не можешь на всякое время собирать мысль свою, собирай хотя по временам, и по крайней мере однажды в день, то есть или утром, или вечером. Поутру располагай свои поступки, а вечером обсуждай, каков ты был этого дня в слове, в деле и в помышлении. Может быть, во всем том много раз оскорбил ты Бога и ближнего. Припаяшься, как муж крепкий, против козней дьявольских, обуздай гортань свою, и тогда легче будет обуздать всякое движение плоти. Не бывай никогда совсем в праздности, или читай, или пиши, или молись, или размышляй, чем-нибудь работай для пользы общей. Впрочем, в телесных упражнениях надобно с разбором действовать. Не всякий может все брать на себя. Что для всех не положено, того не следует обнаруживать перед всеми, ибо втайне безопаснее делать особенное дело. Однако ж остерегайся, не ленив ли ты к общему делу, а к своему делу больше ревностен. Но когда исполнишь в точности и верно, что должно и что положено, тогда уже, если затем останется время, отдайся сам себе по желанию своей ревности. Нельзя, чтобы у всех было одно упражнение, но одному одно, другому другое более пригодно. И в разное время угодны душе разные упражнения. Иное пригодно более в праздничные дни, иное в обыкновенные дни, иное потребно во время искушения, а иное во время мира и успокоения, иное хочется иметь на мысли, когда мы печальны, иное, когда радуемся Господи. К великим праздникам надобно возобновлять благочестивые упражнения и ревностнее молиться о содействии святых. От праздника до праздника должны мы располагать жизнь свою, как бы готовясь разлучиться с здешним веком и перейти в вечный праздник. И для того в благоговейные дни должны мы заботливо приготовлять себя и жить благоговейнее, и всякое правило содержать как можно строже, как бы надлежало нам вскоре получить от Бога возмездие за труды свои. А если еще отстрочить нам, веруем, что еще не успели мы приготовиться и недостойны той славы, которая откроется в нас в предопределенное время, и постараемся лучше приготовиться к исходу. «Блажен раб тот, — говорит Лука Евангелист, — кого Господь его придет и найдет бодрствующим. Воистину говорю вам, что над всем имением своим поставит его». 12:42.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кимпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире.

мы каждый день бываем на Голгофе. Отчет себе не отдавая в том, порой казним Христа за чашкой кофе. Порой прощаемся с грехом.

Еще не закрылась дверь. Господь призывает теперь. Кто слышит призыв, тот поверь. Христос говорит: «Я есмь дверь». Тропинка спасенья тесна, вокруг зеленеет весна, и высь голубая ясна. Там нет смертоносного сна. Здесь в мире сосчитаны дни, волной быстротечной они плывут, исчезая в тени, жизнь гаснет, как гаснут огни. Над миром пророческий глас звучит, не смолкая сейчас, зовет к покаянию нас. Христос своих избранных спас. Кто уши имеет, пусть тот призыв его сердцем поймет, пусть тот к Иисусу придет и дар дорогой обретет. Еще не закрылась дверь, хотя уже полночь теперь, и рыщет во тьме хищный зверь. Христос говорит: «Только верь». Вы слушаете библейское вещание BBN. Пишите нам. Наш адрес: russian@bbnradio.org.

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «BBN». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Петра. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Петра. Апостол Петр фигурирует в большинстве первоначальных главах книги «Деяний святых апостолов». В день Пятидесятницы он был свидетелем силы Божией и действий. Петр был употреблен Духом Святым так, чтобы провозгласить весь совет Божий, что 3000 душ поверили Слову Божию. Не только один Петр, но и другие апостолы также демонстрировали достоверность проповедуемой ими вести посредством знамений и чудес. Иерусалим был осведомлен о действиях Духа Святого, хотя это произвело оппозицию со стороны Синедрионской партии и первосвященника, который был членом этой религиозной партии. Но мы также замечаем, что фарисеи противились свидетельству Петра и других апостолов. Оппозиция. Саддукеи, которые опровергали всякую возможность воскресения или духов, были первыми старающими прекратить проповедь Петра и других о воскресении Иисуса Христа из мертвых и его искупительного труда на Голгофе. Поэтому в Деянии святых апостолов, 5 главе 17 стихе, нам дано описание тех, перед которыми стояли апостолы для допроса. Первосвященник же и с ними все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Когда мы обратимся к 5 главе 21 стиху, и мы видим большую группу религиозных начальников, вовлеченных, мы читаем: «Между тем первосвященник и которые с ним, уже упомянутые в 17 стихе, пришедшие, созвали Синедрион и всех старейшин и сынов Израилевых». Фарисеи были включены в собрании или Синедрионе. Первый раз была сравнительно маленькая группа тех, которые допрашивали апостолов за их провозглашение Слова Божия. Но теперь полный сбор собравшийся, чтобы выслушать Петра и апостолов, явил напряженную форму интереса, который проявился через проявленное чудо, особенно над хромым человеком, записанным в 3 главе. Мы должны помнить, что Синедрион под законно-еврейской властью, даже несмотря на то, что имел ограниченную юрисдикцию под римским управлением. Хотя Малый Совет собирался часто, полное собрание Синедриона было очень важным. Это собрание поэтому означало рост младенческой церкви в Иерусалиме и во всех ее служениях. Была ли зависть причиной интереса со стороны Синедриона? Был ли там элемент страха относительно степени, до которой движение может развиться? Определенно, когда мы обратимся к 28 стиху 5 главы «Деяния святых апостолов», мы можем предположить, что два элемента были включены, а именно зависть и страх. «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кров того человека?» Несомненно, возникали вопросы в умах народа относительно Синедриона в связи с силой Евангелия Иисуса Христа. Подобные вопросы задавались при жизни Господа Иисуса Христа. Обратитесь к Евангелию от Иоанна 7 главе 32 стиху. «Услышали фарисеи такие толки о нем в народе». В Евангелии от Луки 20 главе 19 стихе мы читаем: «И искали Это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. В Евангелии от Марка 11 главе 18 стихе мы узнаем, что первосвященники искали, чтобы погубить его, но они боялись людей, потому что весь народ удивлялся учению его. Опять в Евангелии от Матфея 21 главе 46 стихе мы узнаем, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Многие, служившие в совете во время допроса Петра и апостолов, были теми же самыми людьми, которые боялись народа во дни Господа Иисуса. Они не забыли силу, с которой сам Господь говорил. Они противоборствовали образу, которым Господь обвинял их за их лицемерие. Теперь Петр и другие апостолы проповедовали в силе Духа Святого, обвиняя их за их распятие Господа Иисуса, бесстрашно уверяя, что через имя Иисуса Господа совершаются великие дела. Зависть и страх овладели их сердцами, даже когда эти мужи стояли перед ними, как записано в Деянии святых апостолов, 5 главе 18 стихе. Синедрион был встревожен глубоко в уме и сердце, также от известия, что двери темницы, в которой были заключены апостолы, были открыты, и что Петр, смелый во Христе, вошел в храм и там проповедовал людям. Что должен Синедрион сделать в этих обстоятельствах? Они боялись людей, поэтому привели Петра и его компаньонов без принуждения в Синедрион. Все окружающее действие Петра и его компаньонов определенно были в несогласии с Синедрионом. Знамения и чудеса сопровождали их проповедь. Смелость провозглашения всего Совета Божия была видна в их проповеди. Готовность переносить оскорбления, быть побитыми бичами или заключенными в темницу не имели на них эффекта, чтобы сдержать их в проповеди. Неудивительно ли, что оппозиция признавала силу, с которой Петр и другие апостолы говорили и свидетельствовали, чтобы обратить многих к Господу Иисусу? Обратите внимание опять на Деяния святых апостолов, 5 главу, 28 стих. «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь этого человека». Естественно, два утверждения вытекают из этого заявления. Первое. Недействительность их угроз. Петр и другие не будут молчать. И второе. Успешность проповеди апостолов. Город слушал, чему учили, и многие реагировали, принимая весть. Мы также можем предположить, что была ненависть, проявленная к апостолам, в общем Синедрионом. Синедрион не мог объявить успешность провозглашения вести. И собственное служение, как религиозных руководителей, было формально, без силы. Они желали получить почесть на улицах и на рынках, но они ничего не знали о динамической силе, так драматически явленной апостолами, стоящими перед ними. Ненависть возбуждалась в них, когда они смотрели на их смелость. Их власть пренебрегалась теми, кого они считали людьми некнижными и простыми. Методы, употребляемые Синедрионом в их допросах и решениях. Мы замечаем из Деяния святых апостолов 5 главы 26 стиха, что апостолы, включая Петра, были приведены к ним без принуждения. Это было указанием, каким образом простые люди и народ реагировали на проповедь Петра и других апостолов. Метод подхода, затруднительному положению, в котором Симеон оказался, можно назвать двояким. Во-первых, запугивание. Они старались запугать апостолов. Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сём? Это был подход забияки, который желал напугать своего противника. Но мы замечаем, что этот метод подхода не действовал. Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Негодуя на очевидное непонимание, члены Синедриона рассуждали, как им уничтожить, умертвить Петра и его компаньонов. Это была смесь пылающего гнева и смиренной ненависти. Во-вторых, осторожность. Гамалиил, выдающийся фарисей и хорошо почитаемый всеми членами Синедриона, поощрял Синедрион воздержаться от их гнева, их ненависти и действовать осторожно во всех действиях с этим новым предприятием, как оно представлялось. Другие активисты, другие мятежники восставали против своих римских господ, только чтобы потерять свою жизнь в своих мятежных действиях. Осторожность поэтому поощрялась в Синедрионе Гамалиилом. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться богопротивниками. Осторожность добилась успеха. Апостолы были освобождены. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Петра поможет каждому в личном хождении перед Богом. И конечная цель, конечно же, чтобы каждый из нас стал более подобен нашему Господу Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание BBN. Почти каждое послание апостола Павла заканчивается прекрасным пожеланием, о чем он сам говорит так. «Приветствие моею рукою» — это записано во втором послании к Фессалоникийцам, самые последние стихи. «Приветствие моею рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании, пишу я так». «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Какие прекрасные слова! Благодать, что может быть лучше благодати от Бога, этого благого даяния, которое мы получаем от Бога, ну, совершенно незаслуженно, только по Его святой милости. Давайте больше благодарить Господа за ту благодать, которую мы от Него получаем каждый день.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Мне хочется сегодня прочитать из книги пророка Иеремии, с 6 главы, с 10 стиха. Книга пророка Иеремии, с 6 главы, с 10 стиха. «К кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали? Вот ухо у них необрезанное, и они не могут слушать. Вот слово Господне у них в посмеянии, оно неприятно им. Поэтому я преисполнен яростью Господнею, не могу держать ее в себе и залью ее на детей на улице и на собрании юношей. Взяты будут муж с женою, пожилой с отжившим лета, и домы их перейдут к другим. Равно поля и жены, потому что я простру руку мою на обитателей сей земли, говорит Господь. Ибо от малого до большого каждый из них предан корысти, и от пророка до священника все действуют лживо. Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря: мир, мир, а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут между падшими, и во время посещения моего будут повержены, говорит Господь. Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали: не пойдем. И поставил я стражи над вами, сказав: слушайте звука трубы. Но они сказали: не будем слушать. Итак, слушайте, народы, и знай, собрание, что с ними будет. Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали и закон мой отвергли». Это слова, которые не говорит наша церковь. Это слова, не которые, может быть, есть только в нашей Библии. Это слова, которые говорит Господь. Слова, которые Он сказал еще через пророка Иеремию до рождения Иисуса Христа. Мы с вами недавно праздновали Рождество, и вот уже почти 2000 с лишним Христос пришел сюда, на эту землю, родился. Он был всегда Богом. Но вот Он принял плоть человеческую, и благодаря этого Он мог стать видимым. А раньше на небесах Он был невидимым. Это вечно сущий Бог, кстати, которого свидетели Иеговы отрицают, что Он Бог. Что Он действительно человек, и они стараются это доказать. Ну, друзья мои, это большая ошибка, очень большая ошибка. И вот Бог, говоривший это слово через пророка Иеремию, Он не просто остановился в этом сказанном им слове. Мы уже с вами говорим о том, что за несколько сот лет пророк Иеремия говорил эти слова в своем писании. Он слышал их от Бога. Бог дал ему эти слова, и он их записал. И казалось бы, Бог уже должен был абсолютно в такой, знаете, неукротимой мере совершить все то, о чем он здесь предупреждал. Великая, глубокая любовь к человеку, абсолютное долготерпение, оно привело к тому, что Бог отдает сюда Иисуса Христа. Иисуса Христа, который должен был умереть на Голгофе, в руки и ноги которому вбили гвозди. И повиснув на этих гвоздях, он умирал за твой образ мышления и за мой. За мой грех и за твой грех. Мы иногда вольно говорим «Рождество», может быть, мы иногда вольно говорим «Христос воскрес», мы говорим «Чистый четверг», мы говорим «Сретение Господне», может быть, говорим «Крещение Господне». Но мне бы хотелось, чтобы, друзья мои, мы сегодня подошли вот к этим ранам от гвоздей, которые были вбиты за мой и твой грех. И тогда, когда эти гвозди были вбиты, он мог бы сойти со креста, он остался на нем. Он умер за твой и мой грех, взяв этот грех на себя. Он был причист, в нем не было греха. И поэтому тогда, когда он умирал, он молил Отца, и на кресте он возносил молитву и говорил: «Отче, прости им! Прости им, ибо не знают, что делают». Я говорил, когда-то я не знал, не понимал, не оценивал. Когда-то я любил рестораны, я любил в этих ресторанах кого-то посмотреть, себя показать. Мне нравилось там потанцевать, может быть, спеть, сыграть. И на сегодня, знаете, я глубоко искренне благодарен, что Бог дает мне другое пение, другой псалом сердца, другой, может быть, волнующий меня, тот или иной стих, ту или иную мысль, желание, осознание, понятие. И я думаю, что у меня, может быть, этого меньше, у вас этого больше. Но каждый из нас за себя ответственен. И вот мы с вами прочитали здесь, что Господь говорит: «Я говорил к этому народу, но они не хотели слушать. Я поставил сторожей, чтобы они могли трубить. И они сказали: не будем слушать». Как нам больно, как нам трудно, когда у нас появляется вот этот вопрос, и мы говорим: почему люди страдают? Почему страдают дети? Почему столько проблем окружает меня в жизни моей? Почему, может быть, произошло такое потрясающее событие в моей семье, что я просто до сегодняшнего дня не могу успокоиться? Может быть, кто-то говорит: если бы он был, куда он смотрит, да что творится? Если бы он был... И знаете, люди не смотрят на того, который, придя сюда, на эту землю, был распят за грехи наши. Не просто был распят, обессилевший. Он мог бы в любой момент тех, кто желал его распять, просто уничтожить. Просто бы разверзлась земля, и они бы туда провалились, в эту землю. И он бы сказал: «Я Бог». Но он позволил себя распять. Потому что он должен был дать нам единственную возможность для нашего спасения. Единственное, глубокое, искреннее подтверждение своей любви, своей правды. И люди иногда задают вопросы, говорят: а вы были в раю? Тогда, когда Христос был на кресте, с этой и с этой стороны с ним были распяты еще два разбойника. Помните, да, мы читаем в Евангелиях. И вот один и другой сначала поносят его, говорят: да если ты Христос, да если ты Сын Божий, да сойди со креста. И другой ему говорит: если ты Сын Божий, да сойди со креста, и нас спаси, и мы тогда уверуем в тебя. И вот один смотрит, что этот, который посредине распят, он не реагирует так, как, может быть, они. У них там разные слова, у них там разные нравы, желания. И он всматривается в него. Он слышит эту молитву: «Отче, прости им». Логика его останавливается. Он не только всматривается, он вдумывается. Ведь я сейчас должен умереть. Сколько мне еще осталось? И он как бы прозревает и говорит: «Это же Бог». И он говорит своему другу, говорит: «Он ничего худого не сделал, как мы с тобой, мы-то заслуженные приняли по делам нашим, а он ничего худого не сделал». А тот настроен против. Он говорит: «Или ты Бога не боишься?» И обращается к нему и говорит: «Помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое». И вот представляете, Бог распятый говорит ему такие важные слова. Он говорит: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Неважно, друзья мои, то, чтобы я был там, посмотрел и пришел сюда и сказал: «Вы знаете, был, видел». Если Бог нам не дает такое право побыть и прийти и рассказать, Он не дает нам такого права. Но тот, который, умирая, сказал: «Истинно будешь со мною в раю», могу ли я сомневаться в словах того, который умирал? Была бы какая-то логика, чтобы умирать и умирать за ложь, за приблизительность, за какой-то обман, за какую-то фантазию, за что-то несуществующее. Нет. Он один знает, что есть ад, что есть рай. Он знает, как человек будет мучиться в аду, насколько это тяжело, насколько это трудно. Мы сегодня себе, если позволим здесь говорить месяц об аде, представляя себе, насколько там тяжело, трудно и больно, мы не исчерпаем эту тему и не сможем себе в абсолюте вот в таком представить, насколько. И мы не сможем себе представить, насколько там в раю уникально и прекрасно. Да, мы знаем слова, мы знаем истину, через которую Бог нам возвещает свою любовь. Но, дорогие мои, куда мы спешим? Почему человек иногда в жизни своей, как мы здесь с вами прочитали, он жертвует? Жертвует важным, жертвует, может быть, через это важное, жертвует вообще вечным. Здесь мы с вами прочитали: «Вот слово Господне у них в посмеянии, оно неприятно им». Оно неприятно им. Что сегодня людям приятно? Давайте не будем об этом говорить. Потому что все то, что приятно, оно временно. То, что говорит Бог, оно истинно. Абсолютно истинно. Почему люди страдают на этой земле? Почему Бог может наказывать? Почему Он говорит о каких-то тех или иных моментах в жизни? Вы знаете, мне бы хотелось открыть пророка Исаию, 26 главу. Давайте откроем пророк Исаия, 26 глава. Те, у кого есть сегодня с собой Библия, пожалуйста, можете открыть, и мы прочитаем из пророка Исаии с 26 главы несколько стихов Священного Писания. Здесь сказаны такие слова: «Путь праведника прям, ты уравниваешь стезю праведника». Вот путь праведника, вот он прям. Если на этом пути он начинает что-то делать, здесь сказано, что Господь уравнивает. Он все равно дает ему какой-то курс, цель, смысл. Не просто, как вам сказать, какую-то забитость, может быть, такую, знаете, серость, бледность, какую-то, знаете, такую, может быть, религиозность такую, неприятную. Нет, он дает ему истинный смысл жизни. Он ему дает вечную цель, правильность в поступках, мыслях, желаниях. Потому что человек иногда желает и не знает, зачем ему это. Он, может быть, к чему-то стремится, достигая это. Он потом, достигнув, удивляется и говорит: «Почему я 10 лет назад думал, что это для меня самое важное, самое нужное, самое необходимое? Оказывается, что-то другое». И вот мы с вами здесь прочитали: «Путь праведника прям, ты уравниваешь стезю праведника, и на пути судов твоих, Господи». На пути судов, тогда, когда суды Господни совершаются. Он говорит: «И на пути судов твоих, Господи, мы уповали на Тебя, к имени Твоему, и к воспоминанию о Тебе стремилась душа наша. Душою моею я стремился к Тебе ночью, и духом моим я буду искать Тебя во внутренности моей с раннего утра». И вот очень важная мысль. «Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде». Господь говорил: «Я обращался к ним, но они сказали: не будем слушать». Ну ладно, ладно, раз вы не будете слушать, ну живите 200 лет, 300 лет, ну 1000 лет живите. Ничего, я не против. Пускай медики вам дадут здоровье, пускай будет 2500 лет. Вы будете жить на этой земле. Если бы человек прожил 3000 лет, в чем бы был смысл его жизни? Этой временной жизнью на этой земле не кончается наша жизнь. Смерть – это не прекращение существования. Это равно так же, как и из материнской утробы. Маленький ребенок выходит в другую жизнь, так и мы из этой переходим в вечную. Здесь связано с тем, что мы можем размышлять, можем дискутировать. И здесь Господь предлагает, и мы с вами прочитали, так говорит Господь: остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите. Он не говорит, что просто остановитесь, махните рукой, услышав чье-то мнение, и пойдите дальше. Нет, Он не говорит так. Для того, чтобы подумать о вечности, мы должны подумать о том, действительно ли есть Бог. Вы знаете, ко многим людям, обращаясь с вопросом, говоришь: «Как вы думаете, есть Бог?» Они говорят: «Ну, мы не знаем, но, по-моему, что-то есть. Ну, какая-то сила есть». Я не могу абсолютно сказать: «Да какой там Бог? Никогда его не было. Зачем вы это говорите?» Нет, люди так не могут сказать. Они говорят где-то в душе своей, может быть, чтобы муж не знал или жена не знала, потому что иногда бывает стыдно: «Господи, благослови, Господи, сохрани, Господи, помоги». А иногда так, чтобы в открытую поговорить. Иногда у человека не хватает на это какой-то такой смелости, искренности. И вот когда человек говорит: «Ну, по-моему, что-то есть». Но если что-то есть, от Него что-то к тебе тоже есть или нет? Ты как-то перед Ним ответственен или нет? Да кто ее знает? Ну придем, узнаем, там увидим, там уже разберемся. Я хочу сказать, что это уже поздно. Не потому что я хочу сказать, не потому что мне так кажется, потому что так говорит Бог. Он конкретно говорит обо всем. Если Он конкретно выразил свою любовь, и конкретно выражая ее, подтвердил существование и ада, и рая, то значит, Он, придя сюда, на эту землю, не напрасно умирал. Не случайно мы с вами, друзья мои, можем Божье Слово слушать. Не случайно. Не раз в жизни задавали мне такой вопрос: что значит, мы не случайно с вами встретились? Мне мой друг сказал, что мы разве с тобой не случайно? Я так думаю, что мы не случайно с тобой в одном классе учились в школе. Я говорю, 100% не случайно. Почему? Потому что не я так говорю. Я не могу убедить. Это невозможно. Есть только Бог. Мы помолились, мы попросили Его, чтобы Он здесь помог нам задуматься. Друзья мои, я сразу же хочу сказать со всей ответственностью, со всей серьезностью, с переживанием даже, что мы не сможем с вами сегодня очень глубоко и очень о многом успеть поговорить. Не сможем. Но мне хочется искренне попросить вас. Не спешите. Не спешите в жизни своей. Не спешите на основании чьего-то мнения, чьей-то идеи или, может быть, какого-то предрассудка, который за 70 лет вкачали, вогнали в нас. И благодаря этого предрассудка мы как-то, Библия, я вообще тут ничего не понимаю. Мы когда придем с вами вдруг и предстанем там в вечности перед Господом, мы скажем, некогда было в церковь ходить, да некогда было вообще Библию, да я как-то ее не понимал. Он скажет, тебе некогда было, я понимаю. А ты не понимал, я тоже понимаю. А ты подумал о том, почему я был распят за твои грехи? Мне было время оставить небо и прийти сюда и умереть за тебя, быть оплеванным, быть униженным, а тебе некогда. Я не хочу, друзья мои, кого-то укорить. Просто хочется, чтобы мы здесь искренно и справедливо могли бы размышлять о многом. Мы как дети, когда нам по 15, может быть, по 12, по 18, по 25, мы иногда в жизни своей не такие, как наши родители. Может быть, как мама, может быть, как отец, бабушка, там дедушка, тетя, дядя. Мы не такие. И в 15 мы не думаем так, как мы будем думать в 30. Мы в 15 не думаем так, как мы, может быть, в 50 начали задумываться. Почему? Не потому, что, друзья, мы стали глупее. Потому что в 50 мы уже думаем и задумываемся, а сколько я еще смогу прожить? Уже 50 прожил. Неужели я еще 50 проживу? А что же потом? Надо об этом подумать, друзья мои. Это очень важный вопрос. Надо об этом подумать и потом разобраться. Если я не верю, если я отрицаю Бога и говорю, нет, Он мне не нужен, то чтобы под это отрицание мы ответственны были и могли поставить такое основание, что мы имеем твердое такое основание, что нет, Бог мне не нужен, я без Бога проживу. В вечности я без Него обойдусь. А если мы не можем поставить твердого, конкретного основания, может быть, это горделивое наше, может быть, наша обида, наша боль, может быть, просто наше нежелание здесь, сейчас, в основании стоит. Можно ли это считать основанием, друзья мои? Можно ли это считать твердой основой, на которой мы можем поставить свое мнение и быть абсолютно счастливы? Если Он действительно есть, если Он действительно говорит правду, то, может быть, лучше, прекраснее остановиться и подумать. Прошу вас, подумайте. Искренне я скажу. Прежде, нежели мы проводим этот духовный концерт, мы здесь, мы дома, мы в сердцах своих молимся. Молимся и просим Господа, чтобы Господь помог тем, кто, как когда-то мы, не понимали, не находили время, могли бы остановиться, найти в себе смелости и подумать. Раньше было такое мнение, и вы знаете, когда я в 74-м году первый раз шел в церковь, и это баптистская церковь, знаете, на Кайской 5, Вот там кинотеатр «Чайка» недалеко. И вот я шел туда, в церковь. И я так думал, думаю, там жертву приносят. А вдруг я приду, меня там кто-то на меня кинется, так чтобы меня в жертву принести. Что я должен сделать, как я должен к этому подготовиться? Что-то надо подумать. И вот я думал об этом. Никто меня в жертву не принес. Никто. И никто никогда не приносил. Еще одна мысль. А вы знаете, там затягивают, там запугивают. Или еще что-нибудь. Кому нужен затянутый верующий? Пока сила затягивающая действует, он вроде бы сидит. А потом у него все пошло по-своему. Да кому это надо? Никому. Запугивать. Пока человек боится, может быть, он говорит: «О, Господи, помоги! О, Господи, помоги!» Ну, кому это нужно? Нет. Господь другой путь предлагает, друзья мои. И мы должны понимать его. Он говорит: «Так говорит Господь, не так говорю я». Может быть, я бы по-другому что-то сказал. Может быть, многие люди по-другому говорят, но так говорит Господь. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите. Присмотритесь к своей жизни, к жизни ваших ближних, друзей. Вы знаете, особенные мысли, особенно волнующие мысли я испытываю тогда, когда я бываю на кладбище. Не потому что боюсь. Я знаю, что я спасен, что тогда, когда я умру, я пойду к Господу. Я искренне благодарен за то, что я воспользовался этой жертвой Христа. Я поверил, я попросил Его простить меня. Я открыл Ему сердце, чтобы Он вошел в него. И вы знаете, тогда, когда находишься на кладбище, видишь, там столько много молодежи. Родители, может быть, близкие, пишут надписи: «Мы тебя помним, мы тебя любим». Много других надписей, когда стоишь там и читаешь, и думаешь, сколько горести, боли, утраты. Сколько вот неизведанного, что случилось. Что произошло? А сколько там наркоманов похоронено? Сколько тех, кто просто в необузданной какой-то пьяной драке стал жертвой? Может быть, кого-то просто остановили и избили? Может быть, кто-то в юные свои годы умер? То есть путей сегодня очень и очень много. Но думаешь... А куда пошел этот человек? Что сейчас с ним? Что произошло? И Господь говорит: и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали: не пойдем. Почему? Почему так говорят люди? Независимо, дорогие мои, верим мы или не верим, нашли мы время или не нашли, приложили мы искреннее старание к тому, чтобы разобраться в этом или нет, мы пойдем. Мы пойдем, кто-то в ад, кто-то в рай. Независимо. Как бы мы ни относились к этому, это обязательно будет. И поставил я стражей над вами, сказав: слушайте звук от трубы, но они сказали: не будем слушать. Господь говорит, и Он предупреждает. Итак, слушайте, народы, и знай собрание, что с ними будет. Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали, и закон мой отвергли. Это не просто деспотизм Бога, это Его честность, это Его искренность, это Его не тайна. Как много моментов, о которых бы здесь хотелось как-то так порассуждать, поразмышлять, поговорить. И еще один момент, Мне хочется сегодня здесь, в Библии, открыв, вам сказать. Об этом мы читаем в книге Откровения, в 3 главе. В 3 главе, с 19 стиха, Господь говорит: «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Я не ответил на вопрос, который прозвучал в нашем сегодня с вами размышлении. Почему люди страдают? Почему, может быть, бывает что-то? Тогда, когда Господь говорит, мы не хотим слушать. Он говорит раз, говорит два. Может быть, родители наши ставят нас в угол, когда мы их не слушаем. Может быть, наказывают, может быть, чего-то лишают. Что-то у нас отбирают. Не потому, что они нас не любят, не понимают, потому что они нас любят. Но тот, который отдал Иисуса Христа, он говорит о любви не так, как, может быть, мы скудненько о ней представляем. Он говорит глубже, основательнее. Он говорит: «Кого я люблю, тех обличаю». Если обличение не срабатывает, он говорит: «Тех наказываю». Он говорит: «Не тех, кого я ненавижу, обличаю и наказываю». Он нет. Он по-другому говорит: «Тех, кого люблю, обличаю и наказываю». И дальше он говорит: «Итак, будь ревностен и покайся». Он говорит: «Итак, будь ревностен». И вот тогда, когда Господь говорит, может быть, обличает нас, Он ждет от нас не просто действия какого-то, Он ждет вывода, осознания, прозрения. А мы не думаем, нам некогда остановиться, нам некогда рассмотреть, нам некогда расспросить, нам некогда, может быть, даже, ну пускай будет даже поспорить. Нам некогда. И он говорит: «Итак, будь ревностен». То есть, то, что делает иногда с нами Господь, или то, что допускает в нашей жизни, через все это Он желает в нас как бы возродить, или как бы дать нам способность ревновать перед Богом, к Нему стремиться. Он говорит: «Итак, будь ревностен и покайся». Может быть, мы прочитали, когда суды Господни совершаются в мире, на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Что такое суды Господни? Друзья мои, это очень, очень разное. Иногда бывает очень горькое, очень больное, трудное. Мы не можем себе представить. Но однажды будет самый великий суд. Без исключения над каждым человеком. Без исключения. Мы можем думать или не думать об этом, но он будет. Мы можем думать о том, что мы там наговорим. Нет. Господь говорит: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает». Что человек посеет, то он и пожнет. Что он сделал, то его и ожидает. И мы с вами видим, что Господь говорит: «Итак, будь ревностен». Я хочу, чтобы в тебе появились искренние, правильные, честные чувства, с которыми ты мог бы, остановившись, что-то взвесить, задав вопрос, правильный ответ на него найти. Он говорит: «Итак, будь ревностен». Я хочу, чтобы ты был ревностным. Я хочу, чтобы в тебе была искренность, честность. Он говорит: «Итак, будь ревностен и покайся». И дальше Господь говорит: «Все стою у двери и стучу». У двери сердца нашего, у двери нашей души, нашего разума, он говорит: «Все стою у двери и стучу». Он не говорит здесь «наказываю». И стук его, или обращение его к нам, может быть, оно было уже не раз. И мы сказали, да некогда. Он опять постучался. И кто-то из нас говорит, что-то я переживаю, как-то у меня на душе неспокойно. Что-то Господь хочет. Может быть, мне уже пора просто с Господом кончать какие-то вот эти вот игры, гонки, спешку. Может быть, мне действительно уже просто пора остановиться. Да, дорогой друг, остановись, не спеши, остановись. И он говорит, все стою у двери и стучу, вот стою у двери и стучу. И он говорит, если кто услышит голос мой и отворит дверь, он говорит, к тому войду и буду с ним. Хочешь ли быть спасенным? Может быть, ты никогда не думал, что в жизни твоей когда-то тебе Бог задаст такой вопрос, может быть, через меня, может быть, через кого-то, хочешь ли ты быть спасенным? Думаешь ли ты о спасении своей души? Думаешь ли ты правильно о Боге или нет? Я не знаю. Может быть, и ты сегодня, дорогой друг, не знаешь, но я прошу тебя, подумай. Я искренне прошу тебя, подумай. И в заключение я прочитаю одно место Священного Писания, которое мы очень и очень ответственны сказать сегодня каждому человеку. Это место Священного Писания записано во втором послании к Коринфянам, во второй главе, прошу прощения, не во второй главе, а в четвертой главе, второе послание к Коринфянам. Здесь записаны вот такие слова. С 19 стиха. «Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Я бы сказал, слово, через которое человек может примириться с Богом. Он дал через Христа нам это. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Христос, сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. Не по своим делам, которые мы, может быть, старались бы совершить, сделать. Господь предлагает и говорит, ибо не знавшего греха Он сделал за нас, грешникам, чтобы мы в Нем могли стать перед Богом праведными. Подумайте, дорогие мои друзья, спасены ли вы или нет? Важно ли для вас подумать о том, что говорит Бог? Найдете ли вы в жизни своей еще время для того, чтобы подумать, послушать, поразмышлять? Может быть, подойти ко мне и сказать, а у меня вот такой вопрос. Попробуйте на него ответьте. С глубоким желанием, дорогие мои. С глубоким желанием я хотел бы с вами беседовать. Хотел бы, может быть, ответить на ваши вопросы. Я не хочу сказать, что я смогу, может быть, ответить на все, но скажу искренне, что знаю, что могу, что, может быть, через эту чудную, дивную Божию книгу могу, открыв, прочитать. Я говорю это с полной ответственностью и искренностью. Будьте искренны и вы. Если у вас есть вопрос, если у вас, может быть, есть какое-то приблизительное мнение, нельзя приблизительно относиться к Богу. Нельзя приблизительно относиться к спасению своей души. Об этом нужно думать абсолютно честно, глубоко и конкретно. Если бы Бог приблизительно умер или не умер, то насколько бы мы с вами могли быть обделенными? Он так оценил твою и мою душу, что мы ее так еще не ценим. Он такую высокую цену поставил, что за твой и мой грех должен был умереть Иисус Христос. чтобы я остановился и задумался. Задумался, причем глубоко. Куда я иду? Что я хочу? Если у кого-то из вас сегодня, друзья мои, появился какой-то вопрос, может быть, у вас появилась мысль, и вы где-то в глубине своей говорите себе: да, наверное, надо подумать. Я буду искренне рад. Но я прошу вас, подумайте. Потому что от того, как вы подумаете, зависит то, будете ли вы верить, или вы не будете верить. Господь говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Он не говорит, дабы всякий что-то делающий. Он говорит, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Пусть Господь благословит сегодня каждое сердце. И дайте Ему это право вас благословить. Дать вам то, что вечно, важно, ценно и самое необходимое для нас. Дал бы Господь, чтобы об этом мы со всей искренностью могли бы подумать, взвесить и отнестись.
0: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную. И Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.

Иоанн Креститель назвал Иисуса Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Иоанна 1:29. Петр сказал, что Иисус понес на себе всю тяжесть наших грехов. 1 Петра 2:24. А апостол Павел объяснил, что не знавшего греха, Он, Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Почему вы еще медлите? Отдайте ему свою душу, и вы никогда об этом не пожалеете. Да поможет вам в этом Господь.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Когда Слово Божие проповедуется, то слушающие обязательно отреагируют. Правда, прореагируют они по-разному, но реакция так или иначе непременно будет. Что я хочу этим сказать? А то, что, слушая проповедь Слова Божия, невозможно не реагировать. Этим именно и отличается слушание проповеди от слушания какой-нибудь лекции. Слушающий проповедь Слова Божия невольно принимает решение. Иначе говоря, он не может остаться нейтральным. И возможны только два решения – или за, или против. Каждый раз, когда Иисус Христос говорил, его слушатели уходили либо радостными, благодарными, довольными, или опечаленными, смущенными и даже озлобленными. Почему? Потому что Христос никогда праздно не говорил. Его слово всегда требовало определенных действий со стороны слушающих. В своей притче

0: Небесном пире Христос очень ярко проиллюстрировал именно эту истину. Христос часто передавал свои истины при помощи притч и делал это с той целью, чтобы слушающие поняли, что Он хочет сказать. Вот почему притчи Его всегда были просты, но изобретательны и наглядны. Притчу о брачном пире мы находим в Евангелии от Матфея в 22 главе. Начинается она так. «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти». Затем в притче говорится о том, как царь вторично приглашает этих же людей на пир, и как прореагировали они, и на этот раз они не захотели прийти. И дальше мы читаем, «Опять послал других рабов, сказав, скажите званым, вот я приготовил обед мой, все готово, приходите на брачный пир». По-видимому, это были другие люди, которых царь пригласил на свадебный пир своего сына. И послушайте, как откликнулись они на его приглашение. «Они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою». У этих званых были на первом месте их личные интересы и свои дела. Они даже не обратили внимания на рабов царя, которые пришли сказать им, что все приготовлено для брачного пира, приходите. Но они пренебрегли приглашением, правда, сравнительно мягко, но все же они отказались прийти. Но дальше мы читаем о том, что нашлись и такие, которые просто, грубо, резко выразили свое нежелание принять приглашение царя с гневом и оскорблением, даже с насилием над слугами, как сказано, прочие же, схватившие рабов царя, оскорбили и убили их. В конце этой притчи мы читаем, как дальше поступил царь. Тогда он говорит рабам своим, «Пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». Им велено было оставить те дороги, где жили те почетные гости, которые первые были званы на пир, но оказались недостойными. И на этот раз царь велел рабам своим пойти на распутье, туда, где жили бедняки, которые были пренебрегаемы теми званными. И потому в 10 стихе мы читаем, «И рабы те, вышедшие на дороги, то есть в закоулки, проселки, тропинки, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Все эти охотно приняли приглашение царя и пришли на брачный пир». В этой притче представлены две категории людей. Не три, не четыре или пять, но две. Те, которые отказались, и те, которые приняли приглашение и пришли. В категории тех, которые отказались, были разные люди. Одни просто не захотели, как мы уже видели. Другие пренебрегли приглашением. А другие не только отказались, но оскорбили и даже убили тех, которые их пригласили. Несмотря на эти различия, на то, мягко, деликатно или грубо и агрессивно они отказались, они попадают под одну и ту же категорию, потому что все они так или иначе не пришли на брачный пир царя. Но притча на этом не кончается. Она заканчивается одним неожиданным событием, на которое я и хотел бы сегодня особенно обратить ваше внимание. Я читаю с 11 стиха. «Царь вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, «Связавши ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных». К сожалению, и этого, попавшего на пир, но не в брачной одежде, мы должны приписать к первой категории, то есть к отказавшимся. В самый торжественный момент, когда входит сам царь в зал брачного пира, осмотрев всех, взор его был устремлен на одного человека. В отличие от остальных гостей, он не был одет в брачную одежду, как полагалось всем гостям. Кто же этот человек? Как он попал на пир? Почему он оказался без брачной одежды? мы должны заключить из общего смысла притчи, что человек этот пришед прямо с улицы, был без извинения, что у него не было нарядной одежды, которой требовалось для всех присутствующих на пире. Если царь пригласил гостей на свой пир, то не может быть, чтобы от гостя требовалось, чтобы он сам приобрел себе брачную одежду. Это немыслимо. Каждый мог взять для себя брачную одежду в дворце царя, в приемной, чтобы явиться на пир в приличном виде. Это было единственное требование для приглашенных. И так как одежда для каждого была обеспечена самим царем, то ни один не мог сказать, что он был не в состоянии приобрести эту одежду. О чем говорит нам эта притча? Во-первых, что все приглашены на брачный пир Агнца без исключения. Мог прийти кто только хотел, и злой, и добрый. Условие же для всех одно – явиться они должны в брачной одежде. И притом эта одежда дается им даром, им нужно ее только взять – и в эту одежду одеться. Никаких других требований не было. Какой же может быть этот человек, который все же вошел на брачный пир без брачной одежды? Как мы его охарактеризуем? Интересно отметить, что никто из гостей, несмотря на то, что этот человек не был одет, как остальные, то ли не заметили этого, то ли не посчитали нужным указать ему на его оплошность. Только один царь, когда вошел в зал, сразу же обнаружил это и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Я повторяю то, что сказал выше. Все, что требовалось от приглашенных, это быть одетыми в брачную одежду. Больше ничего царь не требовал. Принять его приглашение и принять одежду, приготовленную царем. Это все. Думаю, что нетрудно определить проблему этого человека. Я говорю проблему, потому что это проблема каждого из нас, без исключения. Проблема его заключалась не в том, что он не имел желания быть на брачном пире, но проблема заключалась в том, что этот человек не хотел одеть брачную одежду. Иначе говоря, он хотел быть участником торжества, но на своих условиях. Он настаивал на своем. Он не хотел подчиниться царскому декрету. Он желает наслаждаться царскими благами и в то же время пренебрегать постановлением царя. В этом человеке ярко изображено то, что из себя представляет человек в его природном, то есть греховном состоянии. Слово Божие называет такого человека душевным или плотским. Такой человек не может и мыслить иначе, как только по-плотскому. А плотские помышления, сказано в Слове Божьем, суть вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. А в первом послании к Коринфянам Павел говорит так: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием». Можете себе представить, как, глядя на остальных, одетых в брачные одежды, этот человек восхищался своей свободой, независимостью, считая других раболепствующими. Кто он, этот царь, чтобы я безоговорочно подчинялся ему и лишал себя свободы воли? Я предпочитаю делать то, что я хочу, и как я хочу, и никто мне не может диктовать, во что мне одеваться и что мне делать. Так мыслит и так поступает плотской душевный человек, невозрожденный. Да, он может быть очень религиозным, он может быть и не только членом церкви, но и быть активным в ней, и в то же время не быть одетым в брачную одежду, требуемую царем. Это точная картина того, что представляет из себя грех, это восстание против Бога. Началом греха было, когда сатана восстал против Бога. Дьявол, позавидовав Богу, хотел сам стать Богом и потому восстал против Него. Это и есть сущность греха. Так вошел грех в человека, когда он послушался голоса дьявола и тем самым восстал против Бога. Что предложил змей-искуситель Еве? Свободу. Неужели Бог запретил вам есть от какого-то дерева в этом раю? Может ли быть, чтобы Бог вас в чем-то ограничивал? Какое право имеет Он ставить вам такие ограничения и требования? И не успела женщина ему ответить и войти в разговор с ним, а змей уже знал, что она попала в его ловушку. «Да, не верьте ему», — продолжает змей теперь уже смело. «Вы не умрете. Бог знает, что, коль скоро вы вкусите от этого желанного дерева, то вы сами будете богами, а этого-то он и не хочет». И тут Ева послушала змея, взяла запретный плод, а в этот момент грех вошел в нее, и за собой она потянула Адама. Таким образом, весь род человеческий унаследовал их грех, и все мы по наследству стали врагами Божьими. И до сего дня сатана твердит одну и ту же песенку. «Кто такой Бог? Какое он имеет право над тобою? Будь сам хозяином и решай, сам утверждай свои права». И вот этот человек, который попал, вернее, пришел по приглашению на пир, не одевшись в брачную одежду, в течение продолжительного времени как-то сумел все-таки скрывать свое подлинное состояние. Это человек, который делает вид, что он христианин, но который не пережил рождение свыше, имея вид благочестия, но отрекшийся его силы, как говорит Слово Божие. Эта притча является предупреждением для тех, которые вошли в церковь без брачной одежды, то есть не родившись свыше. Да, эти люди могут быть почетными членами церкви, и никому и в голову не придет, что они никогда не пережили возрождение. Их ни в чем не обвинишь. Их поведение во всех отношениях как будто примерное. Но такими грешниками, какими они вошли в церковь, такими они и остались по сей день. Я боюсь, что в наших церквах и общинах есть немало таковых. Как страшно думать, что человек даже может пророчествовать, может изгонять бесов и именем Иисуса Христа чудеса творить и в то же время не принадлежать Господу. Но подумайте, как страшен будет тот роковой момент, в который такому придется предстать перед Господом и услышать эти потрясающие слова из уст Господа, которому он якобы служил. «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Господь предупреждает, что не всякий, говорящий «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. И в чем заключается воля Отца Небесного? Принять от Него эту брачную одежду и одеться в нее. Но ведь это глупость, говорит мудрец, чтобы от такого пустячного дела зависело мое спасение. Никогда не поверю. Глупости. Так рассуждает человеческая мудрость. Быть оправданным Богом только верой без дел, этого не может быть, говорит он. Получить спасение совершенно бесплатно, без усилий с моей стороны, не может быть. Такое спасение я не могу себе допустить. Видите, кто так говорит, мыслит по-человечески, считая себя мудрецом. Но в таком случае, что же представляет из себя брачная одежда? О чем она нам говорит? Этой притче Христос говорит, что требуется от нас одно. И исполнив это одно, остальное все встанет на свое место. А это одно и есть то, о чем говорит брачная одежда. В чем одном был недостаток человека, вошедший на пир без брачной одежды? Нежелание покориться царю, который его пригласил. Поэтому одно, о чем нам говорит брачная одежда, это покорность нашей воли, воле Божией. Человек готов сделать что угодно, только не покориться воле Божией. Что сказал Христос юноше, пришедшему к нему с вопросом, что мне делать, чтобы унаследовать Царствие Божие? Как ответил ему Иисус? Одного тебе не достает. Оставить ложного Бога, которому он поклоняется, и служить и следовать за Иисусом. Это все. Покориться Его воле. И в чем заключается воля Божия? Послушайте, как ответил Иисус тем, которые спросили Его именно, что нам делать, чтобы творить дела или волю Божию. И вот что Христос им сказал. Вот дело Божие. Вы заметили одно дело? Чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Одно дело, не два, не три, а одно – веровать в Него, в Иисуса Христа. А что значит веровать в Иисуса Христа? Это значит отдать себя Ему, покориться Ему, всецело положиться на Его милость. И вот эта вера в Иисуса Христа и произведет перемену в нашей жизни. Ни я, ни ты не в состоянии этого сделать. Но когда мы покоряемся Его воле, а воля Его – веровать в Него, в Иисуса Христа, тогда Он сам совершит это чудо, чудо возрождения. «Мы проповедуем Христа распятого, – говорит апостол Павел, – для иудеев соблазн, а для еленов – безумие, для самих же призванных иудеев и еленов – Христа, Божию силу и Божию премудрость». Какая трагедия, дорогие мои, какое безумие думать, что своей мудростью мы можем угодить Богу. Это невозможно. Падшая натура человека, она враждебно настроена против Бога. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Почему юродством? Человек в своем греховном состоянии считает Евангелие, благую весть, что Бог спасает человека верою в Сына Его, глупостью и безумием. Да, как сказано в Библии, ибо слово о кресте для погибающих юродство, то есть безумие есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. Веруй, и спасен будешь. Доверься Ему, Иисусу Христу, и Он тебя спасет. Сила в Нем, в Его Голгофской жертве, а не в нас. Чтобы тебя и меня спасти, посмотрите, как дорого оно ему обошлось смертью, крестной смертью Сына Божия. Поэтому, мой друг, будь мудрым, прими это чудное спасение, которое дает тебе Господь, прими верой этот дар Его любви. Это и есть та брачная одежда. Человек в притче Христовой думал, что она ему не нужна, но он не мог скрыть свое безумие от всевидящего ока царя. Для него было уже поздно. Он себя обманул, думал, что обманет людей, но Бога обмануть ему не удалось. Но, мой друг, для тебя еще не поздно. Бог тебе еще дает время отдаться и покориться Ему. Сделай это без промедления. Оденься в брачную одежду Его спасения, и тогда тебе обеспечена будет вечная жизнь и блаженство. Скажи: «Господи, я верую. Я принимаю Твое спасение, я благодарю Тебя, что Ты умер за меня». Чудо возрождения, мой дорогой друг, произойдет тогда, когда ты так поверишь Иисусу Христу, и ты никогда не будешь постыжен. Пусть сам Дух Божий тебе поможет это сделать сейчас. Вот дело Божие, чтобы ты веровал в Господа Иисуса Христа. Это и есть та брачная одежда, без которой ты не можешь войти в Царствие Божие.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим этой передачи является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор для всех книг Библии, поэтому она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Исаии. Уверен, что это время будет благословением для вас, поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Вторая часть книги Исаии, главы 40 по 66, содержит в себя возвещение о судах Божьих, а также и о благословениях. Находится в ней и пророчество о личности Господа Иисуса Христа с поразительной ясностью и подробностями о Его жизни и делах. Первые 27 глав этой части книги легко могут быть разделены на три меньшие секции, содержащие каждые 9 глав. Каждая из них заканчивается острым предупреждением народу, но и не лишена обещаний о благословении Божьих. Обратите внимание на первую секцию, 40 по 48 главу. Она заканчивается словами: «Нечестивым же нет мира, говорит Господь», 22 стих. Вторая секция, 49 по 57 главу. Эта часть также заканчивается словами: «Ибо нет мира нечестивым, говорит Господь», 21 стих. Третья секция, с 58 по 66 главу, она заканчивается словами: «И увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти». Какой ужасный конец нераскающимся грешников! Противившиеся Богу, оскорбляющие Его, отрицающие Создателя беззаконники, познают ужас вечного разделения живым Богом. Наказание, страдание не будет иметь конца. Но мы также видим в этих главах благословение на тех людях, которые поняли служение Божественного Слуги Иисуса Христа и приняли Его в сердце свое, проявили покорность Ему. Следует также заметить, что первая секция содержит в себе большой контраст между Господом сущим и идолами языческими. Он указан в 46 главе 5 стихе. «Кому уподобите меня и с кем сравните меня, чтобы мы были сходны?» Контраст представлен в следующем стихе. «Высыпают золото из кошелька и нанимают серебряника, чтобы он сделал из него Бога, кланяются ему и повергаются пред ним». Стих 6. Другой контраст в этой части книги видим между Израилем, народом, избранным Богом, и языческими народами. Какие добрые, приятные слова сказаны Богом через пророка Исаии об Израиле. «А ныне слушай, Иаков, раб мой, и Израиль, которого я избрал, излию дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих». 44 глава с 1 по 3 стих. Но притеснителям Иуды были изречены иные слова: «Я прогневался на народ мой, Израиль, и предал их в руки твои, а ты не оказала им милости, и придет на тебя бедствие». 46 глава 6 по 11 стих. Вторая секция. В ней мы встречаем контраст между страданиями слуги Божьего Иисуса Христа и между Его грядущей славой. В этой секции мы находим также чудную 53 главу, которую мы могли бы, вероятно, сказать наизусть, потому что перечитываем ее много раз. Как велики страдания, описанные в этой главе! И однако, какая слава следует за страданием! Неудивительно, что многие исследователи Библии называют книгу Исаии пятым Евангелием. Третья секция. Здесь мы видим контраст между верными Богу, страдающими людьми и лицемерными действиями неверующих. Приступим теперь к более подробному рассмотрению первой секции, главы 40 по 48. На прошлой неделе мы упомянули, что в 40 главе говорится о всемогуществе и всеведении Бога. Воистину Он имеет всякую власть и премудрость. С кем можно сравнить Его? Ответ следующий. Вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает. Разум Его неисследим. 40 глава, 28 стих. Прочитаем слова, которые в течение столетий приносили много ободрения всем верующим. «А надеющие на Господа обновятся в силе, подымут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». 40 глава, 31 стих. Характеристика орла имеет три стороны. Быстрота полета, пронзительное зрение и острое обоняние. Эти три характеристики становятся частью жизни и естества христианина в его уповании на Господа. Верующий при содействии Святого Духа вырабатывает острое чувство различия обоняния, различает зло от добра. Таким же образом и духовное зрение верующего сильно развито. Они видят то, что Господь определил для грядущих веков. Какое величественное духовное видение христианин имеет, созерцая сегодня общение с Богом и взирая на исполнение планов вечного Творца в отношении будущих времен. Конечно, он также имеет и силу, дарованную свыше, подниматься выше всех трудностей земли, достигая сердцем своим небесных высот. Подобно этому также и его бег на ристалище свидетельствует о постоянном прогрессе. Все это является для него возможным в духовной области по вере. Каковы бы ни были обстоятельства жизни христианина, это не имеет значения. В надежде на Господа он находит полную возможность совершать путь своей жизни с радостью. Начальные стихи 41 главы передают зов Божий к языческим народам. Бог открывает, что Он есть Тот, Который возвышает человека и унижает его. Тот, кто от начала вызывает роды, «Я Господь первый и последний Я», тот же. Стих 4. Насколько напрасными являются усилия народов помочь друг другу в проявлении оппозиции воли Божией. Потом пророк обращается опять к Израилю и к Иуде. «А ты, Израиль, раб мой Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего». Стих 8. Обещания Божии Аврааму и Иакову не могли быть аннулированы. Посему следуют драгоценные слова. «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой». Народы, которые нападают на Израиля, будут постыжены, потому что Бог обещал заботиться о них. Вы замечаете три причины, на которые указывает Господь, чтобы мы не боялись. Первое. Его божественное присутствие. «Я с тобою». Второе. Его родство. «Я Бог твой». И третье. Его обещание. «Я укреплю, помогу, поддержу тебя». Эти слова произнес пророк по отношению к Израилю и Иуде, но этот принцип имеет силу во все времена. Поэтому христианин может укрепляться этими обещаниями. Он знает ту связь с живым Богом, которую дарует ему пролитая кровь Христом на Голгофе, удаляющая всякий страх. Грядет день, когда Израиль увидит исполнение слов Исаии 41 главы 15 стиха. «Вот я сделал тебя острым молотилом, новым зубчатым, да будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как мекину». Слово «горы» указывает на гордые народы, которые враждуют с Израилем. В тот грядущий день Израиль окажется инструментом в руке Божьей, чтобы рассеять и побороть все гордые народы, которые старались угнетать его. В то время Израиль научится прославлять имя Господа. Он не будет хвалиться своими достижениями. В Священном Писании золотой нитью проходит обещание об будущих днях Израиля. Но это не будет Израиль наших дней. В то время он примет спасение во Христе, обновится и будет восстановлен как нация. Слово «вот» употребляется несколько раз в этой главе. Оно является контрастом другому «вот» по отношению к народам, которые поклонялись различным идолам. 42 глава. Теперь мы приходим к первому великому откровению в этой второй части книги Исаии. Откровение о слуге Божьем Христе. Все обещания о восстановлении Израиля зиждутся на нем. Снова мы видим слово «вот». Это призыв, чтобы мы обратили серьезное внимание на великое откровение. Оно имеет связь с божественным слугой, Господом Иисусом Христом, подобно тому, как обещание о благословении для Израиля содержится в 41 главе, так божественный слуга открывается в пророчестве полной силы и необычайном служении. Заметьте, что сказано о нем. Слуга Божий Христос, во-первых, будет поддержан и укреплен Богом. Во-вторых, будет предметом Божьего благословения. И в-третьих, получателем духовного дарования для служения своего. Новый Завет подтверждает истину этих пророчеств. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Эта передача была подготовлена библейским радио «BBN». Ведущим этого цикла передач является Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Исаии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Эта книга получила свое название по имени автора, которое означает «Господь спасение». Исаия пророчествовал в Иерусалиме и вблизи его во время правления четырех царей. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Вы на волне библейского вещания BBN. Притча о добром самарянине. Чему она учит? Ну, конечно, ясно, что эта притча учит нас о милости. Если мы помним, в стихе 37 законник отвечает Иисусу: «Кто ближний?» «Тот, кто оказал ему милость». А Иисус говорит ему: «Иди, и ты поступай так же». Если у вас возникают какие-то вопросы по этой теме или по другим, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Римлянам 6:23.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
0: Вторая книга Паралипоменон. Глава первая. «И утвердился Соломон, царь Давида, в царстве своем. И Господь, Бог его, был с ним и вознес его высоко. И приказал Соломон собраться всему Израилю, тысячи начальникам и 100 начальникам и судьям, и всем начальствующим во всем Израиле, главам поколений. И пошли Соломон и все собрание с ним на высоту, что в Гаваоне, ибо там была Божья скиния собрания, которую устроил Моисей, раб Господень, в пустыне. Ковчег Божий принес Давид из Кириат Иарима на место, которое приготовил для него Давид, устроив для него скинию в Иерусалиме. А медный жертвенник, который сделал Веселиил, сын Урия, сына Орова, оставался там, перед скинией Господней, и взыскал его Соломон с собранием. И там, пред лицом Господа, на медном жертвеннике, который перед скинией собрания, вознес Соломон 1000 всесожжений. В ту ночь явился Бог Соломону и сказал ему: «Проси, что мне дать тебе». И сказал Соломон Богу: –

0: «Ты сотворил Давиду, отцу моему, великую милость и поставил меня царем вместо него. Да исполнится же, Господи Боже, слово Твое к Давиду, отцу моему. Так как Ты воцарил меня над народом многочисленным, как прах земной, то ныне дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить пред народом этим и входить, ибо кто может управлять этим народом Твоим великим?» И сказал Бог Соломону: «За то, что это было на сердце твоем, и ты не просил богатства, имения и славы, и души неприятелей твоих, и также не просил ты многих дней, а просил себе премудрости и знания, чтобы управлять народом моим, над которым я воцарил тебя, премудрость и знание дается тебе, а богатство и имение и славу я дам тебе такие, подобных которым не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя». И пришел Соломон с высоты, что в Гаваоне от скинии собрания в Иерусалим, и царствовал над Израилем. И набрал Соломон колесниц и всадников, и было у него 1400 колесниц и 12 000 всадников, и он разместил их в колесничных городах и при царе в Иерусалиме, и сделал царь серебро и золото в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры по множеству их сделал равноценными сикаморам, которые на низких местах. Коней Соломону приводили из Египта и из Кувы. Купцы царские из Кувы получали их за деньги. Колесница, получаемая и доставляемая, была из Египта за 600 сиклей серебра, а конь за 150. Таким же образом они руками своими доставляли это всем царям хеттским и царям арамейским. Глава 2. И положил Соломон построить дом имени Господнему и дом царский для себя. И отчислил Соломон 70 000 носильщиков и 80 000 каменосеков в горах и надзирателей над ними 3600. И послал Соломон к Хираму, царю Тирскому, сказать: «Как поступал ты с Давидом, отцом моим, и присылал ему кедры на построение дома для его жительства, так поступи и со мной. Вот я строю дом имени Господа Бога моего для посвящения ему, чтобы возжигать пред ним благовонное курение, представлять постоянно хлебы предложения и возносить там всесожжения утром и вечером в субботы и в новомесячие и в праздники Господа Бога нашего, что навсегда заповедано Израилю. И дом, который я строю, велик, потому что велик Бог наш выше всех богов. И достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают его? И кто я, чтобы мог построить ему дом, разве только для курения пред лицом его? И так пришли мне человека, умеющего делать изделия из золота, и из серебра, и из меди, и из железа, и из пряжи пурпурового, багряного и яхонтового цвета, и знающего резную работу, вместе с художниками, какие есть у меня в Иудее и в Иерусалиме, которых приготовил Давид, отец мой. И пришли мне кедровых деревьев, и кипарисы, и певговые деревья с Ливана, ибо я знаю, что рабы твои умеют рубить деревья ливанские». И вот рабы мои пойдут с рабами твоими, чтобы мне приготовить множество деревьев, потому что дом, который я строю, великий и чудный. И вот дровосекам, рубящим деревья, рабам твоим я даю в пищу пшеницы 20 000 коров, и ячменя 20 000 коров, и вина 20 000 батов, и оливкового масла 20 000 батов». И отвечал Хирам, царь Тирский, письмом, которое прислал к Соломону: «По любви к народу своему Господь поставил тебя царем над ним». И еще сказал Хирам: «Благословен Господь Бог Израилев, создавший небо и землю, давший царю Давиду сына мудрого, имеющего смысл и разум, который намерен строить дом Господу и дом царский для себя. Итак, я посылаю тебе человека умного, имеющего знания, Хирам Авия, сына одной женщины из дочерей Дановых, а отец его Тирянин, умеющего делать изделия из золота и из серебра, из меди, из железа, из камней и из деревьев, из пряжи пурпурового яхонтового цвета и из виссона и из багряницы, и вырезывать всякую резьбу, и исполнять все, что будет поручено ему вместе с художниками твоими и с художниками господина моего Давида, отца твоего. А пшеницу и ячмень, оливковое масло и вино, о которых говорил ты, господин мой, пошли рабам твоим. Мы же нарубим деревьев с Ливана, сколько нужно тебе, и пригоним их в плотах по морю в Яффу, а ты отвезешь их в Иерусалим». И исчислил Соломон всех пришельцев, бывших тогда в земле Израилевой, после исчисления их, сделанного Давидом и отцом его, и нашлось их 153 600. И сделал он из них 70 000 носильщиков и 80 000 каменосеков на горах и 3 600 надзирателей, чтобы они побуждали народ к работе. Глава 3. И начал Соломон строить дом Господен в Иерусалиме на горе Мориа, которая указана была Давиду, отцу его, на месте, которое приготовил Давид на гумне Орны и Иевусеянина. Начал же он строить во второй день второго месяца, в четвертый год царствования своего. И вот основание, положенное Соломоном при строении дома Божьего. Длина его 60 локтей, по прежней мере, ширина 20 локтей, и притвор, который перед домом длиной по ширине дома в 20 локтей, а высотой в 120, и обложил его внутри чистым золотом. Дом же главный обшил деревом кипарисовым и обложил его лучшим золотом, и выделал на нем пальмы и цепочки, и обложил дом дорогими камнями для красоты. Золото же было золото парваимское. И покрыл дом, бревна, пороги и стены его, и окна, и двери его золотом, и вырезал на стенах херувимов. И сделал святое святых, длина его по ширине дома в 20 локтей, и ширина его в 20 локтей, и покрыл его лучшим золотом в 600 талантов. В гвоздях весу до 50 сиклей золота в каждом гвозде. Горницы также покрыл золотом. И сделал он во святом святых 2 херувимов резной работы и покрыл их золотом. Крылья херувимов длиной были в 20 локтей. Одно крыло в 5 локтей касалось стены дома, а другое крыло в 5 же локтей сходилось с крылом другого херувима. Равно и крыло другого херувима в 5 локтей касалось стены дома, а другое крыло в 5 локтей сходилось с крылом другого херувима. Крылья этих херувимов были распростерты на 20 локтей, и они стояли на ногах своих лицами своими к храму. И сделал завесу из яхонтовой, пурпуровой и багряной ткани, и из виссона, и изобразил на ней херувимов. И сделал перед храмом 2 столба высотой по 35 локтей и копитель наверху каждого в 5 локтей. И сделал цепочки, как во святилище, и положил наверху столбов, и сделал 100 гранатовых яблок и положил на цепочки. И поставил столбы перед храмом, один по правую сторону, другой по левую, и дал имя правому Иоахин, а левому имя Воаз.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы настроены на волну интернета, на которой вещает библейское вещание BBN. Христос воскрес! Необычно прозвучало в это время, но тем не менее я верю, что вы ответили «Воистину воскрес!». Да, в воскресение Иисуса Христа нужно верить. Мы не были очевидцами Его, но из священных писаний мы знаем о том, что Христос воскрес, что Он живет на небесах, и Он ожидает нас там. Пусть будет слава Богу за это!

0: У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат www.bbnchat.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Я надеюсь, ваши Библии уже открыты, и вы следите за ходом наших лекций. Я также надеюсь, что вы наперед читаете, изучаете самостоятельно Священное Писание, Библию дома. Сегодня мы возвращаемся к главе 8 книги «Исход». В начале этой главы, как мы уже видели, речь идет о второй египетской казни, о нашествии жаб. Первой казнью, как вы помните, было превращение воды в Ниле и во всех источниках в кровь. Обе эти казни были, конечно, направлены против двух определенных египетских богов. Бога Хапи, олицетворяющего священный Нил, и богини плодородия и возрождения Хеки, богини с головой лягушки. Лягушки и жабы считались в Египте священными животными. Поэтому вторая египетская казнь была непосредственно направлена против поклонения им. Мы читаем 6 и 7 стихи 8 главы книги «Исход», где написано следующее. «Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы, и покрыли землю египетскую. То же сделали и волхвы чарами своими, и вывели жаб на землю египетскую». Друзья, как вы видите, египетским чародеям еще раз удалось повторить чудо, совершенное Аароном и Моисеем. В этом мы опять видим доказательство того, что за религией египтян стояла настоящая сила зла, сила сатаны. Этой силой была сила сатанинская, дорогие слушатели. Как вы знаете, сатана имеет очень страшенную силу, дорогие слушатели, и он очень часто употребляет это для того, чтобы привести своей хитростью людей в обман. И многие люди обманываются, думая, что раз есть эти чудеса, значит, это сила Божья, а в самом деле это и есть сила сатанинская. И вот мы читаем далее. «И призвал фараон Аарона и Моисея и сказал, молитесь Господу, чтобы он удалил жаб от меня и народа моего, и я отпущу народ израильский принести жертву Господу». Моисей сказал фараону, назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя в домах твоих, и остались только в реке. И сказал, завтра. Моисей отвечал, будет по слову твоему, дабы ты узнал, что нет никого, как Господь Бог наш. И удалятся жабы от тебя, и от домов твоих, и от рабов твоих, и от твоего народа. Только в реке они останутся. Мы читали 8 по 11 стихи, друзья дорогие, из книги «Исход». Здесь интересно заметить, что хотя чародеям удалось повторить чудо, совершенное Аароном, им, однако, было не под силу очистить землю от нашествия жаб. Фараон был настолько напуган этим нашествием, что даже согласился пообещать Аарону и Моисею что угодно. Постепенно, как вы видите, Бог дает понять фараону, с кем тот имеет дело. Мы читаем: «Моисей и Аарон вышли от фараона, и Моисей воззвал Господу о жабах, которых он навел на фараона. И сделал Господь по слову Моисея. Жабы вымерли в домах и на дворах и на полях, и собрали их в груды, и восмердела земля. И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, но не послушал их, как и говорил Господь». Мы читали 12 по 15 стихи 8 главы книги «Исход», дорогие слушатели. Снова мы видим ожесточение фараона. Из этого отрывка становится яснее, что означают слова «Я ожесточу сердце фараона», сказанное Господом. В стихе 15 мы читаем, что фараон сам ожесточил сердце свое. Бог только выявил то, что уже было в сердце этого человека. И сказал Господь Моисею: «Скажи Аарону, простри жезл твой и ударь в персть земную, и сделается персть мошками по всей земле египетской». Так они и сделали. Аарон простер руку свою с жезлом своим и ударил в персть земную. И явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. Старались также волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И были мошки на людях и на скоте. И сказали волхвы фараону: «Это персть Божий». Но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. Мы читали 16 по 19 стихи, друзья дорогие. До этого момента, как вы видите, египетским волхвам удавалось воспроизводить все чудеса, совершавшиеся Божьей рукой через Аарона и Моисея. По каким-то причинам последнее чудо им почему-то не удалось сделать. В результате этого волхвы признали в нем перст Божий, то есть руку Божью. Бог постепенно начинает убеждать египтян, что Он один есть истинный живой Бог. Эта последняя казнь мошками была направлена против Бога земли Геба. «И сказал Господь Моисею: завтра встань рано и явись перед лицо фараона. Вот он пойдет к воде, и ты скажи ему: так говорит Господь: отпусти народ мой, чтоб он совершил мне служение. А если не отпустишь народа моего, то вот, я пошлю на тебя, на рабов твоих и на народ твой, и в домы твои пёсьих мух, и наполнятся домы египтян пёсьими мухами, и самая земля, на которой они живут, и отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет пёсьих мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли. И сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение». Мы читали 20 по 23 стихи из 8 главы книги «Исход», дорогие слушатели.

0: Как вы видели, до этого момента все казни египетские затрагивали, так сказать, землю Египта, так как и землю Гесем, где жили сыны Израилевы. Это, возможно, навело фараона на мысли, что все случившееся несчастье были просто какими-то естественными стихийными бедствиями, как многие безбожники и сегодня думают о любых бедствиях. Однако, когда Бог объявил о разделении этих двух земель и о поражении только земли Египта, стало совершенно ясно, что все беды, обрушившиеся на Египет, были делом Божьим. Начиная с этого момента, ни одна из последующих египетских казней не коснется земли Гесем. Четвертая египетская казнь, как мы называем с вами, слушатели, это нашествие пёсьих мух. Это были, скорее всего, священные жуки-скарабеи. Скарабеев, вылитых из золота, часто находят, как вы знаете, в египетских гробницах. Нашествие этих скарабеев оказалось таким пугающим бедствием для фараона, что он, наконец, согласился пойти на компромисс с Моисеем. Послушайте, что предложил Моисею фараон, когда пёсьи мухи вторглись в египетскую землю. «Так и сделал Господь», написано, «налетело множество пёсьих мух в дом фараонов и в домы рабов его, и на всю землю египетскую погибла земля от пёсьих мух». И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: «Пойдите, принесите жертву Богу вашему в всей земле». Но Моисей сказал: «Нельзя сего сделать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше Господу Богу нашему, если мы отвратительную для египтян жертву станем приносить в глазах их. Но не побьют ли они нас камнями? Мы пойдем в пустыню на 3 дня пути и принесем жертву Господу, Богу нашему, как Он скажет нам». Мы читали 24 по 27 стихи. Моисей не принял предложение фараона. Он продолжает настаивать, что для принесения жертвы им необходимо уйти на 3 дня пути в пустыню. Фараон предлагает второй компромисс. «И сказал фараон: „Я отпущу вас принести жертву Господу, Богу вашему, в пустыне, только не уходите далеко, помолитесь обо мне“». 28 стих. Фараон не идет на большие уступки. Он соглашается, чтобы израильтяне ушли в пустыню, но только на короткое расстояние. Вдобавок он просит, чтобы они за него помолились Господу. Моисей сказал: «Вот, я выхожу от тебя и помолюсь Господу, и удалятся пёсьи мухи от фараона, и от рабов его, и от народа его завтра. Только фараон пусть перестанет обманывать, не отпуская народа принести жертву Господу». И вышел Моисей от фараона и помолился Господу. И сделал Господь по слову Моисея, и удалил пёсьих мух от фараона. От рабов его и от народа его не осталось ни одной. Но фараон ожесточил сердце свое и на этот раз и не отпустил народа. Мы снова читали из этой книги Исход 8 главы, 28 по 32 стихи. Как вы видите, друзья, фараон снова и снова ожесточает свое сердце. Он обманывает и обманывает постоянно народ и лидеров израильского народа. Бог продолжает работать над упрямым сердцем фараона. Пока фараон будет противиться Господу Богу, его земля будет стонать под ударами несчастий, посыпавшихся на нее, как из рога изобилия. Бог желает осыпать нас благословениями, но наше упрямство, слушатели дорогие, часто наше упрямство и противоборство его воле могут обратить благословение в проклятие. Так было и в случае с фараоном. И сказал Господь Моисею: «Пойди к фараону и скажи ему: так говорит Господь, Бог евреев: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо если ты не захочешь отпустить и еще будешь удерживать его, то вот рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на валах и овцах. Будет моровая язва, весьма тяжкая. И разделит Господь между скотом израильским и скотом египетским. И из всего скота сынов Израилевых не умрет ничего». И назначил Господь время, сказав: «Завтра сделаю это, Господь, в земле этой». И сделал это Господь на другой день. И вымер весь скот египетский, и скота же сынов Израилевых не умерло ничего. Фараон послал узнать, и вот из скота израильтян не умерло ничего. Но сердце фараонова ожесточилось, и он не отпустил народа. Снова мы читали первых 7 стихов, друзья дорогие, из книги «Исход» 9 главы. В этом последнем случае, как вы видите, у фараона не могло оставаться сомнений, что во всем этом чувствовалась рука Божья. Египтяне поклонялись животным. Одним из таких животных был священный черный бык Апис. Ему был посвящен второй по величине храм в Египте, в городе Мемфисе. Когда Бог послал на египетский скот моровую язву, и в Египте не осталось ни одного здорового животного, положение стало почти, можно сказать, юмористическим. Да, Господь, видимо, любит этот юмор. И египтяне, как вы знаете, поклонялись больной корове или больному быку. Божий суд над идолопоклонством египтян продолжает разворачиваться. И мы должны сказать, слушатели, что нет ничего, что могло бы, слушатели, заместить Бога или поклонение Богу. Бог ненавидит, Бог не любит. Для Бога все это является мерзостью, когда человек замещает чем-то его поклонение. И поклонение Богу должно быть только ему и никому другому. Поэтому Господь Бог много раз в Библии предупреждает именно об этом, что есть только один Господь Бог, живой Бог, и Ему нужно поклоняться, дорогие слушатели. Божий суд над идолопоклонством египтян продолжает разворачиваться. Но мы должны на этом сегодня расстаться. И я приглашаю вас читать наперед назначенные главы, слушатели, чтобы вместе изучать Священное Писание. И вы увидите, как прекрасно Слово Божье, как богато поучениями для каждого из нас, дорогие друзья. А пока до следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не унижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Да сотворит Господь с вашим сердцем то, о чем здесь сказано. Да придут на вас все благословения Господни. Оставайтесь на нашей волне. У микрофона ваш ведущий Сергей Мараро.

В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив». Предлагаем вам всех благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был сих благовестие на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение книги Откровения, и сегодня мы познакомимся с событиями, которые описаны в 19 главе. Именно отсюда начинается повествование о главном событии всего Откровения – второго пришествия Христа. В предыдущих главах говорилось в основном о крахе цивилизации, о падении Вавилона, о тех катастрофах, которые пожинает человечество, посеявшее злые семена. Но ведь суть апокалипсиса совершенно не в этом, замечает Александр Мень. Центральное содержание этой книги сводится к картине грядущего человечества, преображенного мира, того, что составляет предмет нашего упования и веры, а вовсе не к перечню каких-то устрашений. Пророчества о гибели цивилизации были не только у христиан, они были и у древних египтян, у вавилонян и других, потому что мысль человека всегда без особого труда приходит к идее возмездия и разрушения. Но откровение Царства Божьего этого не было почти ни у кого. 19 глава посвящена переходу от катастроф к Царству Божьему, кульминация описания которого будут следующие главы. После картины гибели Вавилона мы видим разверстые небеса и на земле, и на небе ликующую церковь. Сначала голоса многочисленного народа в небе. Это торжествующая церковь и ангельские силы, поющие «Аллилуйя», что означает «Хвалите Бога». Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги Откровения. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение книги Откровения, и сегодня нам предстоит начать разговор о 19 главе этого произведения. Здесь мы подходим к волнующим событиям, которые касаются всех нас. Приступая к 19 главе, мы переворачиваем страницу исторического повествования, открывающую перед нами новый этап земной истории. И рассказ об этих событиях кардинальным образом меняет весь тон повествования книги Откровения. Разрушение Вавилона, столицы царства зверя, отметило конец великой скорби. Мы переходим из тьмы в свет, от кромешной ночной тьмы дней суда к ярким дням небесных благословений. Эта глава открывает новую часть книги Откровения и подводит нас к величайшим событиям на этой земле, второму пришествию Христа на эту планету, когда Он установит свое царство. Эта глава как бы является мостом, соединяющим время великой скорби и тысячелетнее царство, которое Иисус утвердит на этой земле. События грандиозной значимости воспроизводятся для нас здесь. Два центральных события этой главы – это брачный пир Агнца и возвращение Христа на землю. Причем одно событие следует за другим. Эта глава начинается со слов восхваления и славословия, когда все небесные голоса сливаются в колоссальный единый хор. Прочтем первый стих. «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: «Аллилуйя! Спасение и слава, и честь, и сила Господа!»

0: Господу нашему. Ранее в книге Откровения в главах с 5 по 7 мы уже видели сцену поклонения, в которой старцы, а также бесчетное число ангелов и разумных Божьих созданий все вместе поклонялись Богу. А сейчас великое число святых периода скорби присоединяются к этому хору и начинают петь Богу хвалу. И это поистине потрясающее зрелище. Причем это первый раз, когда все эти существа имеют возможность использовать изумительный ветхозаветный способ выражения прославления Богу – слово «Аллилуйя». Данное слово встречается в следующих 6 стихах целых 4 раза. Это единственное употребление данного ветхозаветного слова в Новом Завете. Оно специально оставляется для окончательной победы. Слово «Аллилуйя» – это весьма уместный способ выражения прославления в данной части книги Откровения. Интересно заметить, что это слово часто употребляется в книге Псалмов. Его значение переводится как «прославим Господа». Великая скорбь уже завершилась. Приход Иисуса вот-вот должен состояться, а Церковь должна соединиться со Христом узами брака. И на это, друзья мои, нам всем остается сказать «Аллилуйя». Не менее одного раза в год я хожу на концерт, чтобы послушать исполнение замечательной оратории Георга Генделя «Мессия». Однако, независимо от того, каким бы величественным ни было исполнение этого потрясающего произведения, любое исполнение будет далеко от того великого словословия, которое должно состояться в будущем. 103-й псалом выражает это в 35-м стихе следующим образом. «Да исчезнут грешники из земли и беззаконных, да не будет более. Благослови, душа моя, Господа! Аллилуйя! Аллилуйя Богу за то, что Он грядет со Своим судом, чтобы покарать и устранить нечестивых с этой земли». Аллилуйя – это апогей прославления, когда последняя фаза спасения приходит к своему воплощению. О том же самом говорил апостол Павел в послании к римлянам в 8 главе, в стихах с 18 по 23. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих». Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Друзья мои, этот великий день предстоит нам впереди. Земля будет освобождена от уз греха, в которых она стенает в настоящее время. Но однажды всякое стенание будет заменено потрясающим пением. И именно об этом говорит апостол Иоанн в 19 главе своей книги Откровения. Далее прочтем стихи со 2 по 4. В них мы видим, как 24 старца впервые поют Богу хвалебную песнь. Эти старцы, как мы уже убедились ранее, представляют всю Божью Церковь. Именно этот символизм мы встретили в 4 главе книги Откровения. Однако здесь эти старцы появляются перед нами в последний раз, потому что в отношении Церкви используется совершенно другой образ. Далее, Церковь становится невестой Христа. Слово «Церковь» означает «призванный». Здесь, на земле, мы именуемся Церковью, призванными Богом. Но после того, как мы оставим эту землю, мы будем именоваться Его невестой. Прочтем стихи со 2 по 4. «Ибо истинные праведны суды Его, потому что он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее. И вторично сказали «Аллилуйя!» и дым ее восходил во веки веков. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь! Аллилуйя!». Очень интересно отметить, что по окончании всех этих судов находящиеся на небесах существа, которые обладают более совершенным знанием, нежели мы с вами, могут сказать, что Божьи суды праведны и истинны. Если вы не считаете, что Бог прав, то проблема кроется в вас, а не в Боге. Наше с вами понимание и восприятие несовершенно. Бог проявит свою праведность в суде над этой великой блудницей, то есть над отступившей от веры церковью. Кстати, обратите внимание, что ранее, когда мы читали о суде над великой блудницей, олицетворявшей впавшую в вероотступничество церковь, нам было сказано, что эту блудницу уничтожили Антихрист и цари земли. Однако здесь нам сообщается, что именно Бог судил ее. Как видите, Бог использует для своих целей самые разные инструменты. И для воплощения своих задач он будет использовать даже сатану. А на небесах будут звучать слова о том, что божественные суды истинны и праведны, потому что отступившая от веры церковь заслужила свою гибель. Она стала причиной мучений и смерти многих Божьих детей. И он взыскал кровь рабов своих от руки ее. Дело в том, что сами верующие не должны мстить за себя. Конечно, некоторые из нас порой пытаются взять отмщение в свои руки. Но в тот самый момент, когда мы делаем это, мы тем самым сходим с пути веры. В послании к римлянам, в 19 стихе 12 главы, Бог говорит нам следующее. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано, «Мне отмщение, я воздам», — говорит Господь. Бог позаботится об отмщении за вас. Когда другие люди причиняют вам боль, а это, как все мы знаем, случается нередко, у нас есть желание причинить ответную боль. Это естественная реакция, которую проявляет наша ветхая натура. Однако мы должны отдать все это в руки Бога. В Его планах нет ничего о том, чтобы виновные ушли без должного наказания. Однако право на отмщение находится исключительно в Его руках. И Он обрушит свой суд на эту богопротивную систему. Далее прочтем 5 и 6 стихи. «И голос от престола исшел, говорящий, «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие». И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!», ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Обратите внимание, что этот призыв к словословию исходит от самого Божьего престола. Потому что Господь Иисус Христос готовится к тому, чтобы взять управление миром в свои руки. Это настоящее словословие и наиболее яркая победоносная песня во всем Божьем Слове. Она возвращает нас к тому самому завету, который Бог заключил с Давидом, и в котором Он обещал, что возведет на престол Давида того, кто будет сидеть на этом престоле вечно. Во второй книге Царств, в 16 стихе 7 главы, мы читаем. «И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Но прежде чем Христос возвратится на эту землю, состоится церемония бракосочетания, и нам всем, как верующим, предстоит принять в ней самое непосредственное участие. Прочтем 7 и 8 стихи. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Друзья мои, это будет самое восхитительное и волнующее переживание, с которым только столкнутся верующие. Церковь, то есть сообщество всех детей Божьих, живших со дня Пятидесятницы и до самого момента восхищения, предстают здесь перед Христом как невеста, приготовившаяся для встречи с женихом. Обратите внимание, что в этом празднике не будут участвовать ветхозаветные святые. Только верующие времен Церкви примут участие в данном событии. И вся эта сцена происходит на небе, ибо данный брак заключается на небесах. В 5 главе послания к Ефесянам апостол Павел говорит о взаимоотношениях мужа и жены, когда они оба являются верующими. Кстати сказать, он говорит о тех, кто исполнены Духом, и о тех взаимоотношениях, которые возникают в результате этого. Вы не можете иметь подлинно христианскую семью без того, чтобы муж и жена не были исполнены Духом. Более того, я считаю, что супруги в браке никогда не смогут узнать, что такое истинная любовь, если оба не являются верующими. Вспомните наставление апостола Павла, которое мы находим в 5 главе послания к Ефесянам, в стихах с 25 по 27. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить его, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Брачный союз между мужчиной и женщиной – это чудесная иллюстрация единения Христа и Его Церкви. Церковь, как невеста, обретает уникальные взаимоотношения с Христом. Дело в том, что Христос возлюбил Церковь и отдал Себя за нее. Помните, что Он сказал в Своей первосвященнической молитве? Мы читаем эти слова в 17 главе Евангелия от Иоанна, в стихах с 23 по 26. «Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня, и я открыл им имя твое, и открою, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Самое чудесное во всем этом именно то, что мы впервые по-настоящему узнаем Христа, действительно познаем Его, как Он есть. Свадебное одеяние Церкви – это праведные дела святых. Хотя нам порой нелегко принять данный факт, истина в том, что мы не сможем стоять перед Христом в нашей собственной праведности. Павел писал об этом в своем послании к филиппийцам, в 9 стихе 3 главы, говоря о необходимости найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Как видите, благодаря вере мы можем довериться Христу не только в отношении прощения наших грехов, но также и в том, что Он вменит нам свою собственную праведность. Однако вполне разумно задаться вопросом, почему Иоанн говорит, что свадебным одеянием Церкви будет праведность ее святых. Все дело в том, что свадебные одежды используются только один раз, тогда как в праведности Христа мы будем облачены на протяжении всей вечности. мы, как верующие, появляемся перед судилищем Христа. Но не для решения вопроса о нашем спасении, а для получения наших наград. На протяжении всех веков верующие совершали праведные дела, которые собирались для того, чтобы стать их свадебным украшением. Кстати сказать, что делаете лично вы, чтобы украсить свой брачный наряд? То есть, что именно вы делаете для Господа сегодня? Вновь позвольте мне привести слова апостола Павла, которые мы находим в первом послании к Коринфянам, в 3 главе, в стихах с 12 по 14. «Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерево, сено, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. Золото, серебро и драгоценный камень переживут любой огонь, а дерево, сено и солома исчезнут вместе с дымом. Поэтому только подлинно благие дела являются свадебным одеянием церкви, ибо мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять», пишет Павел в 10 стихе 2 главы послания к Ефесянам. Однако после свадьбы брачные одежды откладываются в сторону. Мы уже увидели в конце 4 главы книги Откровения, что все 24 старца, которые олицетворяют церковь, складывают свои венцы к ногам Агнца. При этом они провозглашают, что «Он достоин, Он один достоин принять их». Церковь будет демонстрировать Его славу, как пишет Павел в послании к Ефесянам в 7 стихе 2 главы, говоря о явлении в грядущих веках преизобильного богатства благодати Божьей в благости к нам во Христе Иисусе. Мы будем находиться на всеобщем обозрении, как спасенные от преисподней и взятые на небеса грешники. Мы не имеем никакого права находиться на небесах, и нам никогда не было бы суждено попасть туда, если бы не праведность Христа и тот факт, что мы принадлежим Ему. Взаимоотношения Христа и Церкви являются особыми и неповторимыми. И ни одно другое сообщество не удостоится подобных взаимоотношений. Далее прочтем 9 и 10 стихи. «И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сии суть истинные слова Божии. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Сейчас, пожалуйста, внимательно прислушайтесь к моим словам. Брак Агнца будет проходить на небесах. Но брачный пир состоится на земле. Изображением этого является отрывок из 25 главы Евангелия от Матфея, где нам приводится притча о 10 девах. Дело в том, что эти 10 дев не являются невестой. У Христа есть только одна невеста, которая является Его церковь. Жених возвратится на землю для участия в своем брачном пире. То есть он возвратится не только для того, чтобы судить землю, но и для того, чтобы участвовать в брачной вечере, которую должны будут посетить 10 дев. Еще одна картина той же самой сцены предстает нам в 44-м псалме. В этом псалме Христос предстает нам как царь. Нам не сообщается, кем он является. Однако царица также присутствует там. Дочери царей между почетными у тебя. Стала царица одесную тебя в Офирском золоте. Читаем мы в 10 стихе 44-го псалма. Я уверен, что данный псалом приводит нам образ церкви на брачном пире. Но кроме нее там также присутствуют гости. В 13 стихе сказано: «И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лицо твое». Итак, брачный пир состоится на земле. Как дети Израиля, так и язычники, которые вступят в тысячелетнее царство, будут приглашены туда в качестве гостей. А этим пиром, по всей видимости, является его тысячелетнее царство. То есть речь идет о весьма и весьма долгом пире. А в конце тысячелетнего царства церковь опять предстает нам как невеста. Представьте себе медовый месяц, который длится целую тысячу лет. И это будет лишь началом истинной радости, которая ожидает нас всех, друзья мои. Этой мыслью я хочу завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч.
1: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org

Волнуемся ли мы о нашем будущем? Все зависит от того, с кем мы проводим настоящую жизнь. Если мы живем с Богом, то тогда мы будем согласны со стихом, который я сейчас прочитаю. «О будущем я не волнуюсь. Я знаю, что Бог мне сказал. Я просто Ему повинуюсь, иначе ведь просто нельзя». Поэтому, кто еще не с Богом, поймите, что иначе нельзя. Надо подойти к Нему, нужно ухватиться за Него, и Он возьмет вас в свои пронзенные руки, поведет вас в будущее, и вы ни о чем не будете волноваться.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Кладовая дятла. Многие птицы делают себе запасы пищи, а вот самка североамериканского краснолобого дятла собирает, хранит и затем употребляет по назначению еще и минеральные добавки. Как и у большинства птиц, в рационе самки краснолобого дятла во время кладки яиц должно быть побольше кальция. Специалисты, ведшие наблюдения, отметили, что когда начинается время кладки, эта птица собирает в лесной подстилке фрагменты костей и припасает их впрок. Высмотрев косточку, птица несколько пластинок съедает на месте, а остальное несет в кладовку. Отложив яйца, она часто наведывается в эту кладовку и съедает еще пластинку-другую. Когда же кладка яиц заканчивается, самка краснолобого дятла утрачивает к этим костям всякий интерес. Птица запасает впрок минеральные добавки. Такого ученые никогда раньше не наблюдали. Они также отмечают, что пряча свои находки рядом с гнездом, самка дятла снижает риск нападения хищников, которые водятся в подстилке. Здоровый образ жизни предполагает планирование и правильное питание. Вот почему любящий творец вложил в свои создания, не исключая и животных, умение заботиться об их здоровье.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Когда мы открываем Библию, мы находим там утешение, мы находим ответы на все вопросы, которые жизнь нам задает. Если еще нет, значит, мы мало открываем Библию. Давайте полюбим эту книгу, как святое Слово Божье, и будем черпать наставления каждый день.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

0: благодати представляет проповедь «Небесные принципы величия». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
1: Итак, мы говорим сейчас о первом небесном принципе величия. Иисус Христос говорит, необходимо обращение. Но кроме того, Иисус Христос подчеркивает или переходит к следующему элементу. Третий стих 18 главы. «И сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Воплощение, Голгофский крест, страдания, смерть, воскресение Иисуса Христа были сделаны специально для того, чтобы вот это обращение, вот это умоление стало реальным для нас с вами. Давайте посмотрим на второе, искреннее умоление. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, и поставил посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Если не обратитесь и не будете как дети, он ставит одно зависимо от второго. Он говорит первое об обращении, если не обратитесь, и второе говорит о том, что обращение обязательно приводит к очень важному обстоятельству, к умолению человека. Человек становится или он должен стать умоленным, как дитя. В следующем стихе он подтверждает, что в Царстве Небесном действительно будут различные степени величия. В Царстве Небесном будут то же самое люди, которые более великие и менее великие. И он говорит: «Итак, кто умолится, как эти дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Да, оказывается, в Царстве Небесном тоже есть определенная система градации, которую очень важно нам знать. Но дело в том, что этот принцип абсолютно противоположного действия. Нам трудно его понять. Почему? Потому что мы привыкли все время в одном измерении. Это все равно, как люди всегда на ногах ходят, да? И когда вы смотрите на что-то, у вас автоматически горизонт сравнивает. У вас есть в мозгу измеритель вертикали и горизонтали. И вы понимаете, что вы все меряете таким образом. Мы привыкли жить кверх ногами. Мы живем на земле, и у нас привычный образ измерения ценностей человеческий, который неправильно измеряет. И Христос берет и вот здесь с головы на ноги все ставит. Он берет и объясняет, что суть величия совершенно в другом оказывается. В абсолютно противоположном. Это то, что нам очень трудно понимать. Это хорошо, очень хорошо продемонстрировано Иисусом Христом. Филиппийцам 2 глава 7 и 9 стих. Иисус Христос, написано, Он занимает самое великое положение. По Своему величию нет, никто больше не превосходит Христа. Он самое великое положение занимает. Почему? Он умолился ниже всех. И вот это у нас не срабатывает. Вот это нам трудно впитать в себя, чтобы это было

0: рабочая философия нашей жизни, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему, именно поэтому, запомните Слово Божие, каждое слово имеет значение, посему именно по этой причине Бог и превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Вот система градации в небесах. Иисус Христос действительно занимает самое высокое положение. Почему? Умолился ниже всех. Я хочу задать вопрос. Мы это знаем? В общем-то, да. Слышали уже много раз. Возникает вопрос, почему не умоляемся? Почему боимся умоляться? Почему, когда возникает ситуация, у нас автоматически срабатывает инстинкт подняться немножко выше, подмять под себя других? Нам так и кажется, что если я умолюсь, я проиграю. Я сразу же все потеряю. Я не буду контролировать ситуацию. Заметьте, что сказано здесь об Иисусе Христе. Кто поставил его выше всех? Сам он сделал это? Абсолютно нет. Написано, посему и Бог, Бог Отец, превознес его выше всякого имени. Что подчеркивает Иисус Христос одним примером? Давайте посмотрим, что означает искреннее умоление. Иисус Христос, сравнивая обращенного человека с умолением ребенка, показывает на несколько аспектов, характерные детям. Я остановлюсь на двух самых главных. Когда мы говорим о искреннем или настоящем умолении, прежде всего, чем характеризуются дети, это своей зависимостью. Что это значит? Ребенок сам по себе не может прожить. Когда он рождается, он вообще, он выжить физически не может без родителей. Так Бог устроил, очень интересно устроил. Рождается ребенок абсолютно, стопроцентно зависимым от людей, которые рядом с ним. И вот эта зависимость, она в принципе сохраняется и в будущем, когда человек вырастает, когда он становится взрослее немножко. Конечно, мы знаем, что разные дети по-разному реагируют. Здесь Христос не говорит абсолютно о каждом индивидуальном случае. Есть дети, которые слишком рано начинают отрицать свою зависимость, но от этого они не перестают быть зависимыми. Они же все равно зависимы. Поэтому, когда Христос показывает это ребенка, Он говорит, если вы не поймете в своей жизни, что вы абсолютно зависимый человек. Несколько сравнений. Человек, взрослый, большинство вопросов решает сам. Ребенок большинство вопросов знает, что решают родители. Это разница между тем, младенец или ребенок и взрослый. Если не умолитесь и не будете как дети. Дети большинство вопросов отдают, или они понимают, или так реально есть. И они к этому привыкли, что папа с мамой решит. Даже тогда, когда они с папой и с мамой пытаются спорить, все равно они знают, что будет так, как родители скажут. Первое сравнение. Второе. Человек взрослый в большинстве своих ситуаций может позаботиться сам о себе. Ребенок нет. В большинстве ситуаций ребенок хорошо знает, что кто-то должен о нем позаботиться. Папа с мамой работают, должны заработать на хлеб. Папа с мамой должны обеспечить кровом над головой, одежду и так далее. В этом разница. Поймите о том, что вы сами не способны о себе позаботиться. Первое. Ваши решения, они не обладают решающим значением. Второе. Вы не можете даже позаботиться о себе. Третье. Человек взрослый в большинстве случаев может защитить сам себя. Ребенок в большинстве случаев нуждается в защите. Он нуждается в тех, кто будет его охранять. Тех, кто позаботится о его эмоциональной безопасности, физической безопасности, санитарной безопасности, интеллектуальной и так далее. Это несколько таких сравнений, которые говорят нам о том, что Христос имел в виду, когда Он поставил ребенка перед учениками. Он показывал иллюстрацию принципам небесного величия. Он подчеркивал и говорил о элементах того, что было присуще маленьким детям. Как я уже сказал, что несмотря на то, что мы взрослые, будучи взрослыми, имеем какие-то стремления, какие-то тенденции к каким-то добрым вещам, суть нашей греховной природы, с которой мы рождаемся с детства, она заключается в том, что мы хотим быть независимыми. Мы видим свое величие в независимости. Нам трудно подумать о том, что мы должны быть зависимыми. Христос же ставит ребенка и говорит, если не умолитесь, как это дитя, если не поставите перед собой цель искать зависимости, вы даже в Царство Небесное не попадете. И если вы попадаете в Царство Небесное, то вот там ваше преуспевание зависит от того, насколько более зависимы от Бога вы будете. Это то, что подчеркивает Иисус Христос. Он сам был ярчайшим примером абсолютной зависимости от Отца. Кто-кто, а он-то мог бы быть независимым. Он был совершенным человеком. Абсолютно совершенным человеком. Он мог бы, он был умный, он был сильный, ему природа покорялась, он болезни контролировал. Он мог бы независимо действовать. Иисус Христос пришел на землю, его главной целью было стать зависимым от Отца. В этом весь его горизонт, вся его цель, все его устремление. Христос продемонстрировал это, умоление как дитя. Он пришел на землю, он был Богом. Он был с Отцом всегда, вечность. Но он становится человеком и становится в положении абсолютно зависимого человека. Вот что Иисус Христос имеет в виду, когда он ставит ребенка, ставит его перед вами, перед вашим сегодня взором и говорит, если не умолитесь, если не станете в положении зависимости, пожалуйста, научитесь видеть в зависимости ценность. Отбросьте эту ложную идею, которую вы принесли со своей греховной природы, что ваше счастье в том, чтобы было по-вашему. Что ваше счастье в вашем независимом духе, в утверждении самого себя. Отбросьте это, и Христос иллюстрирует. Он сам живет так. Послушание было сердцевиной жизни Иисуса Христа. Давайте сравним с собой. Жил ли кто-то из нас, когда встает с утра и думает, как бы послушаться родителей? Чаще всего послушание воспринимается как неизбежное зло. В общем-то, не хочется, но приходится. Иначе на каникулы не поеду, иначе там что-нибудь не дадут или чего-нибудь дадут того, что не хочется получить. Иисус Христос пришел для того, чтобы искать послушание. Очень интересная разница. Колоссальная разница в мышлении. Филиппийцам 2:6. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек, смирил себя, быв послушным, даже до смерти, к смерти крестной. Божественная Троица устроена так, что внутри нее нет никогда конфликтов. И вот Иисус Христос, он равен Богу. Бог Сын равен Богу Отцу, и Богу Духу Святому. Они все настолько посвящены друг другу, настолько любят друг друга, что в них внутри Троицы никогда не возникает конфликта. Одна личность, один представитель Троицы нисходит на землю. Для чего? Для того, чтобы абсолютно во всем слушаться того, кто равен с ним. Я знаю, очень многие жены имеют проблему с этим. Они говорят, так мы же равны, да? Но заметьте, здесь Иисус Христос абсолютно равен Богу Отцу. Он нисходит на землю. Для чего? Он видит в этом свое величие. Суть его величия заключалась в том, чтобы абсолютно всегда быть послушным Отцу. Существует эта иерархия, кстати, и у мужей, и у жен, и у детей. Смотрите, главный Христос, и наша первая задача быть послушным Ему. Это первая задача. И потом у каждого из нас есть свои обязанности. Мы должны быть послушны полицейскому, который установил правила дорожного движения. Мы должны быть послушны начальнику на работе, который установил порядок функционирования предприятия. Дети и родителям должны быть послушны. Все это исходит из послушания Иисусу Христу. Очень важный принцип. Молитвенная жизнь Иисуса Христа – это постоянная практика была. Почему люди мало молятся? Потому что мало осознают зависимость от Бога. Редко осознают эту зависимость. Марка, 1 глава, 31 стих. Утром, встав весьма рано, вышел, удалился в пустынное место и там молился. Луки 5:16. Он уходил в пустынные места и молился. Вы можете таких текстов очень много найти. Почему? Он зависим был от Бога. Он жил в постоянном осознании зависимости. Вот почему он говорит, если не умолитесь. Исполнение воли Отца была главная цель жизни Иисуса Христа. Помните эту самую, наверное, известную молитву Иисуса Христа, молитву в Гефсиманском саду? Когда Иисус Христос говорит, «Отче, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Итак, это первая характеристика умаления, это зависимость. И дай Бог, чтобы каждый из нас искал этого состояния. Пусть это станет для нас действительно истинной целью, ценностью настоящей. Пусть это станет практикой. Пусть это превращает и изменяет нашу жизнь. Пусть это изменит характеристику взаимоотношений между нами. Наш гид, который с нами был 10 дней, мы практически в одном автобусе с 8 утра до 8 вечера были. И когда он с нами расставался, он говорил: «Я никогда не видел такой атмосферы. Я теперь понимаю, что значит библейское христианство». Это было очень приятно слышать. Когда люди, не способные понять, видят это в жизни. Это то, что должно быть видно. Это то, что должно стать реальностью. Другие принципы взаимоотношений. Второй элемент, который связан с умолением, это доверие. Мы говорили немножко о зависимости. Второе – доверие. Детское доверие связано с тем, что дети, не понимая всего, они знают две вещи. Они знают, что папа с мамой любят их, они добрые, и папа с мамой знают больше их, и поэтому они доверяются. В этом все. Мы в наших отношениях с Богом должны понимать эти две вещи. Первое, мы должны ясно понимать, что Отец наш Небесный знает гораздо больше нас. Второе, Он любит нас. И поэтому то, что Он говорит нам, самый лучший вариант, нам просто доверяться Ему. Апостол Павел, когда ты говорил 1 Коринфянам о том, что он был умнейшим человеком своей эпохи, но когда он подходил ко Христу, посмотрите, он говорит: «Но благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, для еллинов безумие, для самих же призванных иудеев и еллинов Христа Божию силу и Божию премудрость». Иисус Христос, Матфея 11 глава, 25 стих говорит: «В то время, продолжая речь, Иисус сказал: „Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл кому? Младенцам. Открыл людям, просто доверяющим Богу». Нам очень часто трудно доверять Богу только потому, что мы хотим найти какое-то наше человеческое оправдание нашего нежелания принять Его господство и власть над нами. Два конкретных примера, которые помогут нам это понять. Первое. Мария, мать Иисуса Христа. Приходит к ней ангел, говорит ей: «Ты зачнешь от Духа Святого». Она говорит: «Не понимаю, как это может быть». У нее было достаточно силы задать ему вопрос и говорит: «Как это будет?» Послушайте ответ. Первая глава Евангелия от Луки. «Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, посему рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, уже ей 6-й месяц, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему», и отошел от нее ангел. Что объяснил ей ангел? Очень мало. На это невозможно объяснить. Единственное, что он сказал, что Бог сказал, точно будет. Он говорит: «У Бога не остается бессильным никакое слово». Мария говорит: «Все поняла. Все теперь ясно. Теперь пусть будет так, как хочешь ты. Да будет мне по слову твоему». Вот пример доверия. Вот почему Мария способна была на самое великое. Он даже ей не стал объяснять. Понимаешь, синтез, генерация, клетки берутся, соединяются. Никто не поймет этого все равно. Ангел говорит: «Если Бог сказал, это абсолютно точно будет». И поэтому Мария что делает? Она просто доверяет. Она говорит: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Очень-очень часто, друзья, нам трудно понять все тонкости, почему Бог говорит нам так, почему мы должны так делать. Если Он говорит, значит, у нее есть очень хорошая причина для этого. Единственное, что мы должны сделать, как дети, принять: «Да будет мне по слову Твоему». Вот в чем наше величие с вами, братья и сестры, когда мы способны принимать. Второй негативный пример. Народ израильский, когда Бог сказал им, Он ведет их и говорит: «Вот эта земля, в которую вы войдете». Они посылают 12 соглядатаев. Возвращаются эти соглядатаи, числа 13 глава, и рассказывают, что земля, в общем-то, хороша, но не можем туда войти. 27 стих, 28. Народ, живущий там, большой. 31 стих. Те, которые ходили с ними, говорили: «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас», распускали худую молву. И так далее. 14 глава. Второй стих. «И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им, о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей». Ох, как сильно хочется умереть. И для чего Господь ведет нас в землю, где мы что? Умрем. Пали от меча. Жены наши и дети достанутся в добычу врагам. Не лучше нам возвратиться в Египет? Заметьте, уже созревает план. Вот смотрите, мы сейчас со стороны смотрим, Бог вывел народ чудеснейшим образом, ведет их в землю обетованную. Он сказал им, что я вам даю эту землю. И действительно, вокруг этой земли связано столько интересного, что это только Бог мог дать ее. Я вам даю эту землю. Они идут в эту землю, и здесь вместо того, чтобы довериться Богу, они встретили то, что не вкладывается в их сознание. И они сразу срочно собирают комитет, собирают какой-то штаб и планируют. Сейчас выберем из себя старшего и пойдем назад в Египет. Что делать? Кирпичи, глину месить, рабский труд. Вот на что способна человеческий разум, человеческая идея без подчинения Богу. Вот тогда, когда мы просто не доверяем Ему. Ну, это евреи, шедшие из Египта. Давайте посмотрим на себя. Давайте посмотрим, сколько мы уже кирпичей слепили. Сколько мы уже раз поставили себя в ситуацию, когда мы просто по-детски не можем довериться Богу. И поэтому создаем планы, создаем решения. Мы думаем о том, что мы умнее, мы мудрее. В самом деле, только осложняем свою жизнь. У них был реальный шанс получить землю в то время. Вместо того, чтобы получить ее, они 40 лет обрекли себя на то, чтобы 40 лет ходить по пустыне и умирать действительно там. Как просто довериться Богу. Как просто принять Его авторитет, принять Его добро, Его власть, Его разум. Самые разные вопросы. Доверие Богу в распределении времени нашего. Доверие Богу в распределении средств. Доверие Богу в принятии своего положения. Доверие Богу в том, чтобы учиться правильно поступать в каждой конкретной ситуации. Это просто. Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. А кто молится, как это дитя, тот будет большим в Царстве Небесном. Что не значит умоление. Некоторые люди неправильно проводят параллели, и иногда есть ошибка вкладывать тот смысл, которого Христос не вкладывал. Первое. Умоление не означает неразвитость или глупость. Когда Христос говорит, если умолиться, как это дитя, это не значит быть глупым. Есть на это несколько причин. Апостол Павел говорит, 1 Коринфянам 14 глава, 20 стих. «Братья, не будьте детьми умом. На злое будьте младенцы, а по уму будьте совершенны». Детское доверие Богу – это самый разумный шаг, который только возможен. Во-первых, смотрите, Бог совершен в мудрости, Бог совершен в силе, Бог совершен в суверенной власти, Бог совершен в любви. Вывод отсюда? Поэтому Богу можно доверять. Очень простой вывод. Дальше посмотрите. Бог оставил нам свое совершенное слово. Мы признаем это, поэтому доверие Богу имеет конкретные формы, конкретные выражения. Третий элемент вот этой логической схемы. Человек несовершен в знании, человек несовершен в оценках. Поэтому доверие Богу, выраженное в подчинении Его слову, необходимо и разумно. Мы можем ясно сказать, что умоление – это самый умный шаг, который только возможен. Самые умные. Следующее. Умоление не означает пассивность и беспечность. Умоление как дитя не означает быть просто беспечным, пассивным. Пусть Бог как сделает, так уже и сделает. Дело в том, что доверие Богу непосредственно связано с радостным, воодушевленным послушанием Ему. Марка 12 глава 29 стих. Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим и всей крепостью твоей. Вот первая заповедь. Это совершенно отличающееся положение от пассива, какой-то беспечности. Возлюби всей душой, всей искренностью. Вот что значит доверие Богу. И третье. Умоление не означает беспринципность, бесхребетность. Некоторые люди думают, что умоление это значит... Не пойми, не разбери. Ну, все правильные, но это будет слишком гордо. Вы слишком высоко на себя берете, если вы говорите, что Библия означает это. Умоление совсем не означает беспринципность. Заметьте, Иисус Христос, мы уже говорили, был в наибольшей степени умолен. Его умоление выражалось в том, что он абсолютно доверял чему? Слову Отца. И когда ему подставляли что-то похожее на слово, но не такое, его умоление, выраженное в доверии Отцу, а он всегда проверял, а как Отец говорит? Он всегда проверял, а как говорит Отец? В искушении в пустыне, Матфея 4, глава 10 стих, тогда говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. Вот что значит доверие. Доверие учит человека различать, где говорит Господь, а где нет. Доверие, Христос говорит, они за чужим не пойдут. Почему? Потому что они знают голос Отца своего, пастыря своего. В этом наше доверие. Мы будем сейчас молиться, братья и сестры. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сейчас открыл свое сердце. Давайте склонимся перед Господом сейчас. Давайте реально, честно посмотрим на себя. Давайте честно посмотрим, насколько мы обращены и насколько мы умолились. Является ли умоление нашей практикой? Давайте попросим Бога о том, чтобы Он научил нас, перестроил наше мышление. Сделал нас энтузиастами умоления, чтобы мы по-настоящему искали того, чтобы доверять свою жизнь Ему, быть полностью зависимым от Него. Будем молиться. Господи, мы пришли к Тебе сегодня с искренней благодарностью, Господь, за то, что Ты продолжаешь так терпеливо и так тщательно работать над каждым из нас. Мы благодарим Тебя, Господи, за Дух Твой Святой, который Ты оставил, который написал когда-то Библию, Слово Твое. Благодарим Тебя за то, что Ты сегодня берешь эту книгу и стих за стихом показываешь нам, что мы можем учиться у Тебя. Мы можем познавать, Господи, сущность Твоих небесных законов, сущность Твоей природы, сущность Твоего подвига на Голгофе, который открыл нам дорогу к Тебе. Господи, благодарим Тебя сердечно. Благодарим Тебя, Господь, за то, что и сегодня Ты подарил нам это время, за то, что и сегодня мы могли, поклоняясь Тебе, видеть слова эти, которые когда-то Ты сказал ученикам Своим. Я прошу Тебя, Боже наш, помоги нам, Господи, ради жертвы Твоей Голгофской, помоги каждому человеку, Боже, который присутствует здесь сегодня, помоги каждому понятиях, помоги воспринять в сердце глубоко, вот так глубоко, как это было когда-то для учеников Твоих. Я прошу Тебя, помоги, чтобы каждый из нас, прежде всего, был обращенным, Господи. Если кто-то из присутствующих здесь сегодня еще не обратился, я прошу Тебя, Боже мой, помилуй такие души. Да, это радикальное обращение, радикальную перемену, чтобы было ясное движение к Тебе, к небу, к Твоим ценностям, Господи, к тому, что ценно для Тебя по-настоящему. Боже, прошу Тебя, открой сознание людей, сокруши черствые сердца сегодня, Господь. Сохрани, Господи, от своего, от человеческого, от утверждений себя, Боже мой, ради неба прошу Тебя. И еще прошу, Господи, научи нас умоляться. Помоги, чтобы это стало биением наших сердец. Помоги, Господи, чтобы это стало действительно целью нашей, задачей, которую мы искали бы. Научи нас этому на практике. Научи нас не бояться умоляться. Научи нас искать зависимость от Тебя. Я прошу Тебя, Боже, о каждой душе, Господь. Помоги нам быть великими в Тебе. Помоги нам иметь эту настоящую значимость, которую видно было бы. Я прошу Тебя, Господи, освобождай нас от всего того, что мешает нам приходить к Тебе вот так просто и ясно, по-детски. Учи, Господи, каждого из нас в практических обстоятельствах нашей жизни по-настоящему полностью доверяться Тебе и полагаться только на Тебя. Слава Тебе за все, Господи, благодарим Тебя за истинное слово, за ясность основания. Благодарим Тебя за то, что можем возвеличивать сейчас имя Твое, думая о Тебе. Просим Тебя, Господи, продолжай наполнять нас собой. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!

Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Когда мы открываем Библию, мы находим там утешение, мы находим ответы на все вопросы, которые жизнь нам задает. Если еще нет, значит мы мало открываем Библию. Давайте полюбим эту книгу, как святое Слово Божье, и будем черпать наставления каждый день.

Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Из Деяний святых апостолов, из 6 главы. Если бы сейчас я вас каждого спросил, не хотите ли вы совершить какое-то чудо или знамение, уверен, что почти бы все согласились и, наверное, с радостью сделали то или иное чудо. Но вы знаете, насколько большим чудом будет то, если вы сообщите своим друзьям, что их любит Бог, что их ждет Господь Иисус Христос. И если они примут это приглашение и станут ближе ко Христу, примут Его как своего Спасителя в жизнь, какое чудо будет на вашем счету! Поэтому сегодня сделайте это прекрасное дело, расскажите своим друзьям о Христе, и они всю жизнь, не только здесь на земле, но и в вечности, будут вам благодарны.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии в 45 главе в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
2: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Время слушать Слово Божие. Здравствуй, дорогой друг. И вот мы снова вместе. Давай вспомним историю, которую мы во время прошлой нашей встречи слушали. Помнишь, как Саул зашел в пещеру, где скрывался Давид? Давиду ничего не стоило убить беззащитного царя. Но он только отрезал кусок одежды, чтобы доказать Саулу свои добрые намерения к нему. Конечно, Саулу стало совестно, и он заплакал. Хотелось бы верить, что теперь Саул оставит Давида в покое. Вода из колодца Вифлеемского. Библия, 2 книга Царств, глава 23. Сподвижники Давида, жившие с ним в Адаламской пещере, были всей душой преданы своему вождю. Ради Давида, вернувшего им надежду на лучшую долю и наполнившего их жизнь смыслом, они были готовы на все. И вот однажды Давида охватила жгучая тоска по родному дому. Он вспомнил о Вифлееме, городе, где он родился и вырос, и где жила его семья. Вспомнил Давид и о полях, окружавших город, о тех полях, где он провел столько счастливых дней, присматривая за овцами своего отца. Какой радостью было для него вечером, после жаркого дня, напиться холодной воды из колодца у городских ворот. «Если бы я только мог сейчас напиться воды из того колодца в Вифлееме!» — воскликнул он, не заметив, что произносит вслух свои потаенные мысли. Трое из храбрейших людей Давида услышали его и решили сделать приятное своему любимому вождю. У стен Вифлеема в это время стоял станом отряд филистимлян. Но троих храбрецов это не остановило. Презирая опасность, они смело двинулись в путь. Через филистимский стан трое храбрецов проложили себе дорогу мечами. Набрав воды из колодца, они сумели невредимыми возвратиться к Давиду. Когда они в кожаных бурдюках принесли воду, Давид был потрясен. Он понимал, какой опасности эти люди подвергли себя, чтобы исполнить его потаенное желание. Давид был полон беспокойства.

0: предельной благодарности к ним. Но одновременно ему было стыдно за свою слабость. Он считал, что недостоин такой любви и преданности, и не мог пить воду, которая едва не стоила жизни троим из его отважнейших сподвижников. «Один лишь Господь столь благ и столь велик, что может принять драгоценный дар, который вы принесли мне», — сказал он. «Мы отдаем эту воду ему, как знак нашей любви к Богу». С этими словами Давид вылил всю принесенную воду на землю, не испив ни глотка, ибо это была жертва Богу. Как ты думаешь, почему Давид так поступил? Друзья его рисковали жизнью, чтобы принести ему воды из колодца Вифлеемского, а он вылил ее. Я думаю, что рисковать жизнью можно или ради Бога, или для спасения других людей, а не для удовлетворения прихоти. Давид это хорошо понимал, потому вылил воду во славу Божью, чтобы друзья его не ради него, а ради Бога своей жизнью жертвовали. Нам пора прощаться. До свидания, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День шестой. Песня песней, 2 глава, 11-12 стихи. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Вам нравится весна? Мне очень нравится. Потому что солнце светит ярче и становится теплее. Синички, которые зимой были постоянными гостями у моей кормушки, поют веселее. И пусть их песенка очень проста – синь-синь, но они, наверное, поют про синее небо, на котором нет темных снежных туч. Мне нравится, когда на оттаивших прогалинах показывается зеленая трава и распускаются первые цветы. Зима прошла, цветы показались на земле, время пения настало, так написал о наступлении весны царь Соломон. Ему тоже нравилось это чудесное время пробуждения земли от зимнего сна. Подснежник прострел. Первые цветы, появляющиеся весной, называют подснежниками. И не случайно. Снег еще не совсем растаял, но подснежники уже появились на радость всем. Они, как гонцы весны, объявляют: зима закончилась. Люди называют подснежниками разные цветы. Те, которые первыми расцветают ранней весной в их местности. Это могут быть одуванчики, крокусы, пролиски, мать и мачеха. Но для меня первым подснежником был прострел или сон-трава, как часто называют этот цветок. Там, где прошло мое детство, он вырастал одним из первых цветков ранней весной. Темно-фиолетовый колокольчик с опушенными листиками и с острыми листочками, покрытыми таким же пушком, как и цветы, он был прекрасен. На свете есть много цветов, красивее и пышнее, чем подснежник прострел, но он был и остается для меня самым любимым цветком. Это отважный цветок. Он появлялся тогда, когда другие еще только набирались сил и ждали тепла, чтобы не замерзнуть и расцвести. А он спешил принести радостную весть всем, кто его увидит. Наступает весна, а за весной придет жаркое лето. Бог создал его именно для этого. Я видел этот цветок высоко в горах, растущем в альпийских лугах. Там он был другого цвета, бледно-желтого, но такой же пушистый и мягкий. А еще я видел, как вопреки прошедшему по прошлогодней траве огню, он рос с опаленными листочками и лепестками на черной земле. Он утверждал торжество новой жизни. Перед тем, как Христу должно было пострадать и умереть на кресте, он вместе с учениками совершал Пасху. Они собрались в небольшой комнате в доме на окраине Иерусалима. Это было совсем недалеко от Гефсиманского сада, где Христос любил бывать. Своим ученикам Господь Иисус сказал, что вскоре они расстанутся с Ним. Обеспокоенные апостолы спрашивали друг друга, как может случиться такое, что их учителя больше не будет с ними. Иисус, уразумев, что хотят спросить Его, сказал им: «О том ли спрашиваете вы один другого, что Я сказал, вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня? Истинно, истинно говорю вам, вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Так и вы теперь имеете печаль, но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас». Евангелие Иоанна, 16 глава. Ученики были не просто опечалены, когда их учителя и Господа распяли на кресте. Они видели, как Он умер и как Его похоронили в гробнице. Это было большим горем для них, потому что они любили своего учителя. Но горе ушло прочь. От печали не осталось и следа, когда Он воскрес из мертвых и пришел к ним. Их печаль превратилась в радость, все их сомнения исчезли, они верили, что их Учитель, Господь Иисус Христос, Сын Божий. Воскресение Христа возвещало им начало новой жизни. Веруй в Господа Иисуса Христа. Однажды Он снова придет к нам, к Своим ученикам, чтобы взять с Собой в Свое Царство на небесах. И тогда не будет никакой печали и никакого горя у тех, кто верует в Него. Вы веруете? Если ваш ответ «да», то эти слова Иисуса для вас. Евангелие Иоанна, 16 глава, 23 стих. «Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам, да ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна».
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите!

0: ля, кабанчик молодец, и хвостик колечком, и никакой мне не страшен уж. Сюм-дам-тара-та-та. О, а вот такую лужу я в два счета перепрыгну. И раз, и два. Ой-ой-ой-ой-ой, бедный я, и несчастный. Ой, ну ничего, попробуем еще раз. Вот, вот уж эту лужу, ну я точно перепрыгну с одного шага. И раз. Ну все, все, так нечестно. Никуда я не пойду. Вообще, пусть Бобрик один Библию читает. Ну вот разве я виноват, что дорога к его дому такая мокрая?
1: Кабанчик, что с тобой стряслось? Неужели ты такой мокрый от слез?
0: Ну, конечно! Ты же только Белочке рассказал о своей дороге. О метках своих. А я бедный, несчастный. Я самый несчастный кабанчик на свете.
1: Мне кажется, кабанчик, ты на себя наговариваешь. Пойдем-ка лучше ко мне, обсохнешь, чайку попьем. Глядишь, и Библию настроение появится читать.
0: Ну пошли, только гляди, в чай мне побольше малины нужно положить.
1: Как скажешь, гостям у нас почет и уважение. Ну что, кабанчик, как поживает твое настроение? Нужно еще малины подкармливать.
0: Ой, настроение у меня уже закипает от радости. Ой, но от малины я не откажусь. Ты лучше ее мне не в чай, ну вот так просто на блюдечко положи. И давай, давай уже поскорее эту Библию для детей будем читать.
1: Дорогие ребята, начинается радиопередача «Зеленая закладка». Вы готовы присоединиться к нам с кабанчиком?
0: Бобрик, давай опять будем по очереди читать.
1: Я не против. Итак, начинаем. Библия для детей, 365 рассказов, «Запретный плод».
0: Это записано в 3 главе книги «Бытия».

0: Ничто, казалось, не угрожало безмятежному счастью Адама и Евы в райском саду. Но было на свете существо, только и мечтавшее о том, как бы испортить все сделанное Богом. Этим существом был сатана, злейший враг Бога и лютый ненавистник всего доброго и хорошего.
1: И вот однажды змей, который был хитрее всех созданных Богом тварей, по наущению сатаны приблизился к Еве и спросил: «Это правда, что Бог запретил вам с Адамом есть плоды всех этих прекрасных деревьев, которые тут растут?»
0: «Конечно же нет», — ответила змею Ева. «Бог позволил нам есть плоды с любого дерева, кроме единственного, растущего посреди сада. А про это дерево он сказал, что если мы съедим его плод, то умрем».
1: «Нет, не умрете», — вкрадчиво промолвил змей. «Бог сказал вам неправду. Он просто не хочет, чтобы люди сравнялись с ним. Ведь отведав плодов этого чудесного дерева, вы станете такими же мудрыми, как он сам».
0: И тут Ева будто впервые увидела плоды, под тяжестью которых гнулись ветви запретного дерева. Еве показалось, что в жизни ей не приходилось видеть ничего лучшего. Ароматы плодов щекотали ноздри, и рука, как бы сама по себе, потянулась к ветке, чтобы сорвать плод с этого удивительного дерева. Ева уже не думала, что делает, она решилась. Сорвала запретный плод и не только сама отведала его, но и угостила также и Адама.
1: Вопреки всем ожиданиям, люди, отведав запретных плодов, почувствовали себя не мудрыми и всезнающими, а несчастными и пристыженными.
0: Наступил вечер, но Адам и Ева, против обычая, не торопились навстречу Богу. Мысль о вероломном и недостойном поступке мучила их. А еще вдруг они устыдились своей наготы, которые раньше не замечали и совсем не стеснялись. Из больших листьев они смастерили себе одежды и укрылись в гуще райских деревьев.
1: И вот, наконец, они услышали, как Бог позвал: «Адам, где ты?» Адам и Ева выбрались из зарослей и предстали пред Богом. Впервые они отводили глаза от своего Создателя и не смели взглянуть на того, чьим подобием должны были быть.
0: Разве Адам и Ева могли предположить, что у их истории будет такой печальный конец?
2: Да, это не в лужу упасть.
0: Ну давай, кабанчик, дочитаем историю до конца. Изгнание из рая. Понурившись, стояли Адам и Ева перед Богом. Бог долго смотрел на ослушников печальным взором и, наконец, спросил: «Почему ты спрятался от меня?»
1: «Я боялся предстать пред тобой, потому что я наг», — робко проговорил Адам.
0: «Откуда ты узнал о своей наготе?» — спросил Бог. «Неужели вы попробовали плодов с дерева познания добра и зла?»
1: «Да, но я не виноват в этом. Это Ева дала мне запретный плод, а я попробовал его», — попытался оправдаться Адам.
0: «Я тоже не виновата», — сказала Ева. «Это змей обманул меня и заставил попробовать плод».
1: Тогда Бог заговорил с людьми грозным голосом. Бог сказал, что своим непослушанием люди испортили мир, который Он создал для них таким прекрасным.
0: А еще Бог сказал людям, что они будут возделывать землю, и труд их уже не будет легким и радостным. Чтобы добыть себе пропитание, они должны будут трудиться в поте лица, а земля в изобилии будет производить неблагословенные плоды, а сорняки и бурья.
1: И это было не самое тяжкое из того, чем Бог покарал людей за непослушание. «Вам нельзя больше оставаться в райском саду», — сказал Он. «До сих пор вы были со мной, но ослушались меня, и вы сами сделали свой выбор. Вас, как и всех прочих живых тварей, ожидают болезни, старость и смерть».
0: Сокрушенные и униженные, Адам и Ева покинули райский сад, а Бог поставил у входа в рай Херувима с огненным мечом, чтобы он охранял рай от грешных людей.
1: Люди были изгнаны из рая, где они были так счастливы и так близки к Богу, и винить в этом они могли только себя.

0: Вот такая история о грехопадении человечества, кабанчик.
1: Да, вот только представь, Бобрик, каким бы мог быть наш заповедник, если бы Адам и Ева не ослушались Бога. Ой, это бы был не заповедник, а заповеднище.
0: И в нашем заповеднике не было бы хищников, а все животные питались бы плодами и травкой.
1: Да что ты такое говоришь, Бобрик? Ты хочешь сказать, что кому-то еще нужны будут мои желуди? Ну уж нет, я не готов делиться.
0: Эх ты, глупыш, самое главное, что в том заповеднике не было бы греха. Поэтому тот кабанчик охотно поделился бы всем, что у него есть.
1: Да? Ты так думаешь?
0: Уверен. Ну да ладно. Время передачи «Зеленая закладка» подошло к концу.
1: А у меня, дорогие ребята, есть к вам вопросик. А почему Адам и Ева после того, как попробовали этот злосчастный плод, не вышли, как обычно, вечером встречать Бога? А? Ну как, теперь все видят, что я самый умный?
0: Пишите нам по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, радуга», «Зеленая закладка», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
1: С пометкой «Для кабанчика».
0: Запишите наш электронный адрес: radugasobakalio.ru.
1: До новых встреч! В радиопередаче «Смотрите, радуга».
0: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Так, этот желудь Бобрику, это мне, этот Белочке, значит, это снова мне. Ой, нет, нет, мне кажется, себя я чего-то обделил. Все желуди мне!

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Однажды в Евангелии Луки, в 9 главе, в 61 стихе, сказал один человек Господу такие слова: «Я пойду за Тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Хорошее намерение было у человека. Он решил пойти с Господом. Может быть, после прослушивания прекрасных христианских песен, после размышления над Словом Божьим, у вас возникнет такое желание, дорогие друзья. Господи, я пойду за Тобою. Но прежде... И вот мы всегда ставим свои условия. Давайте примем Господа без условий. Давайте примем Его как нашего Спасителя, от которого зависит не только наша земная жизнь, но и вечность. Оставайтесь с нами и продолжайте слушать весть о Христе.

вас www.bbnchat.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

Если у вас друг, который видит, что вы падаете, скажет вам об этом. Если в вашей жизни тот, кто готов набраться смелости и указать на ваши ошибки. Если у вас близкий друг, который любит вас и задает вопрос «почему», когда вы поступаете неправильно.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр продолжит серию под названием «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Название сегодняшней беседы «Необходима ответственность». Сегодня мы продолжим говорить о взаимной подотчетности. Все, кто ходит в церковь, должны нести ответственность друг за друга, беспокоиться о тех, кто не пришел, помогать тем, кто в этом нуждается, радоваться за тех, кто добился успеха, поднимать тех, кто упал, предупреждать тех, кто выбрал неправильную дорогу. И нам самим нужно быть открытыми для того, чтобы нам помогали, нас выслушивали, давали советы, предостерегали. Да благословит нас всех Господь в познании прекрасных библейских истин. Постарайтесь найти время и возможность, чтобы вместе с нами изучать Священное Писание и становиться более открытыми и готовыми помогать.
1: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжим важную тему – подотчетности, отчетности Богу и людям. Эта тема многократно затрагивается в Священном Писании, но мы так редко говорим об этом в Церкви. Давайте мы прочитаем первый текст Священного Писания – это послание к евреям, 13 глава, 17 стих. Послушайте. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Очень важно понимать, что мы все нуждаемся в отчете, включая служителей, включая пастырей, и у них должны быть духовники, они отчитываются пред Богом, и нам нужно всем понимать, что мы дадим отчет Богу. Надо давать отчет другим в своем уповании, в своей вере. Но важно понимать, что отчет, оценку нашего духовного состояния мы все должны давать. Есть крайности. Крайности, когда есть закон, один отчет, и другая крайность, когда есть полная свобода, делай, что хочешь. Нам нужно найти правильный баланс, как учит Священное Писание, исполнять Божие Слово, не только учиться, но исполнять его в нашей жизни. Если же мы хотим отказаться от общения с другими, то мы можем стать изолированными, одинокими и попасть в жизнь одиночества, и даже умереть в одиночестве, остаться одному со своей болью, а это ужасно. Ну, хочу вам привести пример из общества анонимных алкоголиков. Одним из ключевых моментов у них является взаимная подотчетность. Каждый знает, что он должен будет дать отчет за свои поступки, и это чувство взаимной зависимости помогает им избавиться от пагубной привычки. Разломайте стены, которые вы воздвигли, пытаясь добиться независимости и неприкосновенности. Позвольте другим людям войти в вашу жизнь. Будьте готовы ответить на их вопрос, почему вы так живете. Каждому из нас необходимы люди, которые поддержат нас в трудный момент, будут рядом, когда нам плохо, разделят с нами также и радости,

успехи, те, кто скажет, что я пошел по неправильному пути и близок к ошибке. Нам просто необходимы те, кто задаст нам вопрос «почему?», а также сам будет готов ответить, если мы спросим. Кому или перед кем вы отвечаете за свои поступки? Ну, простите меня за такой жесткий вопрос, но если сегодня вы умрете, то сколько дней ваше мертвое тело будет лежать, пока его не найдут? Насколько высокие стены вы возвели вокруг своей жизни? Насколько вы одиноки? Печальные, серьезные, но очень важные мысли. А мы так редко думаем об этом. Мы не любим говорить на тему подотчетности и зависимости. И когда мы слышим, что кто-то умер в одиночестве, мы говорим, как это ужасно, но не принимаем эту историю на свой счет. Если у вас люди, которые забеспокоятся, если мы не позвоним или не придем в церковь, если вы любите одиночество и вам никто не нужен, то вы в рискованной ситуации. Ну что же об этом всем говорит Библия? Откроем послание к римлянам, 14 главу. Я хочу показать, как Библия подтверждает то, что было сказано ранее. Потому что все, что не имеет библейского подтверждения, не может требоваться для обязательного выполнения. И для меня очень важно, что все, чему я учу, имело библейское обоснование. Перед тем, как мы прочитаем текст из послания к римлянам, хочу поделиться с вами некоторыми соображениями. Те, кто занимает лидерскую позицию служителя, помните, какое большое влияние вы оказываете на других. Вы несете ответственность за людей, но перед кем вы отчитываетесь? Кто знает о том, что творится в вашей душе? Кому вы можете излить свои переживания и искушения? Кому вы можете обратиться, когда чувствуете, что подходите к черте? Я обращаюсь к мужьям и женам. Если кто-то, кроме вашего супруга, кто мог бы вам помочь, кому вы доверяете? Особенное мое переживание за подростков и юношей, которые в век современных технологий замыкаются на виртуальном и становятся закрытыми, одинокими. Нас учат, что не нужно делиться своей болью, не показывайте никому своих слез. Но почему? Только Богу известно, сколько сломленных жизней можно было бы избежать, если бы вовремя оказался тот, кто выслушал бы, обнял. Если бы те, кто в беде, просто позвонили и сказали простое слово «помоги мне». В 14 главе послания к римлянам говорится о вертикальных отношениях, в которых задействованы Бог и мы, и в которых мы должны давать отчет за свои поступки Богу. До этого Павел писал о важности отношений друг с другом. Но неожиданно в 12 стихе он говорит, это 14 глава послания к римлянам, «Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу». Очень важно, что наша подотчетность носит не только горизонтальный характер друг перед другом, но и вертикальный. Мы должны ответить Богу на его вопрос «почему?». И об этом же говорит и апостол Петр в своем первом послании, 4 главе, 4-5 стихи. Вот послушайте. «Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас? Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых». Итак, мы должны будем дать отчет нашему Богу. Мы, члены тела Христова, церкви. А глава церкви наш Господь, и мы, безусловно, должны отвечать за свои поступки перед главой. Теперь давайте посмотрим, что Библия говорит об отчете друг перед другом. Тоже послание к римлянам, 12 глава, с 4 по 13 стихи. «Ибо в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. Так мы и многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчество по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли, в учении. Увещеватель ли, увещевай.
кого мы должны увещевать? Неверующих? Вряд ли. Здесь говорится о таких же христианах, как и мы. Раздаватель? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. Вот что пишет апостол Павел. Скажите, подтверждают ли эти библейские тексты тот факт, что мы должны нести ответственность друг за друга? Написано ли здесь, как важно делиться и принимать? Ну, безусловно. Как сказано, принимайте участие в нуждах друг друга, переживайте друг за друга, поддерживайте, отдавайте себя. А вот еще один текст из этой же книги. Послание к римлянам, 15 глава, 1-2 стихи. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. 14 текст. И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Апостол Павел пишет. Нужно носить немощи друг друга, поддержать, оправдать, помочь остановиться на пути в пропасть. Это и есть взаимная ответственность, зависимость друг от друга, подотчетность. На самом деле такой вид отношений имеет ряд преимуществ. Первое, когда вы в нужде, кто-то придет вам на помощь. Когда я подотчетен какому-то брату в церкви, этот человек хорошо знает меня, мои взлеты и падения. И он может помочь мне тогда, когда это особенно необходимо. А когда моему брату плохо, когда он упал, я могу прийти и поддержать его. Если вам плохо, если вы упали, есть тот, кто поможет вам. Вы не будете одиноки в своих трудностях. Вас за руку будет держать тот, кому вы неравнодушны. Это первое преимущество отношений взаимной зависимости. Второе, когда мы начинаем уходить с правильного пути, остывать или огорчаться. То есть тот, кто поможет вам вернуться на верную дорогу. Я нашел удивительную цитату и хочу прочитать вам ее. Современная медицина и психология подчеркивает терапевтическое влияние, которое оказывает принадлежность друг к другу. В последнее время была научно доказана очевидная истина. Поведение, за которым наблюдает, изменяется. Люди, которые по своему личному выбору подотчетны друг другу в группах друзей или каких-либо специальных организованных терапевтических группах, молитвенных общениях, замечали изменения в своем поведении. Там еще много всего очень интересного написано, но я не буду зачитывать все, чтобы сэкономить время. Просто хочу, чтобы вы поняли, насколько большое влияние оказывает на нас тот факт, что мы подотчетны кому-то. Итак, в чем надежда? Надежда в поддержке друг друга, в готовности помочь. В одиночестве нет надежды. Если мы зависим друг от друга, если мы даем отчет за свои поступки друг другу, я вижу в этом надежду. И это третье преимущество. Ну а теперь я хочу сопоставить все положительное и отрицательное, что я вижу в вопросе подотчетности, и поделиться с вами теми мыслями, которые Бог открыл мне, пока я готовился к этой теме. Первое. Когда мы подотчетны, то меньше риск, что мы попадем в западню. Когда есть много глаз, которые смотрят на вас, то вероятность того, что капкан будет замечен, значительно вырастает. Если ваши Библии открыты, то найдите книгу притчи, потому что оставшееся время мы уделим именно ей. Итак, если мы не будем одиноки, то меньше шансов, что мы попадем в западню, что мы согрешим. Мы можем даже не думать, что впереди натянуты сети,
Но брат или сестра, любящие нас, заметят их и остановят нас. Вот послушайте, что пишет Соломон. Притчи 13 глава 10 стих. От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. 13 стих 13 главы книги Притч. Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздается. У сына лукавого ничего нет доброго, а у разумного раба дела благоуспешны, и путь его прямой. Учение мудрого – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. И 19. Не считая посрамления отвергающему учение, а кто соблюдает наставление, будет в чести. Мы читаем эти тексты нашим детям и говорим: видите, как важно ослушаться. Но эти слова также прекрасно подходят и взрослым. Мы, взрослые, точно так же нуждаемся в советах. Те, кто принимает советы, следуют им, будут вознаграждены. А вот что сказано в книге Притчей в 13 главе, 21 стихе. Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится. Когда мы имеем кого-то, кому даем отчет, когда рядом с нами есть кто-то, то больше вероятность, что мы не попадем в западню, что мы будем стоять на пути верном. Все мы знаем, что у нас есть хитрый и умный противник – дьявол. И на протяжении многих веков он подлавливает людей, сталкивает их в пропасть, искушает. И, к сожалению, в 21 веке ситуация не изменилась. И как прекрасно, если рядом есть люди, которые настолько любят нас, что не дадут попасть в западню, покажут на наши ошибки, иногда даже пристыдят, но сделают все с любовью. Те, кому мы неравнодушны, предупреждают нас об опасности заранее. Тебе лучше туда не идти. Этот поступок не мудрый. Так делать не стоит. И они дают нам советы, когда он так необходим. Главное, не пренебречь этим советом. Вторая мысль. Взаимная зависимость, подотчетность не может полностью избавить нас от немудрых, грешных поступков. Но советы людей, любящих нас, могут указывать на раны, которые лечат нас от зла. Так, книга Притчи, 20 глава, 30 стих, послушайте. Раны от побоев – это врачество против зла и удары, проникающие во внутренности чрева. Греховные поступки наносят глубокие раны, но друзья, любящие вас, могут увидеть и понять глубину раны и лечить, врачевать их. Их слова: «Перестань делать это, остановись, измени свою жизнь». Посмотри, что ты делаешь. Задумайся, как это повлияет на твою жизнь. Они нас не оставляют. Это не приносит нам удовольствия. Но нельзя отрицать, что такие советы приносят намного пользы. Такие слова помогают нам устоять в трудных ситуациях, оберегают нас от падений. Иногда мы слышим их от наших родителей, супруги, даже детей, от друзей и близких. Они помогают нам избежать зла, залечить раны, нанесенные грехом своими словами. Осторожно, ты делаешь не то, что надо. Чтобы нам выжить в этом мире, нам просто необходимы люди, которые будут честны с нами. И еще один стих из книги Притч. Послушайте, книга Притч, 27 глава, 6 стих. Искренне укоризны от любящего и лживы поцелуи ненавидящего. Конечно, мы любим, когда нас хвалят, когда нам говорят приятные слова. Но большую пользу приносят слова, которые обличают, указывают на ошибки, если они произнесены людьми, любящими нас. И вот поэтому так и говорит Соломон: искренне укоризны от любящего. Если вы когда-нибудь получали рану, то видели, что остается синяк, который напоминает вам о боли, которую вы получили, ударившись.
То же самое происходит в духовном смысле. Искренность ваших друзей – это такой синяк, который напоминает вам о ране, которую вы получили из-за своих неправильных поступков. И это неправильно, но полезно. Такой результат получается только от слов любящих вас людей. Вот что говорит Соломон. Притчи 27:6. Любящий ранит от чистого сердца, ненавистник целует из лести. Апостол Павел поступал так по отношению к Петру, когда тот сходил с правильного пути. Самуил говорил с царем Саулом, когда тот поступал неверно. И Бог поддерживал этих людей. Но перед тем, как мы помолимся и завершим эту передачу, хочу предложить вам мысли для размышления. Первое. Остановитесь в суете и задумайтесь о важности взаимной подотчетности. Если вы никогда раньше не думали об этом, то сейчас самое время сделать это. У всех нас есть слабые места. Все мы иногда попадаем в искушение, и у каждого бывают моменты, когда мы ходим на грани пропасти. И в такие моменты особенно ценны отношения взаимной зависимости и взаимной подотчетности. Второе. Я прошу вас ответить на два вопроса. Почему я не хочу быть подотчетным? Что будет, если так и будет продолжаться? Вспомните, что я говорил о знаменитом артисте, умершем в одиночестве. Вот какая смерть грозит человеку, который хочет быть независимым. Вам это не нужно. Третье. Найдите себе как минимум одного человека, с которым у вас будут близкие доверительные отношения. Конечно, потребуется время, чтобы найти такого человека. Он должен быть надежным, честным, мудрым, должен уметь хранить секреты. И очень важно, чтобы он следовал Божьему пути. Этот человек должен быть искренним и доступным вам. Это много требований. Но если в вашей жизни нет такого человека, начните поиски. Такие отношения нужно развивать, и это тоже долгий процесс. Поэтому не тяните с поисками. И четвертое. Развивайте отношения, которые будут укреплять ваше духовное состояние. Они сделают его слабее. Не выбирайте человека, который пренебрегает вопросами духовного, исполнением заповедей и следованием за Христом. Этот человек может быть чрезвычайно одаренным, опытным, умным. Но если он не следует за Христом, то не сможет подойти вам для отношений взаимной подотчетности. Пусть Господь благословит вас в поисках такого друга. Если вы сможете его найти, то просто удивитесь, как ваша жизнь изменится в лучшую сторону. Мы будем молиться. Я предлагаю вам присоединиться ко мне. Если среди наших слушателей есть те, кто еще не знает Христа, кто еще не знаком с тем, кто на самом деле любит вас и неравнодушен к вам, с нашим Спасителем Господом Иисусом Христом, если вы еще не знаете, что такое быть прощенным, новым, окруженным божественной вечной заботой человеком, то я обращаюсь к вам. Господь умер за ваши грехи. Он умер, чтобы вы могли жить вечно, чтобы иметь жизнь духовную. И сегодня Он обращается к вам, зовет к себе. Придите к Богу, к Господу Иисусу Христу, такой, какой вы есть. Он ждет вас. Он желает, чтобы вы помолились, покаялись и начали жить по-новому. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за Господа Иисуса Христа и за действие Духа Святого через Твое Слово, через Церковь. Благодарим Тебя, что и сегодня Ты напоминаешь, чтобы иметь близкое общение с Тобою, дать отчет своему упованию, своей веры. Господи, поэтому молим Тебя, укрепи нашу веру. Благослови прежде всего ходить пред Тобою в страхе и чистоте. Благослови иметь отчетность перед другими. Научи давать отчет в своем уповании. Господи, ну я молю Тебя о многих страдающих в этом мире, чтобы Ты, Господь, коснулся их сердца, и они могли найти покой и мир у Тебя, в Твоих руках. Потому что Ты Бог любящий, заботливый, Ты и Бог судья,
который судит всякого грешника. Поэтому прошу Тебя, помилуй, даруй помощи Твоей, защити и даруй благодати познания Тебя. Потому что только в Тебе мы находим мир и покой, находим утешение. Прошу, помилуй нас, помилуй наши семьи, нашу страну, наш мир, чтобы еще многие-многие познали Тебя, Бога живого и действенного, и следовали за Тобой. Прошу во имя Бога Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.

Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Необходима ответственность». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное и увереннее стоять в своей вере. Сегодняшняя передача была частью цикла «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божие вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Тема передачи сегодня – «Необходима ответственность». Мы говорили о важности взаимной ответственности и подотчетности. Предлагаем вам вспомнить преимущества таких отношений. Когда вы в беде, есть тот, кто придет на помощь. Когда мы начинаем уходить с правильного пути, есть тот, кто поможет нам вернуться на верную дорогу. Есть надежда на улучшение, когда рядом тот, кому ты дорог. Даже слова укора и обличения, сказанные искренне и с любовью, приносят большую пользу. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Мы хотим лучше знать своих радиослушателей. Наш адрес – Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот тема последней передачи цикла «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Приобретение надежды. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Приобретение надежды – это тема следующей передачи «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN, напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.

Все, кто читает Библию, хорошо знают царя Соломона, автора притч, книги «Экклесиаст». Начал он свой путь с Богом хорошо, но затем стал искать личной выгоды и удовольствий. И, глядя на богатство свое и славу, он вдруг понял, что, держась за них, он оторвался от Бога, от того, в ком только и есть смысл и настоящее блаженство. Оправдываем ли мы свои поступки, не понимая, возможно, что потеряли близость с Господом? Может, нам нужно перестать, наконец, волноваться о пустяках и вспомнить о вечном, вспомнить через покаяние и веру? Дорогой друг, не медли на этом пути, но встань на Господню тропу и направь свои шаги к вечности. Там тебя ожидает твой Спаситель. В эфире «Библейское вещание» BBN.

нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи». На сегодня 18 мая. Сегодняшнее место из Писания записано во втором послании к Коринфянам в 1 главе, 8 и 9 стихах. Там есть такие слова: «Мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскресающего мертвых». Чрезмерное отягчение заставляет нас ценить жизнь. Каждый раз, когда мы избегаем большой опасности, когда жизнь наша сохраняется, это как новое начало для нас. Тогда мы больше ценим жизнь и учимся извлекать из нее побольше пользы для интересов Царства Божьего и ближних. Переживание тяжелых обстоятельств научает нас соучаствовать другим в их испытаниях и горе. Есть люди, которые лишь поверхностно придерживаются обетований, они легкомысленно и необдуманно рассуждают о недоверии тех, кто страшится испытаний. Но тот, кто много в жизни пострадал, так не поступает, в нем выработалось сострадание к другим, потому что он сам изведал страдания. Это и есть то, что хотел выразить Павел словами: «Смерть действует в нас». Испытания и тяжелые обстоятельства являются двигателями в нашей жизни. Они подобны огненной печи в трюме мощного парохода, ведь с ее помощью приводится в действие поршень, который двигает машину и несет судно через океан, невзирая на ветры и волны. В пустыне греховной земной, где неправды гнетущий туман, я к отчизне иду неземной, по кровавым следам христиан. В край родной, неземной, от обмана мирской суеты, я иду и приду к незакатному солнцу любви. Темнеет вечерняя мгла, длится скорбный тяжелый мой путь, но не гаснет надежда моя, я к отчизне иду отдохнуть. Иди же смелей, за Христом не пугаясь врага, скоро кончится путь мой земной, засияют Сиона врата. Вот там ожидают тебя, все омытые кровью Христа, встретишь ты их всем сердцем горя, от трудов отдохнет там душа.

0: Господь. Почему Евангелие называется именно Благой Вестью? Ефесянам 3:8. «Мне дана благодать сия, благовествовать неисследимое богатство Христово». Так сказал Дух Святой через апостола Павла. Апостол Павел акцентирует, что это неисследимое богатство Христово. И те, кто принял в свою жизнь живого Христа, могут этим богатством пользоваться беспрепятственно. Но «могут» еще не значит «пользуются». Дорогой друг, да благословит тебя Господь в этом важном решении, самом важном в твоей жизни.
1: Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.
2: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, в 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 18. О примере святых отцов. Смотри на живые примеры святых отцов.

и многом. О, как много тяжких напастей претерпели апостолы, мученики и исповедники, девственницы и все прочие, восхотевшие следовать по стопам Христовым. Они в здешнем мире возненавидели свои души, да приобретут их в жизни вечной. О, какую строгую и отреченную жизнь провождали святые отцы в уединении! Какие долгие и тяжкие искушения переносили! Как часто от врага были мучимы! Какие частые и горячие молитвы возносили Богу! Какое строгое совершали воздержание! Какую великую имели ревность и горячность к духовному преуспеванию! Какую крепкую брань вели к искоренению пороков! Какую чистую и правую мысль содержали к Богу! Целый день работали, а по ночам предавались долговременной молитве, хотя и в работе умом не переставали молиться. Все время употребляли они на пользу. Всякий час на Бога отданный короток казался, и от великой сладости созерцания предавались забвению даже нужды телесного отдыха. От всех богатств, достоинств, почестей, от друзей и родственников они отказались. Ничего не желали иметь мирского, едва принимали необходимое для жизни. Телу служить даже в нужде было им больно. И так были они бедны земными благами, но весьма богаты благодатью и добродетелями. Во внешнем терпели нужду, но внутри укреплялись благодатью и божественным утешением. Миру были чужие, но Богу ближние и домашние друзья. Себя самих как бы ни во что не вменяли, и в мире этом были презренны, но в очах Божиих драгоценны были и возлюблены, в истинном смирении стояли твердо, жили в простоте послушания, ходили в любви и терпении, и оттого ежедневно преуспевали и получали великую благодать у Бога. Даны они в образец всем монашествующим и служащим, и должны возбуждать нас к доброму преуспеванию сильнее, чем возбуждает к расслаблению множество равнодушных людей. О, как велика была горячность у всех иноков в начале святого их учреждения! Какое возросло благоговение в молитве, какое соревнование в добродетели, какая строгость жизни! Каким цветом процвело во всех под правилом благоговение и послушание! Еще свидетельствуют оставшиеся следы, что были то мужи поистине святые и совершенные, преодолевшие мир такою крепкою бранью. А ныне уже тот непримерно почитается великим, кто не сделался нарушителем, кто мог с терпением понести то, что на себя принял. Какая вялость! Какое равнодушие в нашем состоянии, что мы так скоро отступили от первой горячности, и жизнь уже скучна становится от усталости и от охлаждения. О, когда бы, видев так часто и так много примеров благоговения, не усыпил ты в себе совсем преуспевание в добродетели. Глава 19. Об упражнениях доброго служителя. Жизнь доброго служителя должна богатеть всеми добродетелями, чтобы таков был он внутри, каким видят его люди снаружи. И внутри его должно быть еще гораздо более, чем видится снаружи, ибо взирает на нас Бог, коего всячески должны мы бояться, где бы ни были, и чисты, как ангелы, должны ходить перед лицом Его.
всякий день должны возобновлять обет свой и

0: возбуждать себя к горячности, как будто сегодня в первый раз пришли к обращению и так должны молиться. Помоги мне, Боже, в добром предприятии и во святом служении Твоем, и дай мне хотя сегодня положить совершенное начало, ибо ничего я до ныне не сделал. По намерению нашему происходит и наше преуспевание, и много прилежания потребно тому, кто хочет преуспевать на доброе. Когда и твердый в намерении часто отступает, как быть тому, кто боится решения или не тверд в решениях? А разными путями подходим мы к оставлению своего намерения. И легкое опущение упражнений никогда почти не обходится нам без какой-нибудь утраты. Праведные в намерении своем утверждаются более на благодати Божьей, чем на собственной мудрости, и в Боге полагают упование свое, что бы ни предприняли, ибо человек предполагает, а Бог располагает. И не во власти человека пути его. Иеремия 10:23. Если по чувству любви или для пользы брата иногда намеренно опускается обычное упражнение, то его легко можно заменить после. Но если оставляется оно от скуки душевной или от небрежения, в том немалая вина и вред от того бывает. Постараемся, сколько можем, все еще во многом тотчас окажемся недостаточны. Однако всегда надобно предназначать себе что-либо определительное. И всегда определительнее в том, что всего сильнее нам препятствует. И внешнее свое, и внутреннее равно должны быть исследованы и приводить в порядок. Потому что и то, и другое важно для преуспевания. Если не можешь на всякое время собирать мысль свою, собирай хотя по временам, и по крайней мере однажды в день, то есть или утром, или вечером. Поутру располагай свои поступки, а вечером обсуждай, каков ты был этого дня в слове, в деле и в помышлении. Может быть, во всем том много раз оскорбил ты Бога и ближнего. Припаяшься, как муж крепкий, против козней дьявольских, обуздай гортань свою, и тогда легче будет обуздать всякое движение плоти. Не бывай никогда совсем в праздности. Или читай, или пиши, или молись, или размышляй, чем-нибудь работай для пользы общей. Впрочем, в телесных упражнениях надобно с разбором действовать. Не всякий может все брать на себя. Что для всех не положено, того не следует обнаруживать перед всеми. Ибо втайне безопаснее делать особенное дело. Однако ж остерегайся, не ленив ли ты к общему делу, а к своему делу больше ревностен. Но когда исполнишь в точности и верно, что должно и что положено, тогда уже, если затем останется время, отдайся сам себе по желанию своей ревности. Нельзя, чтобы у всех было одно упражнение, но одному одно, другому другое более пригодно. И в разное время угодны душе разные упражнения. Иное пригодно более в праздничные дни, иное в обыкновенные дни, иное потребно во время искушения, а иное во время мира и успокоения, иное хочется иметь на мысли, когда мы печальны, иное, когда радуемся Господи. К великим праздникам надобно возобновлять благочестивые упражнения и ревностнее молиться о содействии святых. От праздника до праздника должны мы располагать жизнь свою, как бы готовясь разлучиться с здешним веком и перейти в вечный праздник. И для того в благоговейные дни должны мы заботливо приготовлять себя и жить благоговение, и всякое правило содержать как можно строже, как бы надлежало нам вскоре получить от Бога возмездие за труды свои. А если еще отстрочить нам, веруем, что еще не успели мы приготовиться и недостойны той славы, которая откроется в нас в предопределенное время, и постараемся лучше приготовиться к исходу. «Блажен раб тот, — говорит Лука Евангелист, — кого Господь его придет и найдет бодрствующим. Воистину говорю вам, что над всем имением своим поставит его». 12:42.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кимпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире.

Еще не закрылась дверь. Господь призывает теперь. Кто слышит призыв, тот поверь. Христос говорит: «Я есмь дверь». Тропинка спасенья тесна, вокруг зеленеет весна, и высь голубая ясна. Там нет смертоносного сна. Здесь в мире сосчитаны дни, волной быстротечной они плывут, исчезая в тени, жизнь гаснет, как гаснут огни. Над миром пророческий глас звучит, не смолкая сейчас, зовет к покаянию нас. Христос своих избранных спас. Кто уши имеет, пусть тот призыв его сердцем поймет, пусть тот к Иисусу придет и дар дорогой обретет. Еще не закрылась дверь, хотя уже полночь теперь, и рыщет во тьме хищный зверь. Христос говорит: «Только верь». Вы слушаете библейское вещание BBN. Пишите нам. Наш адрес: russian@bbnradio.org.

эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «BBN». Ведущим этой передачи является Яську Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Петра. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Петра. Апостол Петр фигурирует в большинстве первоначальных главах книги «Деяний святых апостолов». В день Пятидесятницы он был свидетелем силы Божией и действий. Петр был употреблен Духом Святым так, чтобы провозгласить весь совет Божий, что 3000 душ поверили Слову Божию. Не только один Петр, но и другие апостолы также демонстрировали достоверность проповедуемой ими вести посредством знамений и чудес. Иерусалим был осведомлен о действиях Духа Святого, хотя это произвело оппозицию со стороны Синедрионской партии и первосвященника, который был членом этой религиозной партии. Но мы также замечаем, что фарисеи противились свидетельству Петра и других апостолов. Оппозиция. Саддукеи, которые опровергали всякую возможность воскресения или духов, были первыми старающими прекратить проповедь Петра и других о воскресении Иисуса Христа из мертвых и его искупительного труда на Голгофе. Поэтому в Деянии святых апостолов, 5 главе 17 стихе, нам дано описание тех, перед которыми стояли апостолы для допроса. Первосвященник же и с ними все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Когда мы обратимся к 5 главе 21 стиху, и мы видим большую группу религиозных начальников, вовлеченных, мы читаем: «Между тем первосвященник и которые с ним, уже упомянутые в 17 стихе, пришедшие, созвали Синедрион и всех старейшин и сынов Израилевых». Фарисеи были включены в собрании или Синедрионе. Первый раз была сравнительно маленькая группа тех, которые допрашивали апостолов за их провозглашение Слова Божия. Но теперь полный сбор собравшийся, чтобы выслушать Петра и апостолов, явил напряженную форму интереса, который проявился через проявленное чудо, особенно над хромым человеком, записанным в 3 главе. Мы должны помнить, что Синедрион под законно-еврейской властью, даже несмотря на то, что имел ограниченную юрисдикцию под римским управлением. Хотя Малый Совет собирался часто, полное собрание Синедриона было очень важным. Это собрание поэтому означало рост младенческой церкви в Иерусалиме и во всех ее служениях. Была ли зависть причиной интереса со стороны Синедриона? Был ли там элемент страха относительно степени, до которой движение может развиться? Определенно, когда мы обратимся к 28 стиху 5 главы «Деяния святых апостолов», мы можем предположить, что два элемента были включены, а именно – зависть и страх. «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека?» Несомненно, возникали вопросы в умах народа относительно Синедриона в связи с силой Евангелия Иисуса Христа. Подобные вопросы задавались при жизни Господа Иисуса Христа. Обратитесь к Евангелию от Иоанна 7 главе 32 стиху. «Услышали фарисеи такие толки о нем в народе». В Евангелии от Луки 20 главе 19 стихе мы читаем: «И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. В Евангелии от Марка 11 главе 18 стихе мы узнаем, что первосвященники искали, чтобы погубить его, но они боялись людей, потому что весь народ удивлялся учению его. Опять в Евангелии от Матфея 21 главе 46 стихе мы узнаем, «И старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка». Многие, служившие в совете во время допроса Петра и апостолов, были теми же самыми людьми, которые боялись народа во дни Господа Иисуса. Они не забыли силу, с которой сам Господь говорил. Они противоборствовали образу, которым Господь обвинял их за их лицемерие. Теперь Петр и другие апостолы проповедовали в силе Духа Святого, обвиняя их за их распятие Господа Иисуса, бесстрашно уверяя, что через имя Иисуса Господа совершаются великие дела. Зависть и страх овладели их сердцами, даже когда эти мужи стояли перед ними, как записано в Деянии святых апостолов, 5 главе 18 стихе. Синедрион был встревожен глубоко в уме и сердце, также от известия, что двери темницы, в которой были заключены апостолы, были открыты, и что Петр, смелый во Христе, вошел в храм и там проповедовал людям. Что должен Синедрион сделать в этих обстоятельствах? Они боялись людей, поэтому привели Петра и его компаньонов без принуждения в Синедрион. Все окружающее действие Петра и его компаньонов определенно были в несогласии с Синедрионом. Знамения и чудеса сопровождали их проповедь. Смелость провозглашения всего Совета Божия была видна в их проповеди. Готовность переносить оскорбления, быть побитыми бичами или заключенными в темницу не имели на них эффекта, чтобы сдержать их в проповеди. Неудивительно ли, что оппозиция признавала силу, с которой Петр и другие апостолы говорили и свидетельствовали, чтобы обратить многих к Господу Иисусу? Обратите внимание опять на Деяния святых апостолов, 5 главу, 28 стих. «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь этого человека». Естественно, два утверждения вытекают из этого заявления. Первое. Недействительность их угроз. Петр и другие не будут молчать. И второе. Успешность проповеди апостолов. Город слушал, чему учили, и многие реагировали, принимая весть. Мы также можем предположить, что была ненависть, проявленная к апостолам в общем Синедрионом. Синедрион не мог объявить успешность провозглашения вести. И собственное служение, как религиозных руководителей, было формально, без силы. Они желали получить почесть на улицах и на рынках, но они ничего не знали о динамической силе, так драматически явленной апостолами, стоящими перед ними. Ненависть возбуждалась в них, когда они смотрели на их смелость. Их власть пренебрегалась теми, кого они считали людьми некнижными и простыми. Методы, употребляемые Синедрионом в их допросах и решениях. Мы замечаем из Деяния святых апостолов 5 главы 26 стиха, что апостолы, включая Петра, были приведены к ним без принуждения. Это было указанием, каким образом простые люди и народ реагировали на проповедь Петра и других апостолов. Метод подхода, затруднительному положению, в котором среди он оказался, можно назвать двояким. Во-первых, запугивание. Они старались запугать апостолов. Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сём? Это был подход забияки, который желал напугать своего противника. Но мы замечаем, что этот метод подхода не действовал. Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Негодуя на очевидное непонимание, члены Синедриона рассуждали, как им уничтожить, умертвить Петра и его компаньонов. Это была смесь пылающего гнева и смиренной ненависти. Во-вторых, осторожность. Гамалиил, выдающийся фарисей и хорошо почитаемый всеми членами Синедриона, поощрял Синедрион воздержаться от их гнева, их ненависти и действовать осторожно во всех действиях с этим новым предприятием, как оно представлялось. Другие активисты, другие мятежники восставали против своих римских господ, только чтобы потерять свою жизнь в своих мятежных действиях. Осторожность поэтому поощрялась в Синедрионе Гамалиилом. «А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться богопротивниками». Осторожность добилась успеха. Апостолы были освобождены. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ейско Даниил Александрович. Знание личности апостола Петра поможет каждому в личном хождении перед Богом. И конечная цель, конечно же, чтобы каждый из нас стал более подобен нашему Господу Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание BBN. Почти каждое послание апостола Павла заканчивается прекрасным пожеланием, о чем он сам говорит так: «Приветствие моею рукою». Это записано во втором послании к Фессалоникийцам, самые последние стихи. «Приветствие моею рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании, пишу я так: благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Какие прекрасные слова! Благодать, что может быть лучше благодати от Бога, этого благого даяния, которое мы получаем от Бога, ну, совершенно незаслуженно, только по Его святой милости. Давайте больше благодарить Господа за ту благодать, которую мы от Него получаем каждый день.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Мне хочется сегодня прочитать из книги пророка Иеремии, с 6 главы, с 10 стиха. Книга пророка Иеремии, с 6 главы, с 10 стиха. «К кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали? Вот ухо у них необрезанное, и они не могут слушать. Вот слово Господне у них в посмеянии, оно неприятно им. Поэтому я преисполнен яростью Господнею, не могу держать ее в себе, и залью ее на детей на улице и на собрании юношей. Взяты будут муж с женою, пожилой с отжившим лета, и домы их перейдут к другим. Равно поля и жены, потому что я простру руку мою на обитателей сей земли, говорит Господь. Ибо от малого до большого каждый из них предан корысти, и от пророка до священника все действуют лживо. Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря: мир, мир, а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут между падшими, и во время посещения моего будут повержены, говорит Господь. Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали: не пойдем. И поставил я стражи над вами, сказав: слушайте звука трубы. Но они сказали: не будем слушать. Итак, слушайте народы и знай собрание, что с ними будет. Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали и закон мой отвергли». Это слова, которые не говорит наша церковь. Это слова, не которые, может быть, есть только в нашей Библии. Это слова, которые говорит Господь. Слова, которые Он сказал еще через пророка Иеремию до рождения Иисуса Христа. Мы с вами недавно праздновали Рождество, и вот уже почти 2000 с лишним Христос пришел сюда, на эту землю, родился. Он был всегда Богом. Но вот Он принял плоть человеческую, и благодаря этого Он мог стать видимым. А раньше на небесах Он был невидимым. Это вечно сущий Бог, кстати, которого свидетели Иеговы отрицают, что Он Бог. Что Он действительно человек, и они стараются это доказать. Ну, друзья мои, это большая ошибка, очень большая ошибка. И вот Бог, говоривший,

0: это слово через пророка Иеремию. Он не просто остановился в этом сказанном им слове. Мы уже с вами говорим о том, что за несколько сот лет пророк Иеремия говорил эти слова в своем писании. Он слышал их от Бога. Бог дал ему эти слова, и он их записал. И, казалось бы, Бог уже должен был абсолютно, в такой, знаете, неукротимой мере совершить все то, о чем он здесь предупреждал. Великая, глубокая любовь к человеку, абсолютное долготерпение, оно привело к тому, что Бог отдает сюда Иисуса Христа. Иисуса Христа, который должен был умереть на Голгофе, в руки и ноги которому вбили гвозди, и, повиснув на этих гвоздях, он умирал за твой образ мышления и за мой, за мой грех и за твой грех. Мы иногда вольно говорим «Рождество», может быть, мы иногда вольно говорим «Христос воскрес», мы говорим «Чистый четверг», мы говорим «Сретение Господне», может быть, говорим «Крещение Господне». Но мне бы хотелось, чтобы, друзья мои, мы сегодня подошли вот к этим ранам от гвоздей, которые были вбиты за мой и твой грех. И тогда, когда эти гвозди были вбиты, он мог бы сойти со креста, он остался на нем. Он умер за твой и мой грех, взяв этот грех на себя. Он был причист, в нем не было греха. И поэтому тогда, когда он умирал, он молил Отца, и на кресте он возносил молитву и говорил: «Отче, прости им, прости им, ибо не знают, что делают». Я говорил, когда-то я не знал, не понимал, не оценивал. Когда-то я любил рестораны, я любил в этих ресторанах кого-то посмотреть, себя показать. Мне нравилось там потанцевать, может быть, спеть, сыграть. И на сегодня, знаете, я глубоко искренне благодарен, что Бог дает мне другое пение, другой псалом сердца, другой, может быть, волнующий меня, тот или иной стих, ту или иную мысль, желание, осознание, понятие. И я думаю, что у меня, может быть, этого меньше, у вас этого больше. Но каждый из нас за себя ответственен. И вот мы с вами прочитали здесь, что Господь говорит: «Я говорил к этому народу, но они не хотели слушать. Я поставил сторожей, чтобы они могли трубить». И они сказали: «Не будем слушать». Как нам больно, как нам трудно, когда у нас появляется вот этот вопрос, и мы говорим: почему люди страдают? Почему страдают дети? Почему столько проблем окружает меня в жизни моей? Почему, может быть, произошло такое потрясающее событие в моей семье, что я просто до сегодняшнего дня не могу успокоиться. Может быть, кто-то говорит: если бы он был, куда он смотрит, да что творится, если бы он был. И знаете, люди не смотрят на того, который, придя сюда, на эту землю, был распят за грехи наши. Не просто был распят, обессилевший. Он мог бы в любой момент тех, кто желал его распять, просто уничтожить. Просто бы разверзлась земля, и они бы туда провалились, в эту землю. И он бы сказал: «Я Бог». Но он позволил себя распять. Потому что он должен был дать нам единственную возможность для нашего спасения. Единственная, глубокая искреннее подтверждение своей любви, своей правды. И люди иногда задают вопросы, говорят: а вы были в раю? Тогда, когда Христос был на кресте, с этой и с этой стороны с Ним были распяты еще два разбойника. Помните, да, мы читаем в Евангелиях? И вот один и другой сначала поносят Его, говорят: да если Ты Христос, да если Ты Сын Божий, да сойди со креста. И другой Ему говорит: если Ты Сын Божий, да сойди со креста, и нас спаси, и мы тогда уверуем в Тебя. И вот один смотрит, что этот, который посредине распят, он не реагирует так, как, может быть, они. У них там разные слова, у них там разные нравы, желания, и он всматривается в него. Он слышит эту молитву: «Отче, прости им». Логика его останавливается. Он не только всматривается, он вдумывается. Ведь я сейчас должен умереть. Сколько мне еще осталось? И он как бы прозревает и говорит: это же Бог. И он говорит своему другу, говорит: он ничего худого не сделал, как мы с тобой, мы-то заслуженные приняли по делам нашим, а он ничего худого не сделал. А тот настроен против. Он говорит: или ты Бога не боишься? И обращается к нему и говорит: помяни меня, Господи, когда приедешь в царствие Твое. И вот представляете, Бог распятый говорит ему такие важные слова. Он говорит: истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Неважно, друзья мои, то, чтобы я был там, посмотрел и пришел сюда и сказал: вы знаете, был, видел. Если Бог нам не дает такое право побыть и прийти и рассказать, Он не дает нам такого права. Но тот, который, умирая, сказал: истинно будешь со мною в раю. Могу ли я сомневаться в словах того, который умирал? Была бы какая-то логика, чтобы умирать и умирать за ложь, за приблизительность, за какой-то обман, за какую-то фантазию, за что-то несуществующее. Нет. Он один знает, что есть ад, что есть рай. Он знает, как человек будет мучиться в аду, насколько это тяжело, насколько это трудно. Мы сегодня себе, если позволим здесь говорить месяц об аде, представляя себе, насколько там тяжело, трудно и больно, мы не исчерпаем эту тему и не сможем себе в абсолюте вот в таком представить, насколько. И мы не сможем себе представить, насколько там в раю уникально и прекрасно. Да, мы знаем слова, мы знаем истину, через которую Бог нам возвещает свою любовь. Но, дорогие мои, куда мы спешим? Почему человек иногда в жизни своей, как мы здесь с вами прочитали, он жертвует? Жертвует важным, жертвует, может быть, через это важное, жертвует вообще вечным. Здесь мы с вами прочитали: вот слово Господне у них в посмеянии, оно неприятно им. Оно неприятно им. Что сегодня людям приятно? Давайте не будем об этом говорить. Потому что все то, что приятно, оно временно. То, что говорит Бог, оно истинно. Абсолютно истинно. Почему люди страдают на этой земле? Почему Бог может наказывать? Почему Он говорит о каких-то тех или иных моментах в жизни? Вы знаете, мне бы хотелось открыть пророка Исаию, 26 главу. Давайте откроем пророк Исаия, 26 глава. Те, у кого есть сегодня с собой Библия, пожалуйста, можете открыть, и мы прочитаем из пророка Исаии с 26 главы несколько стихов Священного Писания. Здесь сказаны такие слова: «Путь праведника прям, ты уравниваешь стезю праведника. Вот путь праведника, вот он прям. Если на этом пути он начинает что-то делать, здесь сказано, что Господь уравнивает. Он все равно дает ему какой-то курс, цель, смысл. Не просто, как вам сказать, какую-то забитость, может быть, такую, знаете, серость, бледность, какую-то, знаете, такую, может быть, религиозность такую неприятную. Нет. Он дает ему истинный смысл жизни. Он ему дает вечную цель. Правильность в поступках, в мыслях, желаниях. Потому что человек иногда желает и не знает, зачем ему это. Он, может быть, к чему-то стремится, достигая это. Он потом, достигнув, удивляется и говорит: почему я 10 лет назад думал, что это для меня самое важное, самое нужное, самое необходимое? Оказывается, что-то другое. И вот мы с вами здесь прочитали: путь праведника прям, ты уравниваешь стезю праведника. И на пути судов твоих, Господи, на пути судов, тогда, когда суды Господни совершаются, он говорит: и на пути судов твоих, Господи, мы уповали на тебя, к имени твоему, и к воспоминанию о тебе стремилась душа наша. Душою моею я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. И вот очень важная мысль. Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Господь говорил: я обращался к ним, но они сказали: не будем слушать. Ну ладно, ладно, раз вы не будете слушать, ну живите 200 лет, 300 лет, ну 1000 лет живите. Ничего, я не против. Пускай медики вам дадут здоровье, пускай будет 2500 лет. Вы будете жить на этой земле. Если бы человек прожил 3000 лет, в чем бы был смысл его жизни? Этой временной жизнью на этой земле не кончается наша жизнь. Смерть – это не прекращение существования. Это равно так же, как и из материнской утробы. Маленький ребенок выходит в другую жизнь, так и мы из этой переходим в вечную. Здесь связано с тем, что мы можем размышлять, можем дискутировать. И здесь Господь предлагает, и мы с вами прочитали, так говорит Господь: остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите. Он не говорит, что просто остановитесь, махните рукой, услышав чье-то мнение, и пойдите дальше. Нет, он не говорит так. Для того, чтобы подумать о вечности, мы должны подумать о том, действительно ли есть Бог. Вы знаете, ко многим людям, обращаясь с вопросом, говоришь: как вы думаете, есть Бог? Они говорят: ну мы не знаем, но по-моему что-то есть, ну какая-то сила есть. Я не могу абсолютно сказать: да какой там Бог, никогда его не было. Зачем вы это говорите? Нет, люди так не могут сказать. Они говорят где-то в душе своей, может быть, чтобы муж не знал или жена не знала, потому что иногда бывает стыдно. Господи, благослови. Господи, сохрани. Господи, помоги. А иногда так, чтобы в открытую поговорить. Иногда у человека не хватает на это какой-то такой смелости, искренности. И вот когда человек говорит: ну, по-моему, что-то есть. Но если что-то есть, от Него что-то к тебе тоже есть или нет? Ты как-то перед Ним ответственен или нет? Да кто ее знает? Ну придем, узнаем, там увидим, там уже разберемся. Я хочу сказать, что это уже поздно. Не потому что я хочу сказать, не потому что мне так кажется, потому что так говорит Бог. Он конкретно говорит обо всем. Если он конкретно выразил свою любовь и конкретно выражая ее подтвердил существование и ада, и рая, то значит он, придя сюда на эту землю, не напрасно умирал. Не случайно мы с вами, друзья мои, можем Божье Слово слушать. Не случайно. Не раз в жизни задавали мне такой вопрос. Что значит, мы не случайно с вами встретились? Мне мой друг сказал, что мы разве с тобой не случайно? Я так думаю, что мы не случайно с тобой в одном классе учились в школе. Я говорю, 100% не случайно. Почему? Потому что не я так говорю. Я не могу убедить. Это невозможно. Есть только Бог. Мы помолились, мы попросили Его, чтобы Он здесь помог нам задуматься. Друзья мои, я сразу же хочу сказать со всей ответственностью, со всей серьезностью, с переживанием даже, что мы не сможем с вами сегодня очень глубоко и очень о многом успеть поговорить. Не сможем. Но мне хочется искренне попросить вас. Не спешите. Не спешите в жизни своей. Не спешите на основании чьего-то мнения, чьей-то идеи, или, может быть, какого-то предрассудка, который за 70 лет вкачали, вогнали в нас. И благодаря этого предрассудка мы как-то, церковь, как-то некогда. Библия, я вообще тут ничего не понимаю. Мы когда придем с вами вдруг и предстанем там в вечности перед Господом, мы скажем, некогда было в церковь ходить, некогда было вообще Библию, я как-то ее не понимал. Он скажет, тебе некогда было, я понимаю. Ты не понимал, я тоже понимаю. Ты подумал о том, почему я был распят за твои грехи? Мне было время оставить небо и прийти сюда, и умереть за тебя, быть оплеванным, быть униженным, а тебе некогда. Я не хочу, друзья мои, кого-то укорить. Просто хочется, чтобы мы здесь искренно и справедливо могли бы размышлять о многом. Мы как дети, когда нам по 15, может быть, по 12, по 18, по 25, мы иногда в жизни своей не такие, как наши родители. Может быть, как мама, может быть, как отец, бабушка, там дедушка, тетя, дядя. Мы не такие. И в 15 мы не думаем так, как мы будем думать в 30. Мы в 15 не думаем так, как мы, может быть, в 50 начали задумываться. Почему? Не потому, что, друзья, мы стали глупее. Потому что в 50 мы уже думаем и задумываемся, а сколько я еще смогу прожить? Уже 50 прожил. Неужели я еще 50 проживу? А что же потом? Надо об этом подумать, друзья мои. Это очень важный вопрос. Надо об этом подумать и потом разобраться. Если я не верю, если я отрицаю Бога и говорю, нет, Он мне не нужен, то чтобы под это отрицание мы ответственны были и могли поставить такое основание, что мы имеем твердое такое основание, что нет, Бог мне не нужен. Я без Бога проживу. В вечности я без Него обойдусь. А если мы не можем поставить твердого, конкретного основания, может быть, это горделивое наше, может быть, наша обида, наша боль, может быть, просто наше нежелание здесь, сейчас в основании стоит. Можно ли это считать основанием, друзья мои? Можно ли это считать твердой основой, на которой мы можем поставить свое мнение и быть абсолютно счастливы. Если Он действительно есть, если Он действительно говорит правду, то, может быть, лучше, прекраснее остановиться и подумать. Прошу вас, подумайте. Искренне скажу. Прежде, нежели мы проводим этот духовный концерт, мы здесь. Мы дома, мы в сердцах своих молимся. Молимся и просим Господа, чтобы Господь помог тем, кто, как когда-то мы, не понимали, не находили время, могли бы остановиться, найти в себе смелости и подумать. Раньше было такое мнение, и вы знаете, когда я в 1974 году первый раз шел в церковь, и эта баптистская церковь, знаете, на Кайской 5, вот там кинотеатр «Чайка» недалеко, и вот я шел туда в церковь. И я так думаю, там жертву приносят. А вдруг я приду, меня там кто-то на меня кинется, так чтобы меня в жертву принести. Что я должен сделать, как я должен к этому подготовиться? Что-то надо подумать. И вот я думал об этом. Никто меня в жертву не принес. Никто. И никто никогда не приносил. Еще одна мысль. А вы знаете, там затягивают, там запугивают, или еще что-нибудь. Кому нужен затянутый верующий? Пока сила затягивающая действует, он вроде бы сидит, а потом у него все пошло по-своему. Да кому это надо? Никому. Запугивать. Пока человек боится, может быть, он говорит: «О, Господи, помоги! О, Господи, помоги!» Ну, кому это нужно? Нет. Господь другой путь предлагает, друзья мои. И мы должны понимать его. Он говорит: так говорит Господь, не так говорю я. Может быть, я бы по-другому что-то сказал. Может быть, многие люди по-другому говорят, но так говорит Господь. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите. Присмотритесь к своей жизни, к жизни ваших ближних, друзей. Вы знаете, особенные мысли, особенно волнующие мысли я испытываю тогда, когда я бываю на кладбище. Не потому что боюсь. Я знаю, что я спасен, что тогда, когда я умру, я пойду к Господу. Я искренне благодарен за то, что я воспользовался этой жертвой Христа. Я поверил, я попросил Его простить меня. Я открыл Ему сердце, чтобы Он вошел у Него. И вы знаете, тогда, когда находишься на кладбище, видишь, там столько много молодежи. Родители, может быть, близкие, пишут надписи: «Мы тебя помним», «Мы тебя любим». Много других надписей, когда стоишь там и читаешь, и думаешь, сколько горести, боли, утраты, сколько вот неизведанного, что случилось. Что произошло? А сколько там наркоманов похоронено? Сколько тех, кто просто в необузданной какой-то пьяной драке стал жертвой? Может быть, кого-то просто остановили и избили? Может быть, кто-то в юные свои годы умер? То есть путей сегодня очень и очень много. Но думаешь, а куда пошел этот человек? Что сейчас с ним? Что произошло? И Господь говорит: и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали: не пойдем. Почему? Почему так говорят люди? Независимо, дорогие мои, верим мы или не верим, нашли мы время или не нашли, приложили мы искреннее старание к тому, чтобы разобраться в этом или нет, мы пойдем, кто-то в ад, кто-то в рай. Независимо, как бы мы ни относились к этому, это обязательно будет. «И поставил я стражей над вами, сказав: слушайте звук от трубы, но они сказали: не будем слушать». Господь говорит, и Он предупреждает: «Итак, слушайте, народы, и знай собрание, что с ними будет. Слушай, земля, Вот я приведу на народ сей пагубу плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали и закон мой отвергли». Это не просто деспотизм Бога, это Его честность. Это Его искренность. Это Его не тайна. Как много моментов, о которых бы здесь хотелось как-то так порассуждать, поразмышлять, поговорить. И еще один момент. Мне хочется сегодня здесь в Библии, открыв, вам сказать. Об этом мы читаем в книге Откровения, в 3 главе. В 3 главе, с 19 стиха, Господь говорит: «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Я не ответил на вопрос, который прозвучал в нашем сегодня с вами размышлении. Почему люди страдают? Почему, может быть, бывает что-то? Тогда, когда Господь говорит, мы не хотим слушать. Он говорит раз, говорит два. Может быть, родители наши ставят нас в угол, когда мы их не слушаем. Может быть, наказывают, может быть, чего-то лишают. Что-то у нас отбирают. Не потому, что они нас не любят. Не понимают. Потому что они нас любят. Но тот, который отдал Иисуса Христа, он говорит о любви не так, как, может быть, мы скудненько о ней представляем. Он говорит глубже, основательнее. Он говорит: кого я люблю, тех обличаю. Если обличение не срабатывает, он говорит, тех наказываю. Он говорит, не тех, кого я ненавижу, обличаю и наказываю. Он нет. Он по-другому говорит, тех, кого люблю, обличаю и наказываю. И дальше он говорит, итак, будь ревностен и покайся. Он говорит, итак, будь ревностен. И вот тогда, когда Господь говорит, может быть, обличает нас, Он ждет от нас не просто действия какого-то. Он ждет вывода, осознания, прозрения. А мы не думаем, нам некогда остановиться, нам некогда рассмотреть, нам некогда расспросить, нам некогда, может быть, даже, ну пускай будет даже поспорить, нам некогда. И Он говорит... Итак, будь ревностен. То есть, то, что делает иногда с нами Господь, или то, что допускает в нашей жизни, через все это Он желает в нас как бы возродить, или как бы дать нам способность ревновать перед Богом, к Нему стремиться. Он говорит, итак, будь ревностен и покайся. Может быть, мы прочитали, когда суды Господни совершаются в мире, на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Что такое суды Господни? Друзья мои, это очень, очень разное. Иногда бывает очень горькое, очень больное, трудное. Мы не можем себе представить. Но однажды будет самый великий суд. Без исключения над каждым человеком. Без исключения. Мы можем думать или не думать об этом, но он будет. Мы можем думать о том, что мы там наговорим. Нет. Господь говорит, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то он и пожнет. Что он сделал, то его и ожидает. И мы с вами видим, что Господь говорит, итак, будь ревностен. Я хочу, чтобы в тебе появились искренние, правильные, честные чувства, с которыми ты мог бы, остановившись, что-то взвесить. Задав вопрос, правильный ответ на него найти. Он говорит, итак, будь ревностен. Я хочу, чтобы ты был ревностным. Я хочу, чтобы в тебе была искренность, честность. Он говорит, итак, будь ревностен и покайся. И дальше Господь говорит, все стою у двери и стучу. У двери сердца нашего, у двери нашей души, нашего разума. Он говорит, все стою у двери и стучу. Он не говорит здесь наказываю. И стук его, или обращение его к нам, может быть, оно было уже не раз. И мы сказали, да некогда. Он опять постучался. И кто-то из нас говорит, что-то я переживаю, как-то у меня на душе неспокойно. Что-то Господь хочет. Может быть, мне уже пора просто с Господом кончать какие-то вот эти вот игры, гонки, спешку. Может быть, мне действительно уже просто пора остановиться. Да, дорогой друг, остановись, не спеши. Остановись. И он говорит, все стою у двери и стучу. Вот стою у двери и стучу. И он говорит, если кто услышит голос мой и отворит дверь, он говорит, к тому войду и буду с ним. Хочешь ли быть спасенным? Может быть, ты никогда не думал, что в жизни твоей когда-то тебе Бог задаст такой вопрос, может быть, через меня, может быть, через кого-то, хочешь ли ты быть спасенным? Думаешь ли ты о спасении своей души? Думаешь ли ты правильно о Боге или нет? Я не знаю. Может быть, и ты сегодня, дорогой друг, не знаешь, но я прошу тебя, подумай. Я искренне прошу тебя, подумай. И в заключение я прочитаю одно место Священного Писания, которое мы очень и очень ответственны сказать сегодня каждому человеку. Это место Священного Писания записано во втором послании к Коринфянам, в четвертой главе, второе послание к Коринфянам. Здесь записаны вот такие слова. С 19 стиха. «Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Я бы сказал, слово, через которое человек может примириться с Богом. Он дал через Христа нам это. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Христос, сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. Не по своим делам, которые мы, может быть, старались бы совершить, сделать. Господь предлагает и говорит, ибо не знавшего греха Он сделал за нас грешником, чтобы мы в Нем могли стать перед Богом праведными. Подумайте, дорогие мои друзья, спасены ли вы или нет? Важно ли для вас подумать о том, что говорит Бог? Найдете ли вы в жизни своей еще время для того, чтобы подумать, послушать, поразмышлять? Может быть, подойти ко мне и сказать, а у меня вот такой вопрос. Попробуйте на него ответьте. С глубоким желанием, дорогие мои. С глубоким желанием я хотел бы с вами беседовать. Хотел бы, может быть, ответить на ваши вопросы. Я не хочу сказать, что я смогу, может быть, ответить на все, но скажу искренне, что знаю, что могу, что, может быть, через эту чудную, дивную Божию книгу могу, открыв, прочитать. Я говорю это с полной ответственностью и искренностью. Будьте искренны и вы. Если у вас есть вопрос, если у вас, может быть, есть какое-то приблизительное мнение, нельзя приблизительно относиться к Богу. нельзя приблизительно относиться к спасению своей души. Об этом нужно думать абсолютно честно, глубоко и конкретно. Если бы Бог приблизительно умер или не умер, то насколько бы мы с вами могли быть обделенными? Он так оценил твою и мою душу, что мы ее так еще не ценим. Он такую высокую цену поставил, что за твой и мой грех должен был умереть Иисус Христос, чтобы я остановился и задумался. Задумался, причем глубоко, куда я иду, что я хочу. И если у кого-то из вас сегодня, друзья мои, появился какой-то вопрос, может быть, у вас появилась мысль, и вы где-то в глубине своей говорите себе: да, наверное, надо подумать. Я буду искренне рад. Но я прошу вас, подумайте. Потому что от того, как вы подумаете, зависит то, будете ли вы верить, или вы не будете верить. Господь говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Он не говорит, дабы всякий что-то делающий. Он говорит, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Пусть Господь благословит сегодня каждое сердце. И дайте Ему это право вас благословить. Дать вам то, что вечно, важно, ценно и самое необходимое для нас. Дал бы Господь, чтобы об этом мы со всей искренностью могли бы подумать, взвесить и отнестись.
1: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.

Иоанн Креститель назвал Иисуса Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Иоанна 1:29. Петр сказал, что Иисус понес на себе всю тяжесть наших грехов. 1 Петра 2:24. А апостол Павел объяснил, что не знавшего греха, Он, Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Почему вы еще медлите? Отдайте Ему свою душу, и вы никогда об этом не пожалеете. Да поможет вам в этом Господь.

0: для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.
1: Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был сей благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Когда Слово Божие проповедуется, то слушающие обязательно отреагируют. Правда, прореагируют они по-разному, но реакция так или иначе непременно будет. Что я хочу этим сказать? А то, что, слушая проповедь Слова Божие, невозможно не реагировать. Этим именно и отличается слушание проповеди от слушания какой-нибудь лекции. Слушающий проповедь Слова Божие невольно принимает решение, иначе говоря,

именно эту истину. Христос часто передавал свои истины при помощи притч и делал это с той целью, чтобы слушающие поняли, что Он хочет сказать. Вот почему притчи Его всегда были просты, но изобретательны и наглядны. Притчу о брачном пире мы находим в Евангелии от Матфея в 22 главе. Начинается она так. «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти». Затем в притче говорится о том, как царь вторично приглашает этих же людей на пир, и как прореагировали они, и на этот раз они не захотели прийти. И дальше мы читаем, «Опять послал других рабов, сказав, скажите званым, вот я приготовил обед мой, все готово, приходите на брачный пир». По-видимому, это были другие люди, которых царь пригласил на свадебный пир своего сына. И послушайте, как откликнулись они на его приглашение. «Они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою». У этих званых были на первом месте их личные интересы и свои дела. Они даже не обратили внимания на рабов царя, которые пришли сказать им, что все приготовлено для брачного пира, приходите. Но они пренебрегли приглашением, правда, сравнительно мягко, но все же они отказались прийти. Но дальше мы читаем о том, что нашлись и такие, которые просто, грубо, резко выразили свое нежелание принять приглашение царя с гневом и оскорблением, даже с насилием над слугами. Как сказано, прочие же, схватившие рабов царя, оскорбили и убили их. В конце этой притчи мы читаем, как дальше поступил царь. Тогда он говорит рабам своим, «Пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». Им велено было оставить те дороги, где жили те почетные гости, которые первые были званы на пир, но оказались недостойными. И на этот раз царь велел рабам своим пойти на распутье, туда, где жили бедняки, которые были пренебрегаемы теми званными. И потому в 10 стихе мы читаем, «И рабы те, вышедшие на дороги, то есть в закоулки, проселки, тропинки, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими». Все эти охотно приняли приглашение царя и пришли на брачный пир. В этой притче представлены две категории людей, не три, не четыре или пять, но две. Те, которые отказались, и те, которые приняли приглашение и пришли. В категории тех, которые отказались, были разные люди. Одни просто не захотели, как мы уже видели, другие пренебрегли приглашением, а другие не только отказались, но оскорбили и даже убили тех, которые их пригласили. Несмотря на эти различия, на то, мягко, деликатно или грубо и агрессивно они отказались, они попадают под одну и ту же категорию, потому что все они так или иначе не пришли на брачный пир царя. Но притча на этом не кончается. Она заканчивается одним неожиданным событием, на которое я и хотел бы сегодня особенно обратить ваше внимание. Я читаю с 11 стиха. «Царь вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, «Связавши ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных». К сожалению, и этого, попавшего на пир, но не в брачной одежде, мы должны приписать к первой категории, то есть к отказавшимся. В самый торжественный момент, когда входит сам царь в зал брачного пира, осмотрев всех, взор его был устремлен на одного человека. В отличие от остальных гостей, он не был одет в брачную одежду, как полагалось всем гостям. Кто же этот человек? Как он попал на пир? Почему он оказался без брачной одежды? Мы должны заключить из общего смысла притчи, что человек этот

0: пришед прямо с улицы, был без извинения, что у него не было нарядной одежды, которой требовалось для всех присутствующих на пире. Если царь пригласил гостей на свой пир, то не может быть, чтобы от гостя требовалось, чтобы он сам приобрел себе брачную одежду. Это немыслимо. Каждый мог взять для себя брачную одежду в дворце царя, в приемной, чтобы явиться на пир в приличном виде. Это было единственное требование для приглашенных. И так как одежда для каждого была обеспечена самим царем, то ни один не мог сказать, что он был не в состоянии приобрести эту одежду. О чем говорит нам эта притча? Во-первых, что все приглашены на брачный пир Агнца без исключения. Мог прийти кто только хотел, и злой, и добрый. Условие же для всех одно – явиться они должны в брачной одежде. И притом эта одежда дается им даром. Им нужно ее только взять и в эту одежду одеться. Никаких других требований не было. Какой же может быть этот человек, который все же вошел на брачный пир без брачной одежды? Как мы его охарактеризуем? Интересно отметить, что никто из гостей, несмотря на то, что этот человек не был одет, как остальные, то ли не заметили этого, то ли не посчитали нужным указать ему на его оплошность. Только один царь, когда вошел в зал, сразу же обнаружил это и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Я повторяю то, что сказал выше. Все, что требовалось от приглашенных, это быть одетыми в брачную одежду. Больше ничего царь не требовал. Принять его приглашение и принять одежду, приготовленную царем. Это все. Думаю, что нетрудно определить проблему этого человека. Я говорю проблему, потому что это проблема каждого из нас, без исключения. Проблема его заключалась не в том, что он не имел желания быть на брачном пире, но проблема заключалась в том, что этот человек не хотел одеть брачную одежду. Иначе говоря, он хотел быть участником торжества, но на своих условиях. Он настаивал на своем. Он не хотел подчиниться царскому декрету. Он желает наслаждаться царскими благами и в то же время пренебрегать постановлением царя. В этом человеке ярко изображено то, что из себя представляет человек в его природном, то есть греховном состоянии. Слово Божие называет такого человека душевным или плотским. Такой человек не может и мыслить иначе, как только по-плотскому. А плотские помышления, сказано в Слове Божьем, суть вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. А в первом послании к Коринфянам Павел говорит так: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием». Можете себе представить, как, глядя на остальных, одетых в брачные одежды, этот человек восхищался своей свободой, независимостью, считая других раболепствующими. Кто он, этот царь, чтобы я безоговорочно подчинялся ему и лишал себя свободы воли? Я предпочитаю делать то, что я хочу, и как я хочу, и никто мне не может диктовать, во что мне одеваться и что мне делать. Так мыслит и так поступает плотской душевный человек, невозрожденный. Да, он может быть очень религиозным, он может быть и не только членом церкви, но и быть активным в ней, и в то же время не быть одетым в брачную одежду, требуемую царем. Это точная картина того, что представляет из себя грех, это восстание против Бога. Началом греха было, когда сатана восстал против Бога. Дьявол, позавидовав Богу, хотел сам стать Богом и потому восстал против Него. Это и есть сущность греха. Так вошел грех в человека, когда он послушался голоса дьявола и тем самым восстал против Бога. Что предложил змей-искуситель Еве? Свободу. Неужели Бог запретил вам есть от какого-то дерева в этом раю? Может ли быть, чтобы Бог вас в чем-то ограничивал? Какое право имеет он ставить вам такие ограничения и требования?» И не успела женщина ему ответить и войти в разговор с ним, а змей уже знал, что она попала в его ловушку. «Да не верьте ему», — продолжает змей теперь уже смело. «Вы не умрете. Бог знает, что, коль скоро вы вкусите от этого желанного дерева, то вы сами будете богами, а этого-то он и не хочет». И тут Ева послушала змея, взяла запретный плод, а в этот момент грех вошел в нее, и за собой она потянула Адама. Таким образом, весь род человеческий унаследовал их грех, и все мы по наследству стали врагами Божьими. И до сего дня сатана твердит одну и ту же песенку. «Кто такой Бог? Какое он имеет право над тобою? Будь сам хозяином и решай, сам утверждай свои права». И вот этот человек, который попал, вернее, пришел по приглашению на пир, не одевшись в брачную одежду, в течение продолжительного времени как-то сумел все-таки скрывать свое подлинное состояние. Это человек, который делает вид, что он христианин, но который не пережил рождение свыше, имея вид благочестия, но отрекшийся его силы, как говорит Слово Божие. Эта притча является предупреждением для тех, которые вошли в церковь без брачной одежды, то есть не родившись свыше. Да, эти люди могут быть почетными членами церкви, и никому и в голову не придет, что они никогда не пережили возрождение. Их ни в чем не обвинишь. Их поведение во всех отношениях как будто примерное. Но такими грешниками, какими они вошли в церковь, такими они и остались по сей день. Я боюсь, что в наших церквах и общинах есть немало таковых. Как страшно думать, что человек даже может пророчествовать, может изгонять бесов и именем Иисуса Христа чудеса творить и в то же время не принадлежать Господу. Но подумайте, как страшен будет тот роковой момент, в который такому придется предстать перед Господом и услышать эти потрясающие слова из уст Господа, которому он якобы служил. «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Господь предупреждает, что не всякий, говорящий «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. И в чем заключается воля Отца Небесного? Принять от Него эту брачную одежду и одеться в нее. «Но ведь это глупость, — говорит мудрец, — чтобы от такого пустячного дела зависело мое спасение». Никогда не поверю. Глупости. Так рассуждает человеческая мудрость. «Быть оправданным Богом только верой без дел — этого не может быть, — говорит он. Получить спасение совершенно бесплатно, без усилий с моей стороны, не может быть. Такое спасение я не могу себе допустить». Видите, кто так говорит, мыслит по-человечески, считая себя мудрецом. Но в таком случае, что же представляет из себя брачная одежда? О чем она нам говорит? Этой притче Христос говорит, что требуется от нас одно. И исполнив это одно, остальное все встанет на свое место. А это одно и есть то, о чем говорит брачная одежда. В чем одном был недостаток человека, вошедший на пир без брачной одежды? Нежелание покориться царю, который его пригласил. Поэтому одно, о чем нам говорит брачная одежда, это покорность нашей воли, воле Божией. Человек готов сделать что угодно, только не покориться воле Божией. Что сказал Христос юноше, пришедшему к нему с вопросом: «Что мне делать, чтобы унаследовать Царствие Божие?» Как ответил ему Иисус: «Одного тебе не достает. Оставить ложного Бога, которому он поклоняется, и служить и следовать за Иисусом». Это все. Покориться Его воле. И в чем заключается воля Божия? Послушайте, как ответил Иисус тем, которые спросили Его именно, что нам делать, чтобы творить дела или волю Божию. И вот что Христос им сказал. «Вот дело Божие». Вы заметили одно дело? «Чтобы вы веровали в того, кого Он послал». одно дело, не два, не три, а одно – веровать в Него, в Иисуса Христа. А что значит веровать в Иисуса Христа? Это значит отдать себя Ему, покориться Ему, всецело положиться на Его милость. И вот эта вера в Иисуса Христа и произведет перемену в нашей жизни. Ни я, ни ты не в состоянии этого сделать. Но когда мы покоряемся Его воле, а воля Его веровать в Него, в Иисуса Христа, тогда Он сам совершит это чудо, чудо возрождения. «Мы проповедуем Христа распятого, — говорит апостол Павел, — для иудеев соблазн, а для еленов — безумие, для самих же призванных иудеев и еленов — Христа, Божию силу и Божию премудрость». Какая трагедия, дорогие мои, какое безумие думать, что своей мудростью мы можем угодить Богу. Это невозможно. Падшая натура человека, она враждебно настроена против Бога. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Почему юродством? Человек в своем греховном состоянии считает Евангелие, благую весть, что Бог спасает человека верою в Сына Его, глупостью и безумием. Да, как сказано в Библии, ибо слово о кресте для погибающих юродство, то есть безумие есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. Веруй, и спасен будешь. Доверься Ему, Иисусу Христу, и Он тебя спасет. Сила в Нем, в Его Голгофской жертве, а не в нас. Чтобы тебя и меня спасти, посмотрите, как дорого оно Ему обошлось смертью, крестной смертью Сына Божия. Поэтому, мой друг, будь мудрым. Прими это чудное спасение, которое дает тебе Господь. Прими верой этот дар Его любви. Это и есть та брачная одежда. Человек в притче Христовой думал, что она ему не нужна. Но он не мог скрыть свое безумие от всевидящего ока царя. Для него было уже поздно. Он себя обманул, думал, что обманет людей, но Бога обмануть ему не удалось. Но, мой друг, для тебя еще не поздно. Бог тебе еще дает время отдаться и покориться Ему. Сделай это без промедления. Оденься в брачную одежду Его спасения, и тогда тебе обеспечена будет вечная жизнь и блаженство. Скажи: «Господи, я верую. Я принимаю Твое спасение. Я благодарю Тебя, что Ты умер за меня». Чудо возрождения, мой дорогой друг, произойдет тогда, когда ты так поверишь Иисусу Христу, и ты никогда не будешь постыжен. Пусть сам Дух Божий тебе поможет это сделать сейчас. Вот дело Божие, чтобы ты веровал в Господа Иисуса Христа. Это и есть та брачная одежда, без которой ты не можешь войти в Царствие Божие.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания «BBN».

Псалом 95, стих 2. «Пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его». Вы знаете, Господь продолжает творить великое и сегодня. Оглянитесь вокруг. Посмотрите на мир, в котором живете, и вы увидите, как сила и мудрость Его проявляются в природе и в человеке. Так воспойте же новую песнь, хвалу Богу, который за всем этим стоит.

В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим этой передачи является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор для всех книг Библии, поэтому она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Исаии. Уверен, что это время будет благословением для вас, поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Вторая часть книги Исаии, главы 40 по 66, содержит в себя возвещение о судах Божьих, а также и о благословениях. Находится в ней и пророчество о личности Господа Иисуса Христа с поразительной ясностью и подробностями о Его жизни и делах. Первые 27 глав этой части книги легко могут быть разделены на три меньшие секции, содержащие каждые 9 глав. Каждая из них заканчивается острым предупреждением народу, но и не лишена обещаний о благословении Божьих. Обратите внимание на первую секцию, 40 по 48 главу. Она заканчивается словами: «Нечестивым же нет мира, говорит Господь», 22 стих. Вторая секция, 49 по 57 главу. Эта часть также заканчивается словами: «Ибо нет мира нечестивым, говорит Господь», 21 стих. Третья секция, с 58 по 66 главу. Она заканчивается словами: «И увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти». Какой ужасный конец нераскающимся грешников! Противившиеся Богу, оскорбляющие Его, отрицающие Создателя беззаконники, познают ужас вечного разделения живым Богом. Наказание, страдание не будет иметь конца. Но мы также видим в этих главах благословение на тех людях, которые поняли служение Божественного Слуги Иисуса Христа и приняли Его в сердце свое, проявили покорность Ему. Следует также заметить, что первая секция содержит в себе большой контраст между Господом сущим и идолами языческими. Он указан в 46 главе 5 стихе. «Кому уподобите меня и с кем сравните меня, чтобы мы были сходны?» Контраст представлен в следующем стихе. «Высыпают золото из кошелька и нанимают серебряника, чтобы он сделал из него Бога, кланяются ему и повергаются пред ним». Стих 6. Другой контраст в этой части книги видим между Израилем, народом, избранным Богом, и языческими народами. Какие добрые, приятные слова сказаны Богом через пророка Исаии об Израиле. «А ныне слушай, Иаков, раб мой, и Израиль, которого я избрал, излию дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих». 44 глава с 1 по 3 стих. Но притеслителям Иуды были изречены иные слова: «Я прогневался на народ мой, Израиль, и предал их в руки твои, а ты не оказала им милости, и придет на тебя бедствие». 46 глава 6 по 11 стих. Вторая секция. В ней мы встречаем контраст между страданиями слуги Божьего Иисуса Христа и между Его грядущей славой. В этой секции мы находим также чудную 53 главу, которую мы могли бы, вероятно, сказать наизусть, потому что перечитываем ее много раз. Как велики страдания, описанные в этой главе! И однако, какая слава следует за страданием! Неудивительно, что многие исследователи Библии называют книгу Исаии пятым Евангелием. Третья секция. Здесь мы видим контраст между верными Богу, страдающими людьми и лицемерными действиями неверующих. Приступим теперь к более подробному рассмотрению первой секции, главы 40 по 48. На прошлой неделе мы упомянули, что в 40 главе говорится о всемогуществе и всеведении Бога. Воистину Он имеет всякую власть и премудрость. С кем можно сравнить Его? Ответ следующий. Вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает. Разум Его неисследим. 40 глава, 28 стих. Прочитаем слова, которые в течение столетий приносили много ободрения всем верующим. А надеющие на Господа обновятся в силе, подымут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. 40 глава, 31 стих. Характеристика орла имеет три стороны. Быстрота полета, пронзительное зрение и острое обоняние. Эти три характеристики становятся частью жизни и естества христианина в его уповании на Господа. Верующий при содействии Святого Духа вырабатывает острое чувство различия обоняния, различает зло от добра. Таким же образом и духовное зрение верующего сильно развито. Они видят то, что Господь определил для грядущих веков. Какое величественное духовное видение христианин имеет, созерцая сегодня общение с Богом и взирая на исполнение планов вечного Творца в отношении будущих времен. Конечно, он также имеет и силу, дарованную свыше, подниматься выше всех трудностей земли, достигая сердцем своим небесных высот. Подобно этому также и его бег на ристалище свидетельствует о постоянном прогрессе. Все это является для него возможным в духовной области по вере. Каковы бы ни были обстоятельства жизни христианина, это не имеет значения. В надежде на Господа он находит полную возможность совершать путь своей жизни с радостью. Начальные стихи 41 главы передают зов Божий к языческим народам. Бог открывает, что Он есть Тот, Который возвышает человека и унижает его. Тот, кто от начала вызывает роды, «Я Господь первый и последний Я», тот же. Стих 4. Насколько напрасными являются усилия народов помочь друг другу в проявлении оппозиции воли Божией. Потом пророк обращается опять к Израилю и к Иуде. «А ты, Израиль, раб мой Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего». Стих 8. Обещания Божии Аврааму и Иакову не могли быть аннулированы. Посему следуют драгоценные слова: «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой». Народы, которые нападают на Израиля, будут постыжены, потому что Бог обещал заботиться о них. Вы замечаете три причины, на которые указывает Господь, чтобы мы не боялись. Первое. Его божественное присутствие. «Я с тобою». Второе. Его родство. «Я Бог твой». И третье. Его обещание. «Я укреплю, помогу, поддержу тебя». Эти слова произнес пророк по отношению к Израилю и Иуде. Но этот принцип имеет силу во все времена. Поэтому христианин может укрепляться этими обещаниями. Он знает ту связь с живым Богом, которую дарует ему пролитая кровь Христом на Голгофе, удаляющая всякий страх. Грядет день, когда Израиль увидит исполнение слов Исаии 41 главы 15 стиха. «Вот я сделал тебя острым молотилом, новым зубчатым, да будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как мекину». Слово «горы» указывает на гордые народы, которые враждуют с Израилем. В тот грядущий день Израиль окажется инструментом в руке Божьей, чтобы рассеять и побороть все гордые народы, которые старались угнетать его. В то время Израиль научится прославлять имя Господа. Он не будет хвалиться своими достижениями. В Священном Писании золотой нитью проходит обещание об будущих днях Израиля. Но это не будет Израиль наших дней. В то время он примет спасение во Христе, обновится и будет восстановлен как нация. Слово «вот» употребляется несколько раз в этой главе. Оно является контрастом другому «вот» по отношению к народам, которые поклонялись различным идолам. 42 глава. Теперь мы приходим к первому великому откровению в этой второй части книги Исаии. Откровение о слуге Божьем Христе. Все обещания о восстановлении Израиля зиждутся на нем. Снова мы видим слово «вот». Это призыв, чтобы мы обратили серьезное внимание на великое откровение. Оно имеет связь с божественным слугой, Господом Иисусом Христом, подобно тому, как обещание о благословении для Израиля содержится в 41 главе, так божественный слуга открывается в пророчестве полной силы и необычайном служении. Заметьте, что сказано о нем. Слуга Божий Христос, во-первых, будет поддержан и укреплен Богом. Во-вторых, будет предметом Божьего благословения. И в-третьих, получателем духовного дарования для служения своего. Новый Завет подтверждает истину этих пророчеств. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Эта передача была подготовлена библейским радио BBN. Ведущим этого цикла передачи является Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Исаии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Эта книга получила свое название по имени автора, которое означает «Господь спасение». Исаия пророчествовал в Иерусалиме и вблизи его во время правления 4 царей. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Вы на волне библейского вещания BBN. Притча о добром самарянине. Чему она учит? Ну, конечно, ясно, что эта притча учит нас о милости. Если мы помним, в стихе 37 законник отвечает Иисусу: «Кто ближний?» «Тот, кто оказал ему милость». А Иисус говорит ему: «Иди, и ты поступай так же». Если у вас возникают какие-то вопросы по этой теме или по другим, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org. Стих Благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Вторая книга Паралипоменон. Глава первая. «И утвердился Соломон, царь Давида, в царстве своем. И Господь Бог его был с ним и вознес его высоко. И приказал Соломон собраться всему Израилю, тысячи начальникам и сто начальникам и судьям, и всем начальствующим во всем Израиле, главам поколений. И пошли Соломон и все собрание с ним на высоту, что в Гаваоне, ибо там была Божья скиния собрания, которую устроил Моисей, раб Господень, в пустыне. Ковчег Божий принес Давид из Кириат Иарима на место, которое приготовил для него Давид, устроив для него скинию в Иерусалиме. А медный жертвенник, который сделал Веселиил, сын Урия, сына Орова, оставался там, перед скинией Господней, и взыскал его Соломон с собранием. И там, пред лицом Господа, на медном жертвеннике, который перед скинией собрания, вознес Соломон тысячу всесожжений. В ту ночь явился Бог Соломону и сказал ему: «Проси, что мне дать тебе». И сказал Соломон Богу: «Ты сотворил Давиду, отцу моему, великую милость.

И также не просил ты многих дней, а просил себе премудрости и знания, чтобы управлять народом моим, над которым я воцарил тебя. Премудрость и знание дается тебе, а богатство и имение и славу я дам тебе такие, подобных которым не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя». И пришел Соломон с высоты, что в Гаваоне от скинии собрания в Иерусалим, и царствовал над Израилем. И набрал Соломон колесниц и всадников, и было у него 1400 колесниц и 12 000 всадников, и он разместил их в колесничных городах и при царе в Иерусалиме, и сделал царь серебро и золото в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры по множеству их сделал равноценными сикаморам, которые на низких местах. Коней Соломону приводили из Египта и из Кувы. Купцы царские из Кувы получали их за деньги. Колесница, получаемая и доставляемая, была из Египта за 600 сиклей серебра, а конь за 150. Таким же образом они руками своими доставляли это всем царям хеттским и царям арамейским. Глава 2. И положил Соломон построить дом имени Господнему и дом царский для себя. И отчислил Соломон 70 000 носильщиков и 80 000 каменосеков в горах и надзирателей над ними 3600. И послал Соломон к Хираму царю Тирскому сказать: «Как поступал ты с Давидом отцом моим, и присылал ему кедры на построение дома для его жительства, так поступи со мной. Вот я строю дом имени Господа Бога моего для посвящения ему, чтобы возжигать пред ним благовонное курение, представлять постоянно хлебы предложения и возносить там всесожжения утром и вечером в субботы и в новомесячие и в праздники Господа Бога нашего, что навсегда заповедано Израилю. И дом, который я строю, велик, потому что велик Бог наш выше всех богов. И достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают его? И кто я, чтобы мог построить ему дом, разве только для курения пред лицом его? И так пришли мне человека, умеющего делать изделия из золота, и из серебра, и из меди, и из железа, и из пряжи пурпурового, багряного и яхонтового цвета, и знающего резную работу, вместе с художниками, какие есть у меня в Иудее и в Иерусалиме, которых приготовил Давид, отец мой. И пришли мне кедровых деревьев, и кипарисы, и певговые деревья с Ливана, ибо я знаю, что рабы твои умеют рубить деревья ливанские». И вот рабы мои пойдут с рабами твоими, чтобы мне приготовить множество деревьев, потому что дом, который я строю, великий и чудный. И вот дровосекам, рубящим деревья, рабам твоим я даю в пищу пшеницы 20 000 коров, и ячменя 20 000 коров, и вина 20 000 батов, и оливкового масла 20 000 батов». И отвечал Хирам, царь Тирский, письмом, которое прислал к Соломону: «По любви к народу своему Господь поставил тебя царем над ним». И еще сказал Хирам: «Благословен Господь Бог Израилев, создавший небо и землю, давший царю Давиду сына мудрого, имеющего смысл и разум, который намерен строить дом Господу и дом царский для себя. Итак, я посылаю тебе человека умного, имеющего знания, Хирам Авия, сына одной женщины из дочерей Дановых, а отец его тирянин, умеющего делать изделия из золота и из серебра, из меди, из железа, из камней и из деревьев, из пряжи пурпурового, яхонтового цвета, и из вессона, и из багряницы, и вырезывать всякую резьбу, и исполнять все, что будет поручено ему вместе с художниками твоими и с художниками господина моего Давида, отца твоего. А пшеницу и ячмень, оливковое масло и вино, о которых говорил ты, господин мой, пошли рабам твоим. Мы же нарубим деревьев с Ливана, сколько нужно тебе, и пригоним их в плотах по морю в Яфу, а ты отвезешь их в Иерусалим». И исчислил Соломон всех пришельцев, бывших тогда в земле Израилевой, после исчисления их, сделанного до

0: Давидом и отцом его, и нашлось их 153 600. И сделал он из них 70 000 носильщиков и 80 000 каменосеков на горах и 3 600 надзирателей, чтобы они побуждали народ к работе. Глава 3. И начал Соломон строить дом Господен в Иерусалиме на горе Мориа, которое указано было Давиду отцу его на месте, которое приготовил Давид на гумне Орны и Иусиянина. Начал же он строить во второй день второго месяца, в четвертый год царствования своего. И вот основание, положенное Соломоном при строении дома Божьего. Длина его 60 локтей, по прежней мере. Ширина 20 локтей. И притвор, который перед домом длиной по ширине дома в 20 локтей, а высотой в 120. И обложил его внутри чистым золотом. Дом же главный обшил деревом кипарисовым и обложил его лучшим золотом, и выделал на нем пальмы и цепочки. И обложил дом дорогими камнями для красоты. Золото же было золото парваимское. И покрыл дом, бревна, пороги и стены его, и окна, и двери его золотом, и вырезал на стенах херувимов. И сделал святое святых, длина его по ширине дома в 20 локтей, и ширина его в 20 локтей, и покрыл его лучшим золотом в 600 талантов. В гвоздях весу до 50 сиклей золота в каждом гвозде. Горницы также покрыл золотом. И сделал он во святом святых 2 херувимов резной работы и покрыл их золотом. Крылья херувимов длиной были в 20 локтей. Одно крыло в 5 локтей касалось стены дома, а другое крыло в 5 же локтей сходилось с крылом другого херувима. Равно и крыло другого херувима в 5 локтей касалось стены дома, а другое крыло в 5 локтей сходилось с крылом другого херувима. Крылья этих херувимов были распростерты на 20 локтей, и они стояли на ногах своих лицами своими к храму. И сделал завесу из яхонтовой, пурпуровой и багряной ткани, и из вессона, и изобразил на ней херувимов. И сделал перед храмом 2 столба высотой по 35 локтей, и копитель наверху каждого в 5 локтей. И сделал цепочки, как во святилище, и положил наверху столбов, и сделал 100 гранатовых яблок, и положил на цепочки. И поставил столбы перед храмом, один по правую сторону, другой по левую, и дал имя правому Иохин, а левому имя Воаз.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы настроены на волну интернета, на которой вещает библейское вещание BBN. Христос воскрес! Необычно прозвучало в это время, но тем не менее я верю, что вы ответили «Воистину воскрес!». Да, в воскресение Иисуса Христа нужно верить. Мы не были очевидцами Его, но из священных писаний мы знаем о том, что Христос воскрес, что Он живет на небесах, и Он ожидает нас там. Пусть будет слава Богу за это!

0: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Я надеюсь, ваши Библии уже открыты, и вы следите за ходом наших лекций. Я также надеюсь, что вы наперед читаете, изучаете самостоятельно Священное Писание, Библию дома. Сегодня мы возвращаемся к главе 8 книги «Исход». В начале этой главы, как мы уже видели, речь идет о второй египетской казни, о нашествии жаб. Первой казнью, как вы помните, было превращение воды в Ниле и во всех источниках в кровь. Обе эти казни были, конечно, направлены против двух определенных египетских богов. Бога Хапи, олицетворяющего священный Нил, и богини плодородия и возрождения Хеки, богини с головой лягушки. Лягушки и жабы считались в Египте священными животными. Поэтому вторая египетская казнь была непосредственно направлена против поклонения им. Мы читаем 6 и 7 стихи 8 главы книги «Исход», где написано следующее. «Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы, и покрыли землю египетскую. То же сделали и волхвы чарами своими, и вывели жаб на землю египетскую». Друзья, как вы видите, египетским чародеям еще раз удалось повторить чудо, совершенное Аароном и Моисеем. В этом мы опять видим доказательство того, что за религией египтян стояла настоящая сила зла, сила сатаны. Этой силой была сила сатанинская, дорогие слушатели. Как вы знаете, сатана имеет очень страшенную силу, дорогие слушатели, и он очень часто употребляет это для того, чтобы привести своей хитростью людей в обман. И многие люди обманываются, думая, что раз есть эти чудеса, значит, это сила Божья, а в самом деле это и есть сила сатанинская. И вот мы читаем далее. «И призвал фараон Аарона и Моисея и сказал, молитесь Господу, чтобы он удалил жаб от меня и народа моего, и я отпущу народ израильский принести жертву Господу». Моисей сказал фараону, назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя в домах твоих, и остались только в реке. И сказал, завтра. Моисей отвечал, будет по слову твоему, дабы ты узнал, что нет никого, как Господь Бог наш. И удалятся жабы от тебя, и от домов твоих, и от рабов твоих, и от твоего народа. Только в реке они останутся. Мы читали 8 по 11 стихи, друзья, дорогие, из книги «Исход». Здесь интересно заметить, что хотя чародеям удалось повторить чудо, совершенное Аароном, им, однако, было не под силу очистить землю от нашествия жаб. Фараон был настолько напуган этим нашествием, что даже согласился пообещать Аарону и Моисею что угодно. Постепенно, как вы видите, Бог дает понять фараону, с кем тот имеет дело. Мы читаем: «Моисей и Аарон вышли от фараона, и Моисей возвал Господу о жабах, которых он навел на фараона. И сделал Господь по слову Моисея. Жабы вымерли в домах и на дворах и на полях, и собрали их в груды, и восмердела земля. И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, но не послушал их, как и говорил Господь». Мы читали 12 по 15 стихи 8 главы книги «Исход», дорогие слушатели. Снова мы видим ожесточение фараона. Из этого отрывка становится яснее, что означают слова «Я ожесточу сердце фараона», сказанное Господом. В стихе 15 мы читаем, что фараон сам ожесточил сердце свое. Бог только выявил то, что уже было в сердце этого человека. «И сказал Господь Моисею: скажи Аарону, простри жезл твой и ударь в персть земную, и сделается персть мошками по всей земле египетской». Так они и сделали. Аарон простер руку свою с жезлом своим и ударил в персть земную. И явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. Старались также волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И были мошки на людях и на скоте. И сказали волхвы фараону: это персть Божий. Но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. Мы читали 16 по 19 стихи, друзья дорогие. До этого момента, как вы видите, египетским волхвам удавалось воспроизводить все чудеса, совершавшиеся Божьей рукой через Аарона и Моисея. По каким-то причинам последнее чудо им почему-то не удалось сделать. В результате этого волхвы признали в нем перст Божий, то есть руку Божью. Бог постепенно начинает убеждать египтян, что Он один есть истинный живой Бог. Эта последняя казнь мошками была направлена против Бога земли Геба. «И сказал Господь Моисею: завтра встань рано и явись перед лицо фараона. Вот он пойдет к воде, и ты скажи ему: так говорит Господь, отпусти народ мой, чтоб он совершил мне служение. А если не отпустишь народа моего, то вот, я пошлю на тебя, на рабов твоих и на народ твой, и в домы твои пёсьих мух, и наполнятся домы египтян пёсьими мухами, и сама земля, на которой они живут, и отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет пёсьих мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли. И сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение». Мы читали 20 по 23 стихи из 8 главы книги «Исход», дорогие слушатели.

0: Как вы видели, до этого момента все казни египетские затрагивали, так сказать, землю Египта, так как и землю Гесем, где жили сыны Израилевы. Это, возможно, навело фараона на мысли, что все случившееся несчастье были просто какими-то естественными стихийными бедствиями, как многие безбожники и сегодня думают о любых бедствиях. Однако, когда Бог объявил о разделении этих двух земель и о поражении только земли Египта, стало совершенно ясно, что все беды, обрушившиеся на Египет, были делом Божьим. Начиная с этого момента, ни одна из последующих египетских казней не коснется земли Гесем. Четвертая египетская казнь, как мы называем с вами, слушатели, это нашествие пёсьих мух. Это были, скорее всего, священные жуки-скарабеи. Скарабеев, вылитых из золота, часто находят, как вы знаете, в египетских гробницах. Нашествие этих скарабеев оказалось таким пугающим бедствием для фараона, что он, наконец, согласился пойти на компромисс с Моисеем. Послушайте, что предложил Моисею фараон, когда пёсьи мухи вторглись в египетскую землю. «Так и сделал Господь», написано, «налетело множество пёсьих мух в дом фараонов и в домы рабов его, и на всю землю египетскую погибла земля от пёсьих мух». И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: «Пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле». Но Моисей сказал: «Нельзя сего сделать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше Господу, Богу нашему, если мы отвратительную для египтян жертву станем приносить в глазах их. Но не побьют ли они нас камнями? Мы пойдем в пустыню на 3 дня пути и принесем жертву Господу, Богу нашему, как Он скажет нам». Мы читали 24 по 27 стихи. Моисей не принял предложение фараона. Он продолжает настаивать, что для принесения жертвы им необходимо уйти на 3 дня пути в пустыню. Фараон предлагает второй компромисс. «И сказал фараон: „Я отпущу вас принести жертву Господу, Богу вашему, в пустыне, только не уходите далеко, помолитесь обо мне“». 28 стих. Фараон не идет на большие уступки. Он соглашается, чтобы израильтяне ушли в пустыню, но только на короткое расстояние. Вдобавок он просит, чтобы они за него помолились Господу. Моисей сказал: «Вот, я выхожу от тебя и помолюсь Господу, и удалятся пёсьи мухи от фараона, и от рабов его, и от народа его завтра. Только фараон пусть перестанет обманывать, не отпуская народа принести жертву Господу». И вышел Моисей от фараона и помолился Господу. И сделал Господь по слову Моисея, и удалил пёсьих мух от фараона. От рабов его и от народа его не осталось ни одной. Но фараон ожесточил сердце свое и на этот раз и не отпустил народа. Мы снова читали из этой книги Исход 8 главы, 28 по 32 стихи. Как вы видите, друзья, фараон снова и снова ожесточает свое сердце. Он обманывает и обманывает постоянно народ и лидеров израильского народа. Бог продолжает работать над упрямым сердцем фараона. Пока фараон будет противиться Господу Богу, его земля будет стонать под ударами несчастий, посыпавшихся на нее, как из рога изобилия. Бог желает осыпать нас благословениями, но наше упрямство, слушатели дорогие, часто наше упрямство и противоборство его воле могут обратить благословение в проклятие. Так было и в случае с фараоном. И сказал Господь Моисею: «Пойди к фараону и скажи ему: так говорит Господь, Бог евреев: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо если ты не захочешь отпустить и еще будешь удерживать его, то вот рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на валах и овцах. Будет моровая язва, весьма тяжкая. И разделит Господь между скотом израильским и скотом египетским. И из всего скота сынов Израилевых не умрет ничего». И назначил Господь время, сказав: «Завтра сделаю это, Господь, в земле этой». И сделал это Господь на другой день. И вымер весь скот египетский, и скота же сынов Израилевых не умерло ничего. Фараон послал узнать, и вот из скота израильтян не умерло ничего. Но сердце фараонова ожесточилось, и он не отпустил народа. Снова мы читали первых 7 стихов, друзья дорогие, из книги «Исход» 9 главы. В этом последнем случае, как вы видите, у фараона не могло оставаться сомнений, что во всем этом чувствовалась рука Божья. Египтяне поклонялись животным. Одним из таких животных был священный черный бык Апис. Ему был посвящен второй по величине храм в Египте, в городе Мемфисе. Когда Бог послал на египетский скот моровую язву, и в Египте не осталось ни одного здорового животного, положение стало почти, можно сказать, юмористическим. Да, Господь, видимо, любит этот юмор. И египтяне, как вы знаете, поклонялись больной корове или больному быку. Божий суд над идолопоклонством египтян продолжает разворачиваться. И мы должны сказать, слушатели, что нет ничего, что могло бы, слушатели, заместить Бога или поклонение Богу. Бог ненавидит, Бог не любит. Для Бога все это является мерзостью, когда человек замещает чем-то его поклонение. И поклонение Богу должно быть только ему и никому другому. Поэтому Господь Бог много раз в Библии предупреждает именно об этом, что есть только один Господь Бог, живой Бог, и Ему нужно поклоняться, дорогие слушатели. Божий суд над идолопоклонством египтян продолжает разворачиваться. Но мы должны на этом сегодня расстаться. И я приглашаю вас читать наперед назначенные главы, слушатели, чтобы вместе изучать Священное Писание. И вы увидите, как прекрасно Слово Божье, как богато поучениями для каждого из нас, дорогие друзья. А пока до следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не унижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Да сотворит Господь с вашим сердцем то, о чем здесь сказано. Да придут на вас все благословения Господни. Оставайтесь на нашей волне. У микрофона ваш ведущий Сергей Мараро.

0: круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги Откровения, и сегодня мы познакомимся с событиями, которые описаны в 19 главе. Именно отсюда начинается повествование о главном событии всего Откровения – второго пришествия Христа. В предыдущих главах говорилось в основном о крахе цивилизации,

0: Божьего этого не было почти ни у кого. 19 глава посвящена переходу от катастроф к Царству Божьему, кульминация описания которого будут следующие главы. После картины гибели Вавилона мы видим разверстые небеса и на земле, и на небе ликующую церковь. Сначала голоса многочисленного народа в небе, это торжествующая церковь и ангельские силы, поющие «Аллилуйя», что означает «Хвалите Бога». Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги Откровения. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение книги Откровения, и сегодня нам предстоит начать разговор о 19 главе этого произведения. Здесь мы подходим к волнующим событиям, которые касаются всех нас. Приступая к 19 главе, мы переворачиваем страницу исторического повествования, открывающую перед нами новый этап земной истории. И рассказ об этих событиях кардинальным образом меняет весь тон повествования книги Откровения. Разрушение Вавилона, столицы царства зверя, отметило конец великой скорби. Мы переходим из тьмы в свет, от кромешной ночной тьмы дней суда к ярким дням небесных благословений. Эта глава открывает новую часть книги Откровения и подводит нас к величайшим событиям на этой земле, второму пришествию Христа на эту планету, когда Он установит свое царство. Эта глава как бы является мостом, соединяющим время великой скорби и тысячелетнее царство, которое Иисус утвердит на этой земле. События грандиозной значимости воспроизводятся для нас здесь. Два центральных события этой главы – это брачный пир Агнца и возвращение Христа на землю. Причем одно событие следует за другим. Эта глава начинается со слов восхваления и славословия, когда все небесные голоса сливаются в колоссальный единый хор. Прочтем первый стих. «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: „Аллилуйя, спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему“». Ранее в книге Откровения, в главах с 5 по 7, мы уже видели сцену поклонения, в которой старцы, а также бесчетное число ангелов и разумных Божьих созданий все вместе поклонялись Богу. А сейчас великое число святых периода скорби присоединяются к этому хору и начинают петь Богу хвалу. И это поистине потрясающее зрелище. Причем это первый раз, когда все эти существа имеют возможность использовать изумительный ветхозаветный способ выражения прославления Богу. Слово «Аллилуйя». Данное слово встречается в следующих 6 стихах целых 4 раза. Это единственное употребление данного ветхозаветного слова в Новом Завете. Оно специально оставляется для окончательной победы. Слово «Аллилуйя» – это весьма уместный способ выражения прославления в данной части книги Откровения. Интересно заметить, что это слово часто употребляется в книге Псалмов. Его значение переводится как «прославим Господа». Великая скорбь уже завершилась. Приход Иисуса вот-вот должен состояться, а Церковь должна соединиться со Христом узами брака. И на это, друзья мои, нам всем остается сказать «Аллилуйя». Не менее одного раза в год я хожу на концерт, чтобы послушать исполнение замечательной оратории Георга Генделя «Мессия». Однако, независимо от того, каким бы величественным ни было исполнение этого потрясающего произведения, любое исполнение будет далеко от того великого славословия, которое должно состояться в будущем. 103-й псалом выражает это в 35-м стихе следующим образом. «Да исчезнут грешники из земли и беззаконных, да не будет более. Благослови, душа моя, Господа! Аллилуйя! Аллилуйя Богу за то, что Он грядет со Своим

0: судом, чтобы покарать и устранить нечестивых с этой земли. Аллилуйя – это апогей прославления. Когда последняя фаза спасения приходит к своему воплощению. О том же самом говорил апостол Павел в послании к римлянам в 8 главе в стихах с 18 по 23. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих». Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Друзья мои, этот великий день предстоит нам впереди. Земля будет освобождена от уз греха, в которых она стенает в настоящее время. Но однажды всякое стенание будет заменено потрясающим пением. И именно об этом говорит апостол Иоанн в 19 главе своей книги Откровения. Далее прочтем стихи со 2 по 4. В них мы видим, как 24 старца впервые поют Богу хвалебную песнь. Эти старцы, как мы уже убедились ранее, представляют всю Божью Церковь. Именно этот символизм мы встретили в 4 главе книги Откровения. Однако здесь эти старцы появляются перед нами в последний раз, потому что в отношении Церкви используется совершенно другой образ. Далее Церковь становится невестой Христа. Слово «Церковь» означает «призванный». Здесь, на земле, мы именуемся Церковью, призванными Богом. Но после того, как мы оставим эту землю, мы будем именоваться Его невестой. Прочтем стихи со 2 по 4. «Ибо истинные праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством Своим и взыскал кровь рабов Своих от руки ее». И вторично сказали «Аллилуйя!» И дым ее восходил во веки веков. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь! Аллилуйя!». Очень интересно отметить, что по окончании всех этих судов находящиеся на небесах существа, которые обладают более совершенным знанием, нежели мы с вами, могут сказать, что Божьи суды праведны и истинны. Если вы не считаете, что Бог прав, то проблема кроется в вас, а не в Боге. Наше с вами понимание и восприятие несовершенно. Бог проявит свою праведность в суде над этой великой блудницей, то есть над отступившей от веры Церковью. Кстати, обратите внимание, что ранее, когда мы читали о суде над великой блудницей, олицетворявшей впавшую в вероотступничество Церковь, нам было сказано, что эту блудницу уничтожили Антихрист и цари земли. Однако здесь нам сообщается, что именно Бог судил ее. Как видите, Бог использует для своих целей самые разные инструменты. И для воплощения своих задач Он будет использовать даже сатану. А на небесах будут звучать слова о том, что божественные суды истинны и праведны, потому что отступившая от веры Церковь заслужила свою гибель. Она стала причиной мучений и смерти многих Божьих детей. И Он взыскал кровь рабов Своих от руки ее. Дело в том, что сами верующие не должны мстить за себя. Конечно, некоторые из нас порой пытаются взять отмщение в свои руки. Но в тот самый момент, когда мы делаем это, мы тем самым сходим с пути веры. В послании к римлянам, в 19 стихе 12 главы, Бог говорит нам следующее. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано, «Мне отмщение, я воздам», — говорит Господь». Бог позаботится об отмщении за вас. Когда другие люди причиняют вам боль, а это, как все мы знаем, случается нередко, у нас есть желание причинить ответную боль. Это естественная реакция, которую проявляет наша ветхая натура. Однако мы должны отдать все это в руки Бога. В Его планах нет ничего о том, чтобы виновные ушли без должного наказания. Однако право на отмщение находится исключительно в Его руках, и Он обрушит свой суд на эту богопротивную систему. Далее прочтем 5 и 6 стихи. «И голос от престола исшел, говорящий, «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие». И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Обратите внимание, что этот призыв к словословию исходит от самого Божьего престола. Потому что Господь Иисус Христос готовится к тому, чтобы взять управление миром в свои руки. Это настоящее словословие и наиболее яркая победоносная песня во всем Божьем Слове. Она возвращает нас к тому самому завету, который Бог заключил с Давидом, и в котором Он обещал, что возведет на престол Давида того, кто будет сидеть на этом престоле вечно. Во второй книге Царств, в 16 стихе 7 главы, мы читаем: «И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Но прежде чем Христос возвратится на эту землю, состоится церемония бракосочетания, и нам всем, как верующим, предстоит принять в ней самое непосредственное участие. Прочтем 7 и 8 стихи. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Друзья мои, это будет самое восхитительное и волнующее переживание, с которым только столкнутся верующие. Церковь, то есть сообщество всех детей Божьих, живших со дня Пятидесятницы и до самого момента восхищения, предстают здесь перед Христом как невеста, приготовившаяся для встречи с женихом. Обратите внимание, что в этом празднике не будут участвовать ветхозаветные святые. Только верующие времен Церкви примут участие в данном событии. И вся эта сцена происходит на небе, ибо данный брак заключается на небесах. В 5 главе послания к Ефесянам апостол Павел говорит о взаимоотношениях мужа и жены, когда они оба являются верующими. Кстати сказать, он говорит о тех, кто исполнены Духом, и о тех взаимоотношениях, которые возникают в результате этого. Вы не можете иметь подлинно христианскую семью без того, чтобы муж и жена не были исполнены Духом. Более того, я считаю, что супруги в браке никогда не смогут узнать, что такое истинная любовь, если оба не являются верующими. Вспомните наставление апостола Павла, которые мы находим в 5 главе послания к Ефесянам, в стихах с 25 по 27. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить Его, очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славную Церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Брачный союз между мужчиной и женщиной – это чудесная иллюстрация единения Христа и Его Церкви. Церковь, как невеста, обретает уникальные взаимоотношения с Христом. Дело в том, что Христос возлюбил Церковь и отдал Себя за нее. Помните, что Он сказал в Своей первосвященнической молитве? Мы читаем эти слова в 17 главе Евангелия от Иоанна, в стихах с 23 по 26. «Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня, и я открыл им имя твое, и открою, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Самое чудесное во всем этом именно то, что мы впервые по-настоящему узнаем Христа, действительно познаем Его, как Он есть. Свадебное одеяние Церкви – это праведные дела святых. Хотя нам порой нелегко принять данный факт, истина в том, что мы не сможем стоять перед Христом в нашей собственной праведности. Павел писал об этом в своем послании к филиппийцам, в 9 стихе 3 главы, говоря о необходимости найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Как видите, благодаря вере мы можем довериться Христу не только в отношении прощения наших грехов, но также и в том, что Он вменит нам свою собственную праведность. Однако вполне разумно задаться вопросом, почему Иоанн говорит, что свадебным одеянием Церкви будет праведность ее святых. Все дело в том, что свадебные одежды используются только один раз, тогда как в праведности Христа мы будем облачены на протяжении всей вечности. Мы, как верующие, появляемся перед судилищем Христа. Но не для решения вопроса о нашем спасении, а для получения наших наград. На протяжении всех веков верующие совершали праведные дела, которые собирались для того, чтобы стать их свадебным украшением. Кстати сказать, что делаете лично вы, чтобы украсить свой брачный наряд? То есть, что именно вы делаете для Господа сегодня? Вновь позвольте мне привести слова апостола Павла, которые мы находим в первом послании к Коринфянам, в 3 главе, в стихах с 12 по 14. «Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерево, сено, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. Золото, серебро и драгоценный камень переживут любой огонь, а дерево, сено и солома исчезнут вместе с дымом. Поэтому только подлинно благие дела являются свадебным одеянием Церкви, ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять», пишет Павел в 10 стихе 2 главы послания к Ефесянам. Однако после свадьбы брачные одежды откладываются в сторону. Мы уже увидели в конце 4 главы книги Откровения, что все 24 старца, которые олицетворяют Церковь, складывают свои венцы к ногам Агнца. При этом они провозглашают, что «Он достоин». Он один достоин принять их. церковь будет демонстрировать его славу. Как пишет Павел в послании к Ефесянам, в 7 стихе 2 главы, говоря о явлении в грядущих веках преизобильного богатства благодати Божьей в благости к нам во Христе Иисусе. Мы будем находиться на всеобщем обозрении, как спасенные от преисподней и взятые на небеса грешники. Мы не имеем никакого права находиться на небесах, и нам никогда не было бы суждено попасть туда, если бы не праведность Христа и тот факт, что мы принадлежим Ему. Взаимоотношения Христа и Церкви являются особыми и неповторимыми. И ни одно другое сообщество не удостоится подобных взаимоотношений. Далее прочтем 9 и 10 стихи. «И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сии суть истинные слова Божии. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись». Ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Сейчас, пожалуйста, внимательно прислушайтесь к моим словам. Брак Агнца будет проходить на небесах, но брачный пир состоится на земле. Изображением этого является отрывок из 25 главы Евангелия от Матфея, где нам приводится притча о 10 девах. Дело в том, что эти 10 дев не являются невестой. У Христа есть только одна невеста, которая является Его церковь. Жених возвратится на землю для участия в своем брачном пире. То есть он возвратится не только для того, чтобы судить землю, но и для того, чтобы участвовать в брачной вечере, которую должны будут посетить 10 дев. Еще одна картина той же самой сцены предстает нам в 44-м псалме. В этом псалме Христос предстает нам как царь. Нам не сообщается, кем он является. Однако царица также присутствует там. «Дочери царей между почетными у тебя, стала царица одесную тебя в Офирском золоте». Читаем мы в 10 стихе 44-го псалма. Я уверен, что данный псалом приводит нам образ церкви на брачном пире. Но кроме нее там также присутствуют гости. В 13 стихе сказано: «И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лицо твое». Итак, брачный пир состоится на земле. Как дети Израиля, так и язычники, которые вступят в тысячелетнее царство, будут приглашены туда в качестве гостей. А этим пиром, по всей видимости, является его тысячелетнее царство. То есть речь идет о весьма и весьма долгом пире. А в конце тысячелетнего царства церковь опять предстает нам как невеста. Представьте себе медовый месяц, который длится целую тысячу лет. И это будет лишь началом истинной радости, которая ожидает нас всех, друзья мои. Этой мыслью я хочу завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

0: мой.
1: Волнуемся ли мы о нашем будущем? Все зависит от того, с кем мы проводим настоящую жизнь. Если мы живем с Богом, то тогда мы будем согласны со стихом, который я сейчас прочитаю. «О будущем я не волнуюсь. Я знаю, что Бог мне сказал. Я просто Ему повинуюсь, иначе ведь просто нельзя». Поэтому, кто еще не с Богом, поймите, что иначе нельзя. Надо подойти к Нему, нужно ухватиться за Него, и Он возьмет вас в свои пронзенные руки, поведет вас в будущее, и вы ни о чем не будете волноваться.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Кладовая дятла. Многие птицы делают себе запасы пищи, а вот самка североамериканского краснолобого дятла собирает, хранит и затем употребляет по назначению еще и минеральные добавки. Как и у большинства птиц, в рационе самки краснолобого дятла во время кладки яиц должно быть побольше кальция. Специалисты, ведшие наблюдения, отметили, что когда начинается время кладки, эта птица собирает в лесной подстилке фрагменты костей и припасает их впрок. Высмотрев косточку, птица несколько пластинок съедает на месте, а остальное несет в кладовку. Отложив яйца, она часто наведывается в эту кладовку и съедает еще пластинку-другую. Когда же кладка яиц заканчивается, самка краснолобого дятла утрачивает к этим костям всякий интерес. Птица запасает впрок минеральные добавки. Такого ученые никогда раньше не наблюдали. Они также отмечают, что пряча свои находки рядом с гнездом, самка дятла снижает риск нападения хищников, которые водятся в подстилке. Здоровый образ жизни предполагает планирование и правильное питание. Вот почему любящий творец вложил в свои создания, не исключая и животных, умение заботиться об их здоровье.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Когда мы открываем Библию, мы находим там утешение, мы находим ответы на все вопросы, которые жизнь нам задает. Если еще нет, значит мы мало открываем Библию. Давайте полюбим эту книгу, как святое Слово Божье, и будем черпать наставления каждый день.

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

0: благодати представляет проповедь «Небесные принципы величия». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
1: Итак, мы говорим сейчас о первом небесном принципе величия. Иисус Христос говорит, необходимо обращение. Но кроме того, Иисус Христос подчеркивает или переходит к следующему элементу. Третий стих 18 главы. «И сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Воплощение, Голгофский крест, страдания, смерть, воскресение Иисуса Христа были сделаны специально для того, чтобы вот это обращение, вот это умоление стало реальным для нас с вами. Давайте посмотрим на второе, искреннее умоление. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, и поставил посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Если не обратитесь и не будете как дети, Он ставит одно зависимое от второго. Он говорит первое об обращении, если не обратитесь, и второе говорит о том, что обращение обязательно приводит к очень важному обстоятельству, к умолению человека. Человек становится, или он должен стать умоленным, как дитя. В следующем стихе он подтверждает, что в Царстве Небесном действительно будут различные степени величия. В Царстве Небесном будут то же самое люди, которые более великие и менее великие. И он говорит: «Итак, кто умолится, как эти дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Да, оказывается, в Царстве Небесном тоже есть определенная система градации, которую очень важно нам знать. Но дело в том, что этот принцип абсолютно противоположного действия. Нам трудно его понять. Почему? Потому что мы привыкли все время в одном измерении. Это все равно, как люди всегда на ногах ходят, да? И когда вы смотрите на что-то, у вас автоматически горизонт сравнивает. У вас есть в мозгу измеритель вертикали и горизонтали. И вы понимаете, что вы все меряете таким образом. Мы привыкли жить кверх ногами. Мы живем на земле, и у нас привычный образ измерения ценностей человеческий, который неправильно измеряет. И Христос берет и вот здесь с головы на ноги все ставит. Он берет и объясняет, что суть величия совершенно в другом оказывается. В абсолютно противоположном. Это то, что нам очень трудно понимать. Это хорошо, очень хорошо продемонстрировано Иисусом Христом. Филиппийцам 2 глава 7 и 9 стих. Иисус Христос, написано, Он занимает самое великое положение. По Своему величию нет, никто больше не превосходит.

Вот система градации в небесах. Иисус Христос действительно занимает самое высокое положение. Почему? Умолился ниже всех. Я хочу задать вопрос. Мы это знаем? В общем-то, да. Слышали уже много раз. Возникает вопрос, почему не умоляемся? Почему боимся умоляться? Почему, когда возникает ситуация, у нас автоматически срабатывает инстинкт подняться немножко выше, подмять под себя других? Нам так и кажется, что если я умолюсь, я проиграю. Я сразу же все потеряю. Я не буду контролировать ситуацию. Заметьте, что сказано здесь об Иисусе Христе. Кто поставил его выше всех? Сам он сделал это? Абсолютно нет. Написано, посему и Бог, Бог Отец, превознес его выше всякого имени. Что подчеркивает Иисус Христос одним примером? Давайте посмотрим, что означает искреннее умоление. Иисус Христос, сравнивая обращенного человека с умолением ребенка, показывает на несколько аспектов, характерные детям. Я остановлюсь на двух самых главных. Когда мы говорим о искреннем или настоящем умолении, прежде всего, чем характеризуются дети, это своей зависимостью. Что это значит? Ребенок сам по себе не может прожить. Когда он рождается, он вообще, он выжить физически не может без родителей. Так Бог устроил, очень интересно устроил. Рождается ребенок абсолютно, стопроцентно зависимым от людей, которые рядом с ним. И вот эта зависимость, она в принципе сохраняется и в будущем, когда человек вырастает, когда он становится взрослее немножко. Конечно, мы знаем, что разные дети по-разному реагируют. Здесь Христос не говорит абсолютно о каждом индивидуальном случае. Есть дети, которые слишком рано начинают отрицать свою зависимость, но от этого они не перестают быть зависимыми. Они же все равно зависимы. Поэтому, когда Христос показывает это ребенка, Он говорит, если вы не поймете в своей жизни, что вы абсолютно зависимый человек. Несколько сравнений. Человек взрослый, большинство вопросов решает сам. Ребенок большинство вопросов знает, что решают родители. Это разница между тем, младенец или ребенок и взрослый. Если не умолитесь и не будете как дети. Дети большинство вопросов отдают, или они понимают, или так реально есть. И они к этому привыкли, что папа с мамой решит. Даже тогда, когда они с папой и с мамой пытаются спорить, все равно они знают, что будет так, как родители скажут. Первое сравнение. Второе. Человек взрослый в большинстве своих ситуаций может позаботиться сам о себе. Ребенок нет. В большинстве ситуаций ребенок хорошо знает, что кто-то должен о нем позаботиться. Папа с мамой работают, должны заработать на хлеб. Папа с мамой должны обеспечить кровом над головой, одежду и так далее. В этом разница. Поймите о том, что вы сами не способны о себе позаботиться. Первое. Ваши решения, они не обладают решающим значением. Второе. Вы не можете даже позаботиться о себе. Третье. Человек взрослый в большинстве случаев может защитить сам себя. Ребенок в большинстве случаев нуждается в защите. Он нуждается в тех, кто будет его охранять. Тех, кто позаботится о его эмоциональной безопасности, физической безопасности, санитарной безопасности, интеллектуальной и так далее. Это несколько таких сравнений, которые говорят нам о том, что Христос имел в виду, когда Он поставил ребенка перед учениками. Он показывал иллюстрацию принципа небесного величия. Он подчеркивал и говорил о элементах того, что было присуще маленьким детям. Как я уже сказал, что несмотря на то, что мы взрослые, будучи взрослыми, имеем какие-то стремления, какие-то тенденции к каким-то добрым вещам, суть нашей греховной природы, с которой мы рождаемся с детства, она заключается в том, что мы хотим быть независимыми. Мы видим свое величие в независимости. Нам трудно подумать о том, что мы должны быть зависимыми. Христос же ставит ребенка и говорит, если не умолитесь, как это дитя, если не поставите перед собой цель искать зависимости, вы даже в Царство Небесное не попадете. И если вы попадаете в Царство Небесное, то вот там ваше преуспевание зависит от того, насколько

0: более зависимыми от Бога вы будете. Это то, что подчеркивает Иисус Христос. Он сам был ярчайшим примером абсолютной зависимости от Отца. Кто-кто, а он-то мог бы быть независимым. Он был совершенным человеком, абсолютно совершенным человеком. Он мог бы, он был умный, он был сильный, ему природа покорялась, он болезни контролировал. Он мог бы независимо действовать. Иисус Христос пришел на землю, его главной целью было стать зависимым от Отца. В этом весь его горизонт, вся его цель, все его устремление. Христос продемонстрировал это, умоление как дитя. Он пришел на землю, он был Богом. Он был с Отцом всегда, вечность. Но он становится человеком и становится в положении абсолютно зависимого человека. Вот что Иисус Христос имеет в виду, когда он ставит ребенка, ставит его перед вами, перед вашим сегодня взором и говорит, если не умолитесь, если не станете в положении зависимости, пожалуйста, научитесь видеть в зависимости ценность. Отбросьте эту ложную идею, которую вы принесли со своей греховной природы, что ваше счастье в том, чтобы было по-вашему. Что ваше счастье в вашем независимом духе, в утверждении самого себя. Отбросьте это, и Христос иллюстрирует. Он сам живет так. Послушание было сердцевиной жизни Иисуса Христа. Давайте сравним с собой. Жил ли кто-то из нас, когда встает с утра и думает, как бы послушаться родителей? Чаще всего послушание воспринимается как неизбежное зло. В общем-то, не хочется, но приходится. Иначе на каникулы не поеду, иначе там что-нибудь не дадут или чего-нибудь дадут того, что не хочется получить. Иисус Христос пришел для того, чтобы искать послушание. Очень интересная разница. Колоссальная разница в мышлении. Филиппийцам 2:6. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек, смирил себя, быв послушным, даже до смерти, к смерти крестной. Божественная Троица устроена так, что внутри нее нет никогда конфликтов. И вот Иисус Христос, он равен Богу. Бог Сын равен Богу Отцу, и Богу Духу Святому. Они все настолько посвящены друг другу, настолько любят друг друга, что в них внутри Троицы никогда не возникает конфликта. Одна личность, один представитель Троицы не сходит на землю. Для чего? Для того, чтобы абсолютно во всем слушаться того, кто равен с ним. Я знаю, очень многие жены имеют проблему с этим. Они говорят, так мы же равны, да? Но заметьте, здесь Иисус Христос абсолютно равен Богу Отцу. Он не сходит на землю. Для чего? Он видит в этом свое величие. Суть его величия заключалась в том, чтобы абсолютно всегда быть послушным Отцу. Существует эта иерархия, кстати, и у мужей, и у жен, и у детей. Смотрите, главный Христос, и наша первая задача быть послушным Ему. Это первая задача. И потом у каждого из нас есть свои обязанности. Мы должны быть послушны полицейскому, который установил правила дорожного движения. Мы должны быть послушны начальнику на работе, который установил порядок функционирования предприятия. Дети и родителям должны быть послушны. Все это исходит из послушания Иисусу Христу. Очень важный принцип. Молитвенная жизнь Иисуса Христа – это постоянная практика была. Почему люди мало молятся? Потому что мало осознают зависимость от Бога. Редко осознают эту зависимость. Марка, 1 глава, 31 стих. «Утром, встав весьма рано, вышел, удалился в пустынное место и там молился». Луки 5:16. «Он уходил в пустынные места и молился». Вы можете таких текстов очень много найти. Почему? Он зависим был от Бога. Он жил в постоянном осознании зависимости. Вот почему он говорит, если не умолитесь. Исполнение воли Отца была главная цель жизни Иисуса Христа. Помните эту самую, наверное, известную молитву Иисуса Христа, молитву в Гефсиманском саду, когда Иисус Христос говорит, «Отче, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Итак, это первая характеристика умоления, это зависимость. И дай Бог, чтобы каждый из нас искал этого состояния. Пусть это станет для нас действительно истинной целью, ценностью настоящей. Пусть это станет практикой. Пусть это превращает и изменяет нашу жизнь. Пусть это изменит характеристику взаимоотношений между нами. Наш гид который с нами был 10 дней, мы практически в одном автобусе с 8 утра до 8 вечера были. И когда он с нами расставался, он говорил: я никогда не видел такой атмосферы. Я теперь понимаю, что значит библейское христианство. Это было очень приятно слышать. Когда люди, не способные понять, видят это в жизни. Это то, что должно быть видно. Это то, что должно стать реальностью. Другие принципы взаимоотношений. Второй элемент, который связан с умолением, это доверие. Мы говорили немножко о зависимости, второе – доверие. Детское доверие связано с тем, что дети, не понимая всего, они знают две вещи. Они знают, что папа с мамой любят их, они добрые, и папа с мамой знают больше их, и поэтому они доверяются. В этом все. Мы в наших отношениях с Богом должны понимать эти две вещи. Первое, мы должны ясно понимать, что Отец наш Небесный знает гораздо больше нас. Второе, Он любит нас. И поэтому то, что Он говорит нам, самый лучший вариант, нам просто доверяться. Апостол Павел когда-то говорил 1 Коринфянам о том, что он был умнейшим человеком своей эпохи. Но когда он подходил ко Христу, посмотрите, он говорит: «Но благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, для еллинов безумие, для самих же призванных иудеев и еллинов Христа Божию силу и Божию премудрость». Иисус Христос, Матфея 11 глава, 25 стих говорит: «В то время, продолжая речь, Иисус сказал: „Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл кому? Младенцам. Открыл людям, просто доверяющим Богу. Нам очень часто трудно доверять Богу только потому, что мы хотим найти какое-то наше человеческое оправдание нашего нежелания принять Его господство и власть над нами. Два конкретных примера, которые помогут нам это понять. Первое. Мария, мать Иисуса Христа. Приходит к ней ангел, говорит ей: ты зачнешь от Духа Святого. Она говорит: не понимаю, как это может быть. У нее было достаточно силы задать ему вопрос и говорит: как это будет? Послушайте ответ. Первая глава Евангелия от Луки. Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя. Посему рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Вот Елизавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, уже ей 6-й месяц. Ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала: се раба Господня, да будет мне по слову твоему. И отошел от нее ангел. Что объяснил ей ангел? Очень мало. На это невозможно объяснить. Единственное, что он сказал, что Бог сказал, точно будет. Он говорит: у Бога не остается бессильным никакое слово. Мария говорит: все поняла. Все теперь ясно. Теперь пусть будет так, как хочешь ты. Да будет мне по слову твоему. Вот пример доверия. Вот почему Мария способна была на самое великое. Он даже ей не стал объяснять. Понимаешь, синтез, генерация, клетки берутся, соединяются. Никто не поймет этого все равно. Ангел говорит: если Бог сказал, это абсолютно точно будет. И поэтому Мария что делает? Она просто доверяет. Она говорит: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Очень-очень часто, друзья, нам трудно понять все тонкости, почему Бог говорит нам так, почему мы должны так делать. Если Он говорит, значит, у нее есть очень хорошая причина для этого. Единственное, что мы должны сделать, как дети, принять: «Да будет мне по слову Твоему». Вот в чем наше величие с вами, братья и сестры, когда мы способны принимать. Второй негативный пример. Народ израильский, когда Бог сказал им, Он ведет их и говорит: вот эта земля, в которую вы войдете. Они посылают 12 соглядатаев. Возвращаются эти соглядатаи, числа 13 глава, и рассказывают, что земля, в общем-то, хороша, но не можем туда войти. 27 стих, 28. Народ, живущий там, большой. 31 стих. Те, которые ходили с ними, говорили: не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас, распускали худую молву. И так далее. 14 глава, 2 стих. «И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им: о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей». Ох, как сильно хочется умереть. И для чего Господь ведет нас в землю, где мы что? Умрем. Пали от меча. Жены наши и дети достанутся в добычу врагам. Не лучше нам возвратиться в Египет? Заметьте, уже созревает план. Вот смотрите, мы сейчас со стороны смотрим, Бог вывел народ чудеснейшим образом. Ведет их в землю обетованную. Он сказал им, что я вам даю эту землю. И действительно, вокруг этой земли связано столько интересного, что это только Бог мог дать ее. Я вам даю эту землю. Они идут в эту землю, и здесь вместо того, чтобы довериться Богу, они встретили то, что не вкладывается в их сознание. И они сразу срочно собирают комитет, собирают какой-то штаб и планируют. Сейчас выберем из себя старшего и пойдем назад в Египет. Что делать? Кирпичи. Глину месить. Рабский труд. Вот на что способна человеческий разум, человеческая идея без подчинения Богу. Вот тогда, когда мы просто не доверяем Ему. Ну, это евреи, шедшие из Египта. Давайте посмотрим на себя. Давайте посмотрим, сколько мы уже кирпичей слепили. Сколько мы уже раз поставили себя в ситуацию, когда мы просто по-детски не можем довериться Богу. И поэтому создаем планы, создаем решения, мы думаем о том, что мы умнее, мы мудрее. В самом деле, только осложняем свою жизнь. У них был реальный шанс получить землю в то время. Вместо того, чтобы получить ее, они 40 лет обрекли себя на то, чтобы 40 лет ходить по пустыне и умирать действительно там. Как просто довериться Богу. Как просто принять Его авторитет, принять Его добро, Его власть, Его разум. Самые разные вопросы. Доверие Богу в распределении времени нашего. Доверие Богу в распределении средств. Доверие Богу в принятии своего положения. Доверие Богу в том, чтобы учиться правильно поступать в каждой конкретной ситуации. Это просто. Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. А кто молится, как это дитя, тот будет большим в Царстве Небесном. Что не значит умоление. Некоторые люди неправильно проводят параллели, и иногда есть ошибка вкладывать тот смысл, которого Христос не вкладывал. Первое. Умоление не означает неразвитость или глупость. Когда Христос говорит, если умолиться, как это дитя, это не значит быть глупым. Есть на это несколько причин. Апостол Павел говорит, 1 Коринфянам 14 глава, 20 стих. «Братья, не будьте детьми умом. На злое будьте младенцы, а по уму будьте совершенны». Детское доверие Богу – это самый разумный шаг, который только возможен. Во-первых, смотрите, Бог совершен в мудрости, Бог совершен в силе, Бог совершен в суверенной власти, Бог совершен в любви. Вывод отсюда? Поэтому Богу можно доверять. Очень простой вывод. Дальше посмотрите. Бог оставил нам свое совершенное слово. Мы признаем это, поэтому доверие Богу имеет конкретные формы, конкретные выражения. Третий элемент вот этой логической схемы. Человек несовершен в знании, человек несовершен в оценках. Поэтому доверие Богу, выраженное в подчинении Его слову, необходимо и разумно. Мы можем ясно сказать, что умоление – это самый умный шаг, который только возможен. Самый умный. Следующее. Умоление не означает пассивность и беспечность. Умоление как дитя не означает быть просто беспечным, пассивным. Пусть Бог как сделает, так уже и сделает. Дело в том, что доверие Богу непосредственно связано с радостным, воодушевленным послушанием Ему. Марка 12 глава 29 стих. Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим и всей крепостью твоей. Вот первая заповедь. Это совершенно отличающееся положение от пассива, какой-то беспечности. Возлюби всей душой, всей искренностью. Вот что значит доверие Богу. И третье. Умоление не означает беспринципность, бесхребетность. Некоторые люди думают, что умоление – это значит не пойми, не разбери. Ну, все правильные, но это будет слишком гордо. Вы слишком высоко на себя берете, если вы говорите, что Библия означает это. Умоление совсем не означает беспринципность. Заметьте, Иисус Христос, мы уже говорили, был в наибольшей степени умолен. Его умоление выражалось в том, что он абсолютно доверял чему? Слову Отца. И когда ему подставляли что-то похожее на слово, но не такое, его умоление, выраженное в доверии Отцу, а он всегда проверял, а как Отец говорит? Он всегда проверял, а как говорит Отец? В искушении в пустыне, Матфея 4, глава 10 стих, тогда говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи». Вот что значит доверие. Доверие учит человека различать, где говорит Господь, а где нет. Доверие, Христос говорит, они за чужим не пойдут. Почему? Потому что они знают голос отца своего, пастыря своего. В этом наше доверие. Мы будем сейчас молиться, братья и сестры. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сейчас открыл свое сердце. Давайте склонимся перед Господом сейчас. Давайте реально, честно посмотрим на себя. Давайте честно посмотрим, насколько мы обращены и насколько мы умолились. Является ли умоление нашей практикой? Давайте попросим Бога о том, чтобы Он научил нас, перестроил наше мышление, сделал нас энтузиастами умоления, чтобы мы по-настоящему искали того, чтобы доверять свою жизнь Ему, быть полностью зависимым от Него. Будем молиться. Господи, мы пришли к Тебе сегодня с искренней благодарностью, Господь, за то, что Ты продолжаешь так терпеливо и так тщательно работать над каждым из нас. Мы благодарим Тебя, Господи, за Дух Твой Святой, который Ты оставил, который написал когда-то Библию, Слово Твое. Благодарим Тебя за то, что Ты сегодня берешь эту книгу и стих за стихом показываешь нам, что мы можем учиться у Тебя. Мы можем познавать, Господи, сущность Твоих небесных законов, сущность Твоей природы, сущность Твоего подвига на Голгофе, который открыл нам дорогу к Тебе. Господи, благодарим Тебя сердечно. Благодарим Тебя, Господь, за то, что и сегодня Ты подарил нам это время, за то, что и сегодня мы могли, поклоняясь Тебе, видеть слова эти, которые когда-то Ты сказал ученикам Своим. Я прошу Тебя, Боже наш, помоги нам, Господи, ради жертвы Твоей Голгофской, помоги каждому человеку, Боже, который присутствует здесь сегодня, помоги каждому понятиях, помоги воспринять в сердце глубоко, вот так глубоко, как это было когда-то для учеников Твоих. Я прошу Тебя, помоги, чтобы каждый из нас, прежде всего, был обращенным, Господи. Если кто-то из присутствующих здесь сегодня еще не обратился, я прошу Тебя, Боже мой, помилуй такие души. Да, это радикальное обращение, радикальную перемену, чтобы было ясное движение к Тебе, к небу, к Твоим ценностям, Господи, к тому, что ценно для Тебя по-настоящему. Боже, прошу Тебя, открой сознание людей, сокруши черствые сердца сегодня, Господь. Сохрани, Господи, от своего, от человеческого, от утверждений себя, Боже мой, ради неба прошу Тебя. И еще прошу, Господи, научи нас умоляться. Помоги, чтобы это стало биением наших сердец. Помоги, Господи, чтобы это стало действительно целью нашей, задачей, которую мы искали бы. Научи нас этому на практике. Научи нас не бояться умоляться. Научи нас искать зависимость от Тебя. Я прошу Тебя, Боже, о каждой душе, Господь. Помоги нам быть великими в Тебе. Помоги нам иметь эту настоящую значимость, которую видно было бы. Я прошу Тебя, Господи, освобождай нас от всего того, что мешает нам приходить к Тебе вот так просто и ясно, по-детски. Учи, Господи, каждого из нас в практических обстоятельствах нашей жизни по-настоящему полностью доверяться Тебе и полагаться только на Тебя. Слава Тебе за все, Господи, благодарим Тебя за истинное слово, за ясность основания. Благодарим Тебя за то, что можем возвеличивать сейчас имя Твое, думая о Тебе. Просим Тебя, Господи, продолжай наполнять нас собой. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Когда мы открываем Библию, мы находим там утешение. Мы находим ответы на все вопросы, которые жизнь нам задает. Если еще нет, значит мы мало открываем Библию. Давайте полюбим эту книгу, как святое Слово Божье, и будем черпать наставления каждый день.

Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Из Деяний святых апостолов, из 6 главы. Если бы сейчас я вас каждого спросил, не хотите ли вы совершить какое-то чудо или знамение, уверен, что почти бы все согласились и, наверное, с радостью сделали то или иное чудо. Но вы знаете, насколько большим чудом будет то, если вы сообщите своим друзьям, что их любит Бог, что их ждет Господь Иисус Христос. И если они примут это приглашение и станут ближе ко Христу, примут Его как своего Спасителя в жизнь, какое чудо будет на вашем счету! Поэтому сегодня сделайте это прекрасное дело, расскажите своим друзьям о Христе, и они всю жизнь, не только здесь на земле, но и в вечности, будут вам благодарны.

0: Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Сейчас в эфире BBN «Детский час», и мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Время слушать Слово Божие. Здравствуй, дорогой друг! И вот мы снова вместе. Давай вспомним историю, которую мы во время прошлой нашей встречи слушали. Помнишь, как Саул зашел в пещеру, где скрывался Давид? Давиду ничего не стоило убить беззащитного царя. Но он только отрезал кусок одежды, чтобы доказать Саулу свои добрые намерения к нему. Конечно, Саулу стало совестно, и он заплакал. Хотелось бы верить, что теперь Саул оставит Давида в покое. Вода из колодца Вифлеемского. Библия, 2 книга Царств, глава 23. Сподвижники Давида, жившие с ним в Адаламской пещере, были всей душой преданы своему вождю. Ради Давида, вернувшего им надежду на лучшую долю и наполнившего их жизнь смыслом, они были готовы на все. И вот однажды Давида охватила жгучая тоска по родному дому. Он вспомнил о Вифлееме, городе, где он родился и вырос, и где жила его семья. Вспомнил Давид и о полях, окружавших город, о тех полях, где он провел столько счастливых дней, присматривая за овцами своего отца. Какой радостью было для него вечером, после жаркого дня, напиться холодной воды из колодца у городских ворот. «Если бы я только мог сейчас напиться воды из того колодца в Вифлееме!» — воскликнул он, не заметив, что произносит слово.

0: Когда они в кожаных бурдюках принесли воду, Давид был потрясен. Он понимал, какой опасности эти люди подвергли себя, чтобы исполнить его потаенное желание. Давид был полон беспредельной благодарности к ним. Но одновременно ему было стыдно за свою слабость. Он считал, что недостоин такой любви и преданности, и не мог пить воду, которая едва не стоила жизни троим из его отважнейших сподвижников. «Один лишь Господь столь благ и столь велик, что может принять драгоценный дар, который вы принесли мне», — сказал он. «Мы отдаем эту воду Ему, как знак нашей любви к Богу». С этими словами Давид вылил всю принесенную воду на землю, не испив ни глотка, ибо это была жертва Богу. Как ты думаешь, почему Давид так поступил? Друзья его рисковали жизнью, чтобы принести ему воды из колодца Вифлеемского, а он вылил ее. Я думаю, что рисковать жизнью можно или ради Бога, или для спасения других людей, а не для удовлетворения прихоти. Давид это хорошо понимал, потому вылил воду во славу Божью, чтобы друзья его не ради него, а ради Бога своей жизнью жертвовали. Нам пора прощаться. До свидания, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День шестой. Песня песней, 2 глава, 11-12 стихи. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Вам нравится весна? Мне очень нравится. Потому что солнце светит ярче и становится теплее. Синички, которые зимой были постоянными гостями у моей кормушки, поют веселее. И пусть их песенка очень проста – синь-синь, но они, наверное, поют про синее небо, на котором нет темных снежных туч. Мне нравится, когда на оттаивших прогалинах показывается зеленая трава и распускаются первые цветы. Зима прошла, цветы показались на земле, время пения настало, так написал о наступлении весны царь Соломон. Ему тоже нравилось это чудесное время пробуждения земли от зимнего сна. Подснежник прострел. Первые цветы, появляющиеся весной, называют подснежниками. И не случайно. Снег еще не совсем растаял, но подснежники уже появились на радость всем. Они, как гонцы весны, объявляют: зима закончилась. Люди называют подснежниками разные цветы. Те, которые первыми расцветают ранней весной в их местности. Это могут быть одуванчики, крокусы, пролиски, мать и мачеха. Но для меня первым подснежником был прострел или сон-трава, как часто называют этот цветок. Там, где прошло мое детство, он вырастал одним из первых цветков ранней весной. Темно-фиолетовый колокольчик с опушенными листиками и с острыми листочками, покрытыми таким же пушком, как и цветы, он был прекрасен. На свете есть много цветов, красивее и пышнее, чем подснежник прострел, но он был и остается для меня самым любимым цветком. Это отважный цветок. Он появлялся тогда, когда другие еще только набирались сил и ждали тепла, чтобы не замерзнуть и расцвести. А он спешил принести радостную весть всем, кто его увидит. Наступает весна, а за весной придет жаркое лето. Бог создал его именно для этого. Я видел этот цветок высоко в горах, растущем в альпийских лугах. Там он был другого цвета, бледно-желтого, но такой же пушистый и мягкий. А еще я видел, как вопреки прошедшему по прошлогодней траве огню, он рос с опаленными листочками и лепестками на черной земле. Он утверждал торжество новой жизни. Перед тем, как Христу должно было пострадать и умереть на кресте, он вместе с учениками совершал Пасху. Они собрались в небольшой комнате в доме на окраине Иерусалима. Это было совсем недалеко от Гефсиманского сада, где Христос любил бывать. Своим ученикам Господь Иисус сказал, что вскоре они расстанутся с Ним. Обеспокоенные апостолы спрашивали друг друга, как может случиться такое, что их учителя больше не будет с ними. Иисус, уразумев, что хотят спросить Его, сказал им: «О том ли спрашиваете вы один другого, что Я сказал, вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня? Истинно, истинно говорю вам, вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Так и вы теперь имеете печаль, но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас». Евангелие Иоанна, 16 глава. Ученики были не просто опечалены, когда их учителя и Господа распяли на кресте. Они видели, как Он умер и как Его похоронили в гробнице. Это было большим горем для них, потому что они любили своего учителя. Но горе ушло прочь. От печали не осталось и следа, когда Он воскрес из мертвых и пришел к ним. Их печаль превратилась в радость, все их сомнения исчезли, они верили, что их Учитель, Господь Иисус Христос, Сын Божий. Воскресение Христа возвещало им начало новой жизни. Веруй в Господа Иисуса Христа. Однажды Он снова придет к нам, к Своим ученикам, чтобы взять с собой в Свое Царство на небесах. И тогда не будет никакой печали и никакого горя у тех, кто верует в Него. Вы веруете? Если ваш ответ «да», то эти слова Иисуса для вас. Евангелие Иоанна, 16 глава, 23 стих. «Истинно, истинно говорю вам». «О чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам, да ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна».
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите! Раз!

0: молодец, и хвостик колечком, и никакой мне не страшен. О, а вот такую лужу я в два счета перепрыгну. И раз, и два. Ой-ой-ой-ой-ой, бедный я, несчастный. Ой, ну ничего, попробуем еще раз. Вот, вот уж эту лужу, ну я точно перепрыгнул с одного шага. И раз. Ну все, все, ой, так нечестно. Никуда я не пойду. Вообще, пусть Бобрик один Библию читает. Ну вот разве я виноват, что дорога к его дому такая мокрая?
1: Кабанчик, что с тобой стряслось? Неужели ты такой мокрый от слез?
0: Ну, конечно! Ты же только Белочке рассказала о своей дороге. О метках своих. А я бедный, несчастный. Я самый несчастный кабанчик на свете.
1: Мне кажется, кабанчик, ты на себя наговариваешь. Пойдем-ка лучше ко мне, обсохнешь, чайку попьем. Глядишь, и Библию настроение появится читать.
0: Ну пошли, ой, только гляди, в чай мне побольше малины нужно положить.
1: Как скажешь, гостям у нас почет и уважение. Ну что, кабанчик, как поживает твое настроение? Нужно еще малины подкармливать.
0: Ой, настроение у меня уже закипает от радости. Ой, но от малины я не откажусь. Ты лучше ее мне не в чай, ну вот так просто на блюдечко положи. И давай, давай уже поскорее эту Библию для детей будем читать.
1: Дорогие ребята, начинается радиопередача «Зеленая закладка». Вы готовы присоединиться к нам с кабанчиком?
0: Бобрик, давай опять будем по очереди читать.
1: Я не против. Итак, начинаем. Библия для детей, 365 рассказов, «Запретный плод».
0: Это записано в 3 главе книги «Бытия».

0: Ничто, казалось, не угрожало безмятежному счастью Адама и Евы в райском саду. Но было на свете существо, только мечтавшее о том, как бы испортить все сделанное Богом. Этим существом был сатана, злейший враг Бога и лютый ненавистник всего доброго и хорошего.
1: И вот однажды змей, который был хитрее всех созданных Богом тварей, по наущению сатаны приблизился к Еве и спросил: «Это правда, что Бог запретил вам с Адамом есть плоды всех этих прекрасных деревьев, которые тут растут?»
0: «Конечно же нет», — ответила змею Ева. «Бог позволил нам есть плоды с любого дерева, кроме единственного, растущего посреди сада. А про это дерево он сказал, что если мы съедим его плод, то умрем».
1: «Нет, не умрете», — вкрадчиво промолвил змей. «Бог сказал вам неправду. Он просто не хочет, чтобы люди сравнялись с ним. Ведь отведав плодов этого чудесного дерева, вы станете такими же мудрыми, как он сам».
0: И тут Ева будто впервые увидела плоды, под тяжестью которых гнулись ветви запретного дерева. Еве показалось, что в жизни ей не приходилось видеть ничего лучшего. Ароматы плодов щекотали ноздри, и рука, как бы сама по себе, потянулась к ветке, чтобы сорвать плод с этого удивительного дерева. Ева уже не думала, что делает, она решилась. Сорвала запретный плод и не только сама отведала его, но и угостила также и Адама.
1: Вопреки всем ожиданиям, люди, отведав запретных плодов, почувствовали себя не мудрыми и всезнающими, а несчастными и пристыженными.
0: Наступил вечер, но Адам и Ева, против обычая, не торопились навстречу Богу. Мысль о вероломном и недостойном поступке мучила их. А еще вдруг они устыдились своей наготы, которой раньше не замечали и совсем не стеснялись. Из больших листьев они смастерили себе одежды и укрылись в гуще райских деревьев.
1: И вот, наконец, они услышали, как Бог позвал: «Адам, где ты?» Адам и Ева выбрались из зарослей и предстали пред Богом. Впервые они отводили глаза от своего Создателя и не смели взглянуть на того, чьим подобием должны были быть.
0: Разве Адам и Ева могли предположить, что у их истории будет такой печальный конец?
2: Да, это не в лужу упасть.
0: Ну давай, кабанчик, дочитаем историю до конца. Изгнание из рая. Понурившись, стояли Адам и Ева перед Богом. Бог долго смотрел на ослушников печальным взором и, наконец, спросил: «Почему ты спрятался от меня?»
1: «Я боялся предстать пред тобой, потому что я наг», — робко проговорил Адам.
0: «Откуда ты узнал о своей наготе?» — спросил Бог. «Неужели вы попробовали плодов с дерева познания добра и зла?»
1: «Да, но я не виноват в этом. Это Ева дала мне запретный плод, а я попробовал его», — попытался оправдаться Адам.
0: «Я тоже не виновата», — сказала Ева. «Это змей обманул меня и заставил попробовать плод».
1: Тогда Бог заговорил с людьми грозным голосом. Бог сказал, что своим непослушанием люди испортили мир, который Он создал для них таким прекрасным.
0: А еще Бог сказал людям, что они будут возделывать землю, и труд их уже не будет легким и радостным. Чтобы добыть себе пропитание, они должны будут трудиться в поте лица, а земля в изобилии будет производить неблагословенные плоды, а сорняки и бурья.
1: И это было не самое тяжкое из того, чем Бог покарал людей за непослушание. «Вам нельзя больше оставаться в райском саду», — сказал Он. «До сих пор вы были со мной, но ослушались меня, и вы сами сделали свой выбор. Вас, как и всех прочих живых тварей, ожидают болезни, старость и смерть».
0: Сокрушенные и униженные, Адам и Ева покинули райский сад, а Бог поставил у входа в рай Херувима с огненным мечом, чтобы он охранял рай от грешных людей.
1: Люди были изгнаны из рая, где они были так счастливы и так близки к Богу, и винить в этом они могли только себя.

0: Вот такая история о грехопадении человечества, кабанчик.
1: Да, вот только представь, Бобрик, каким бы мог быть наш заповедник, если бы Адам и Ева не ослушались Бога. Ой, это бы был не заповедник, а заповеднище.
0: И в нашем заповеднике не было бы хищников, а все животные питались бы плодами и травкой.
1: Да что ты такое говоришь, Бобрик? Ты хочешь сказать, что кому-то еще нужны будут мои желуди? Ну уж нет, я не готов делиться.
0: Эх ты, глупыш, самое главное, что в том заповеднике не было бы греха. Поэтому тот кабанчик охотно поделился бы всем, что у него есть.
1: Да? Ты так думаешь?
0: Уверен. Ну да ладно. Время передачи «Зеленая закладка» подошло к концу.
1: А у меня, дорогие ребята, есть к вам вопросик. А почему Адам и Ева после того, как попробовали этот злосчастный плод, не вышли, как обычно, вечером встречать Бога? А? Ну как, теперь все видят, что я самый умный?
0: Пишите нам по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, радуга», «Зеленая закладка», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
1: С пометкой «Для кабанчика».
0: Запишите наш электронный адрес: radugasobakaleo.ru.
1: До новых встреч! В радиопередаче «Смотрите, радуга».
0: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Так, этот желудь Бобрику, это мне, этот Белочке, значит, это снова мне. Ой, нет, нет, мне кажется, себя я чего-то обделил. Все желуди мне!

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Однажды в Евангелии Луки, в 9 главе, в 61 стихе, сказал один человек Господу такие слова: «Я пойду за Тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Хорошее намерение было у человека. Он решил пойти с Господом. Может быть, после прослушивания прекрасных христианских песен, после размышления над Словом Божьим, у вас возникнет такое желание, дорогие друзья: «Господи, я пойду за Тобою». Но прежде... И вот мы всегда ставим свои условия. Давайте примем Господа без условий. Давайте примем Его как нашего Спасителя, от которого зависит не только наша земная жизнь, но и вечность. Оставайтесь с нами и продолжайте слушать весть о Христе.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

Есть ли у вас друг, который видит, что вы падаете, скажет вам об этом? Есть ли в вашей жизни тот, кто готов набраться смелости и указать на ваши ошибки? Есть ли у вас близкий друг, который любит вас и задает вопрос «почему», когда вы поступаете неправильно?

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр продолжит серию под названием «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Название сегодняшней беседы «Необходима ответственность». Сегодня мы продолжим говорить о взаимной подотчетности. Все, кто ходит в церковь, должны нести ответственность друг за друга, беспокоиться о тех, кто не пришел, помогать тем, кто в этом нуждается, радоваться за тех, кто добился успеха, поднимать тех, кто упал, предупреждать тех, кто выбрал неправильную дорогу. И нам самим нужно быть открытыми для того, чтобы нам помогали, нас выслушивали, давали советы, предостерегали. Да благословит нас всех Господь в познании прекрасных библейских истин. Постарайтесь найти время и возможность, чтобы вместе с нами изучать Священное Писание и становиться более открытыми и готовыми помогать.
1: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжим важную тему – подотчетности. Отчетности Богу и людям. Эта тема многократно затрагивается в Священном Писании. Но мы так редко говорим об этом в церкви. Давайте мы прочитаем первый текст Священного Писания. Это послание к Евреям, 13 глава, 17 стих. Послушайте. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно

крайности, когда есть закон, один отчет и другая крайность, когда есть полная свобода, делай, что хочешь. Нам нужно найти правильный баланс, как учит Священное Писание, исполнять Божие Слово, не только учиться, но исполнять его в нашей жизни. Если же мы хотим отказаться от общения с другими, то мы можем стать изолированными, одинокими и попасть в жизнь одиночества, и даже умереть в одиночестве, остаться одному со своей болью, а это ужасно. Ну, хочу вам привести пример из общества анонимных алкоголиков. Одним из ключевых моментов у них является взаимная подотчетность. Каждый знает, что он должен будет дать отчет за свои поступки, и это чувство взаимной зависимости помогает им избавиться от пагубной привычки. Разломайте стены, которые вы воздвигли, пытаясь добиться независимости и неприкосновенности. Позвольте другим людям войти в вашу жизнь, будьте готовы ответить на их вопрос, почему вы так живете. Каждому из нас необходимы люди, которые поддержат нас в трудный момент, будут рядом, когда нам плохо, разделят с нами также и радости, успехи. Те, кто скажет, что я пошел по неправильному пути и близок к ошибке. Нам просто необходимы те, кто задаст нам вопрос «почему?», а также сам будет готов ответить, если мы спросим. Кому или перед кем вы отвечаете за свои поступки? Ну, простите меня за такой жесткий вопрос, но если сегодня вы умрете, то сколько дней ваше мертвое тело будет лежать, пока его не найдут? Насколько высокие стены вы возвели вокруг своей жизни? Насколько вы одиноки? Печальные, серьезные, но очень важные мысли. А мы так редко думаем об этом. Мы не любим говорить на тему подотчетности и зависимости. И когда мы слышим, что кто-то умер в одиночестве, мы говорим, как это ужасно, но не принимаем эту историю на свой счет. Есть ли у вас люди, которые забеспокоятся, если мы не позвоним или не придем в церковь? Если вы любите одиночество и вам никто не нужен, то вы в рискованной ситуации. Ну что же об этом всем говорит Библия? Откроем послание к римлянам, 14 главу. Я хочу показать, как Библия подтверждает то, что было сказано ранее. Потому что все, что не имеет библейского подтверждения, не может требоваться для обязательного выполнения. И для меня очень важно, что все, чему я учу, имело библейское обоснование. Перед тем, как мы прочитаем текст из послания к римлянам, хочу поделиться с вами некоторыми соображениями. Те, кто занимает лидерскую позицию служителя, помните, какое большое влияние вы оказываете на других. Вы несете ответственность за людей, но перед кем вы отчитываетесь? Кто знает о том, что творится в вашей душе? Кому вы можете излить свои переживания и искушения? Кому вы можете обратиться, когда чувствуете, что подходите к черте? Я обращаюсь к мужьям и женам. Если кто-то, кроме вашего супруга, кто мог бы вам помочь, кому вы доверяете? Особенное мое переживание за подростков и юношей, которые в век современных технологий замыкаются на виртуальном и становятся закрытыми, одинокими. Нас учат, что не нужно делиться своей болью, не показывайте никому своих слез. Но почему? Только Богу известно, сколько сломленных жизней можно было бы избежать, если бы вовремя оказался тот, кто выслушал бы, обнял. Если бы те, кто в беде, просто позвонили и сказали простое слово «помоги мне». В 14 главе послания к римлянам говорится о вертикальных отношениях, в которых задействованы Бог и мы, и в которых мы должны давать отчет за свои поступки Богу. До этого Павел писал о важности отношений друг с другом. Но неожиданно в 12 стихе он говорит, это 14 глава послания к римлянам, «Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу». Очень важно, что наша подотчетность носит не только горизонтальный характер друг перед другом, но и вертикальный. Мы должны ответить Богу на его вопрос

Почему? И об этом же говорит и апостол Петр в своем первом послании, 4 главе, 4-5 стихи. Вот послушайте. «Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас? Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых». Итак, мы должны будем дать отчет нашему Богу. Мы, члены тела Христова, церкви. А глава церкви наш Господь, и мы, безусловно, должны отвечать за свои поступки перед главой. Теперь давайте посмотрим, что Библия говорит об отчете друг перед другом. Тоже послание к римлянам, 12 глава, с 4 по 13 стихи. «Ибо в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. Так мы и многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчество по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли, в учении. Увещеватель ли, увещевай. А кого мы должны увещевать? Неверующих? Вряд ли. Здесь говорится о таких же христианах, как и мы. Раздаватель? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о страноприимстве. Вот что пишет апостол Павел. Скажите, подтверждают ли эти библейские тексты тот факт, что мы должны нести ответственность друг за друга? Написано ли здесь, как важно делиться и принимать? Ну, безусловно. Как сказано, принимайте участие в нуждах друг друга, переживайте друг за друга, поддерживайте, отдавайте себя. А вот еще один текст из этой же книги. Послание к римлянам, 15 глава, 1-2 стихи. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». 14 текст. «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга». Апостол Павел пишет, нужно носить немощи друг друга, поддержать, оправдать, помочь остановиться на пути в пропасть. Это и есть взаимная ответственность, зависимость друг от друга, подотчетность. На самом деле такой вид отношений имеет ряд преимуществ. Первое, когда вы в нужде, кто-то придет вам на помощь. Когда я подотчетен какому-то брату в церкви, этот человек хорошо знает меня, мои взлеты и падения, и он может помочь мне тогда, когда это особенно необходимо. А когда моему брату плохо, когда он упал, я могу прийти и поддержать его. Если вам плохо, если вы упали, есть тот, кто поможет вам. Вы не будете одиноки в своих трудностях. Вас за руку будет держать тот, кому вы неравнодушны. Это первое преимущество отношений взаимной зависимости. Второе, когда мы начинаем уходить с правильного пути, остывать или огорчаться. То есть тот, кто поможет вам вернуться на верную дорогу. Я нашел удивительную цитату и хочу прочитать вам ее. Современная медицина и психология подчеркивает терапевтическое влияние, которое оказывает принадлежность друг к другу. В последнее время была научно доказана очевидная истина. Поведение, за которым наблюдает, изменяется. Люди, которые по своему личному выбору подотчетны друг другу в группах друзей или каких-либо специальных организованных терапевтических группах, молитвенных общениях, замечали изменения в своем поведении.
Там еще много всего очень интересного написано, но я не буду зачитывать все, чтобы сэкономить время. Просто хочу, чтобы вы поняли, насколько большое влияние оказывает на нас тот факт, что мы подотчетны кому-то. Итак, в чем надежда? Надежда в поддержке друг друга, в готовности помочь. В одиночестве нет надежды. Если мы зависим друг от друга, если мы даем отчет за свои поступки друг другу, я вижу в этом надежду. И это третье преимущество. Ну а теперь я хочу сопоставить все положительное и отрицательное, что я вижу в вопросе подотчетности, и поделиться с вами теми мыслями, которые Бог открыл мне, пока я готовился к этой теме. Первое. Когда мы подотчетны, то меньше риск, что мы попадем в западню. Когда есть много глаз, которые смотрят на вас, то вероятность того, что капкан будет замечен, значительно вырастает. Если ваши Библии открыты, то найдите книгу притчи, потому что оставшееся время мы уделим именно ей. Итак, если мы не будем одиноки, то меньше шансов, что мы попадем в западню, что мы согрешим. Мы можем даже не думать, что впереди натянуты сети, но брат или сестра, любящие нас, заметят их и остановят нас. Вот послушайте, что пишет Соломон. Притчи 13 глава 10 стих. От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. 13 стих 13 главы книги притч. Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздается. У сына лукавого ничего нет доброго, а у разумного раба дела благоуспешны, и путь его прямой. Учение мудрого – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. И 19. Не считая посрамления отвергающему учение, а кто соблюдает наставление, будет в чести. Мы читаем эти тексты нашим детям и говорим: видите, как важно ослушаться? Но эти слова также прекрасно подходят и взрослым. Мы, взрослые, точно так же нуждаемся в советах. Те, кто принимает советы, следуют им, будут вознаграждены. А вот что сказано в книге притчей в 13 главе, 21 стихе. Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится. Когда мы имеем кого-то, кому даем отчет, когда рядом с нами есть кто-то, то больше вероятность, что мы не попадем в западню, что мы будем стоять на пути верном. Все мы знаем, что у нас есть хитрый и умный противник, дьявол. И на протяжении многих веков он подлавливает людей, сталкивает их в пропасть, искушает. И, к сожалению, в 21 веке ситуация не изменилась. И как прекрасно, если рядом есть люди, которые настолько любят нас, что не дадут попасть в западню, покажут на наши ошибки, иногда даже пристыдят, но сделают все с любовью. Те, кому мы неравнодушны, предупреждают нас об опасности заранее. Тебе лучше туда не идти. Этот поступок не мудрый. Так делать не стоит. И они дают нам советы, когда он так необходим. Главное, не пренебречь этим советом. Вторая мысль. Взаимная зависимость, подотчетность не может полностью избавить нас от немудрых, грешных поступков. Но советы людей, любящих нас, могут указывать на раны, которые лечат нас от зла. Так, книга притчи, 20 глава, 30 стих. Послушайте. Раны от побоев – это врачество против зла и удары, проникающие во внутренности чрева. Греховные поступки наносят глубокие раны, но друзья, любящие вас, могут увидеть и понять глубину раны и лечить, врачевать их. Их слова: «Перестань делать это, остановись, измени свою жизнь, посмотри, что ты делаешь, задумайся, как это повлияет на твою жизнь». Они нас не оставляют. Это не приносит нам удовольствия. Но нельзя отрицать, что такие советы приносят намного пользы.
Такие слова помогают нам устоять в трудных ситуациях, оберегают нас от падений. Иногда мы слышим их от наших родителей, супруги, даже детей, от друзей и близких. Они помогают нам избежать зла, залечить раны, нанесенные грехом своими словами. Осторожно, ты делаешь не то, что надо. Чтобы нам выжить в этом мире, нам просто необходимы люди, которые будут честны с нами. И еще один стих из книги Притч. Послушайте. Книга Притчи, 27 глава, 6 стих. «Искренне укоризны от любящего и лживы поцелуи ненавидящего». Конечно, мы любим, когда нас хвалят, когда нам говорят приятные слова. Но большую пользу приносят слова, которые обличают, указывают на ошибки, если они произнесены людьми, любящими нас. И вот поэтому так и говорит Соломон. Искренне укоризны от любящего. Если вы когда-нибудь получали рану, то видели, что остается синяк, который напоминает вам о боли, которую вы получили, ударившись. То же самое происходит в духовном смысле. Искренность ваших друзей – это такой синяк, который напоминает вам о ране, которую вы получили из-за своих неправильных поступков. И это неправильно, но полезно. Такой результат получается только от слов любящих вас людей. Вот что говорит Соломон. Притчи 27:6. Любящий ранит от чистого сердца, ненавистник целует из лести. Апостол Павел поступал так по отношению к Петру, когда тот сходил с правильного пути. Самуил говорил с царем Саулом, когда тот поступал неверно. И Бог поддерживал этих людей. Но перед тем, как мы помолимся и завершим эту передачу, хочу предложить вам мысли для размышления. Первое. Остановитесь в суете и задумайтесь о важности взаимной подотчетности. Если вы никогда раньше не думали об этом, то сейчас самое время сделать это. У всех нас есть слабые места. Все мы иногда попадаем в искушение, и у каждого бывают моменты, когда мы ходим на грани пропасти. И в такие моменты особенно ценны отношения взаимной зависимости и взаимной подотчетности. Второе. Я прошу вас ответить на два вопроса. Почему я не хочу быть подотчетным? Что будет, если так и будет продолжаться? Вспомните, что я говорил о знаменитом артисте, умершем в одиночестве. Вот какая смерть грозит человеку, который хочет быть независимым. Вам это не нужно. Третье. Найдите себе как минимум одного человека, с которым у вас будут близкие доверительные отношения. Конечно, потребуется время, чтобы найти такого человека. Он должен быть надежным, честным, мудрым, должен уметь хранить секреты. И очень важно, чтобы он следовал Божьему пути. Этот человек должен быть искренним и доступным вам. Это много требований. Но если в вашей жизни нет такого человека, начните поиски. Такие отношения нужно развивать, и это тоже долгий процесс. Поэтому не тяните с поисками. И четвертое. Развивайте отношения, которые будут укреплять ваше духовное состояние. Они сделают его слабее. Не выбирайте человека, который пренебрегает вопросами духовного. Исполнением заповедей и следованием за Христом. Этот человек может быть чрезвычайно одаренным, опытным, умным. Но если он не следует за Христом, то не сможет подойти вам для отношений взаимной подотчетности. Пусть Господь благословит вас в поисках такого друга. Если вы сможете его найти, то просто удивитесь, как ваша жизнь изменится в лучшую сторону. Мы будем молиться. Я предлагаю вам присоединиться ко мне. Если среди наших слушателей есть те, кто еще не знает Христа, кто еще не знаком с тем, кто на самом деле любит вас и неравнодушен к вам, с нашим Спасителем Господом Иисусом Христом, если вы еще не знаете, что такое быть прощенным, новым, окруженным божественной вечной заботой человеком, то я обращаюсь к вам. Господь умер за ваши грехи.
Он умер, чтобы вы могли жить вечно, чтобы иметь жизнь духовную. И сегодня Он обращается к вам, зовет к себе. Придите к Богу, к Господу Иисусу Христу, такой, какой вы есть. Он ждет вас. Он желает, чтобы вы помолились, покаялись и начали жить по-новому. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за Господа Иисуса Христа и за действие Духа Святого через Твое Слово, через Церковь. Благодарим Тебя, что и сегодня Ты напоминаешь, чтобы иметь близкое общение с Тобою, дать отчет своему упованию, своей веры. Господи, поэтому молим Тебя, укрепи нашу веру. Благослови прежде всего ходить пред Тобою в страхе и чистоте. Благослови иметь отчетность перед другими. Научи давать отчет в своем уповании. Господи, ну я молю Тебя о многих страдающих в этом мире, чтобы Ты, Господь, коснулся их сердца, и они могли найти покой и мир у Тебя, в Твоих руках. Потому что Ты Бог любящий, заботливый, Ты и Бог судья, который судит всякого грешника. Поэтому прошу Тебя, помилуй, даруй помощи Твоей, защити и даруй благодати познания Тебя. Потому что только в Тебе мы находим мир и покой, находим утешение. Прошу, помилуй нас, помилуй наши семьи, нашу страну, наш мир, чтобы еще многие-многие познали Тебя, Бога живого и действенного, и следовали за Тобой. Прошу во имя Бога Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.

Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Необходима ответственность». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное и увереннее стоять в своей вере. Сегодняшняя передача была частью цикла «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божие вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Тема передачи сегодня – «Необходима ответственность». Мы говорили о важности взаимной ответственности и подотчетности. Предлагаем вам вспомнить преимущества таких отношений. Когда вы в беде, есть тот, кто придет на помощь. Когда мы начинаем уходить с правильного пути, есть тот, кто поможет нам вернуться на верную дорогу. Есть надежда на улучшение, когда рядом тот, кому ты дорог. Даже слова укора и обличения, сказанные искренне и с любовью, приносят большую пользу. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Мы хотим лучше знать своих радиослушателей. Наш адрес – Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот тема последней передачи цикла «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Приобретение надежды. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Приобретение надежды – это тема следующей передачи «Свет жизни».

Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.

Все, кто читает Библию, хорошо знают царя Соломона, автора притч, книги «Экклесиаст». Начал он свой путь с Богом хорошо, но затем стал искать личной выгоды и удовольствий. И, глядя на богатство свое и славу, он вдруг понял, что, держась за них, он оторвался от Бога, от того, в ком только и есть смысл и настоящее блаженство. Оправдываем ли мы свои поступки, не понимая, возможно, что потеряли близость с Господом? Может, нам нужно перестать, наконец, волноваться о пустяках и вспомнить о вечном, вспомнить через покаяние и веру? Дорогой друг, не медли на этом пути, но встань на Господню тропу и направь свои шаги к вечности. Там тебя ожидает твой Спаситель. В эфире «Библейское вещание» BBN.

нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи». На сегодня 18 мая. Сегодняшнее место из Писания записано во втором послании к Коринфянам в 1 главе, 8 и 9 стихах. Там есть такие слова: «Мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскресающего мертвых». Чрезмерное отягчение заставляет нас ценить жизнь. Каждый раз, когда мы избегаем большой опасности, когда жизнь наша сохраняется, это как новое начало для нас. Тогда мы больше ценим жизнь и учимся извлекать из нее побольше пользы для интересов Царства Божьего и ближних. Переживание тяжелых обстоятельств научает нас соучаствовать другим в их испытаниях и горе. Есть люди, которые лишь поверхностно придерживаются обетований, они легкомысленно и необдуманно рассуждают о недоверии тех, кто страшится испытаний. Но тот, кто много в жизни пострадал, так не поступает, в нем выработалось сострадание к другим, потому что он сам изведал страдания. Это и есть то, что хотел выразить Павел словами: «Смерть действует в нас». Испытания и тяжелые обстоятельства являются двигателями в нашей жизни. Они подобны огненной печи в трюме мощного парохода, ведь с ее помощью приводится в действие поршень, который двигает машину и несет судно через океан, невзирая на ветры и волны. В пустыне греховной земной, где неправды гнетущий туман, я к отчизне иду неземной, по кровавым следам христиан. В край родной, неземной, от обмана мирской суеты, я иду и приду к незакатному солнцу любви. Темнеет вечерняя мгла, длится скорбный тяжелый мой путь, но не гаснет надежда моя, я к отчизне иду отдохнуть. Иди же смелей, за Христом не пугаясь врага, скоро кончится путь мой земной, засияют Сиона врата. Вот там ожидают тебя все омытые кровью Христа, встретишь ты их всем сердцем горя, от трудов отдохнет там душа.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org. Предлагаем вам всех благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 18. О примере святых отцов. Смотри на живые примеры святых отцов, в ком просияло истинное совершенство, и увидишь, как бедно и поистине ничтожно то, что мы делаем. Увы, что наша жизнь, когда бы сравнить ее с их жизнью? Святые и друзья Христовы Господу послужили в голоде и жажде, в холоде и в наготе, в труде и в изнурении, в бдениях и постах, в молитвах и святых размышлениях, в гонениях и бесчестии многом. О, как много тяжких напастей претерпели апостолы, мученики и исповедники, девственницы и все прочие, восхотевшие следовать по стопам Христовым. Они в здешнем мире возненавидели свои души, да приобретут их в жизни вечной. О, какую строгую и отреченную жизнь провождали святые отцы в уединении! Какие долгие и тяжкие искушения переносили! Как часто от врага были мучимы! Какие частые и горячие молитвы возносили Богу! Какое строгое совершали воздержание! Какую великую имели ревность и горячность к духовному преуспеванию! Какую крепкую брань вели к искоренению пороков! Какую чистую и правую мысль содержали к Богу! Целый день работали, а по ночам предавались долговременной молитве, хотя и в работе умом не переставали молиться. Все время употребляли они на пользу. Всякий час на Бога отданный короток казался, и от великой сладости созерцания предавались забвению даже нужды телесного отдыха. От всех богатств, достоинств, почестей, от друзей и родственников они отказались. Ничего не желали иметь мирского. Едва принимали необходимое для жизни –

знали, и в мире этом были презренны, но в очах Божиих драгоценны были и возлюблены, в истинном смирении стояли твердо, жили в простоте послушания, ходили в любви и терпении, и оттого ежедневно преуспевали и получали великую благодать у Бога. Даны они в образец всем монашествующим и служащим, и должны возбуждать нас к доброму преуспеванию сильнее, чем возбуждает к расслаблению множество равнодушных людей. О, как велика была горячность у всех иноков в начале святого их учреждения! Какое возросло благоговение в молитве, какое соревнование в добродетели, какая строгость жизни! Каким цветом процвело во всех под правилом благоговение и послушание! Еще свидетельствуют оставшиеся следы, что были то мужи поистине святые и совершенные, преодолевшие мир такою крепкою бранью. А ныне уже тот непримерно почитается великим, кто не сделался нарушителем, кто мог с терпением понести то, что на себя принял. Какая вялость! Какое равнодушие в нашем состоянии, что мы так скоро отступили от первой горячности, и жизнь уже скучна становится от усталости и от охлаждения. О, когда бы, видев так часто и так много примеров благоговения, не усыпил ты в себе совсем преуспевание в добродетели. Глава 19. Об упражнениях доброго служителя. Жизнь доброго служителя должна богатеть всеми добродетелями, чтобы таков был он внутри, каким видят его люди снаружи. И внутри его должно быть еще гораздо более, чем видится снаружи, ибо взирает на нас Бог, коего всячески должны мы бояться, где бы ни были, и чисты, как ангелы, должны ходить перед лицом Его. Всякий день должны возобновлять обет свой и возбуждать себя к горячности, как будто сегодня в первый раз пришли к обращению, и так должны молиться. Помоги мне, Боже, в добром предприятии и во святом служении Твоем, и дай мне хотя сегодня положить совершенное начало, ибо ничего я до ныне не сделал. По намерению нашему происходит и наше преуспевание, и много прилежания потребно тому, кто хочет преуспевать на доброе. Когда и твердый в намерении часто отступает, как быть тому, кто боится решения или не тверд в решениях? А разными путями подходим мы к оставлению своего намерения, и легкое опущение упражнений никогда почти не обходится нам без какой-нибудь утраты. Праведные в намерении своем утверждаются более на благодати Божьей, чем на собственной мудрости, и в Боге полагают упование свое, что бы ни предприняли, ибо человек предполагает, а Бог располагает, и не во власти человека пути его. Иеремии 10:23. Если по чувству любви или для пользы брата иногда намеренно опускается обычное упражнение, то его легко можно заменить после. Но если оставляется оно от скуки душевной или от небрежения, в том немалая вина и вред от того бывает. Постараемся сколько можем, все еще во многом тотчас окажемся недостаточны. Однако всегда надобно предназначать себе что-либо определительное, и всегда определительнее в том, что всего сильнее нам препятствует.
и внешнее свое, и внутреннее равно должны быть исследованы.

0: и приводить в порядок, потому что и то, и другое важно для преуспевания. Если не можешь на всякое время собирать мысль свою, собирай хотя по временам, и по крайней мере однажды в день, то есть или утром, или вечером. Поутру располагай свои поступки, а вечером обсуждай, каков ты был этого дня в слове, в деле и в помышлении. Может быть, во всем том много раз оскорбил ты Бога и ближнего. Припаяшься, как муж крепкий, против козней дьявольских. Обуздай гортань свою, и тогда легче будет обуздать всякое движение плоти. Не бывай никогда совсем в праздности. Или читай, или пиши, или молись, или размышляй, чем-нибудь работай для пользы общей. Впрочем, в телесных упражнениях надо с разбором действовать. Не всякий может все брать на себя. Что для всех не положено, того не следует обнаруживать перед всеми, ибо втайне безопаснее делать особенное дело. Однако ж остерегайся, не ленив ли ты к общему делу, а к своему делу больше ревностен. Но когда исполнишь в точности и верно, что должно и что положено, тогда уже, если затем останется время, отдайся сам себе по желанию своей ревности. Нельзя, чтобы у всех было одно упражнение, но одному – одно, другому – другое, более пригодно. И в разное время угодны душе разные упражнения. Иное пригодно более в праздничные дни, иное в обыкновенные дни, иное потребно во время искушения, а иное во время мира и успокоения, иное хочется иметь на мысли, когда мы печальны, иное, когда радуемся Господи. К великим праздникам надобно возобновлять благочестивые упражнения и ревностнее молиться о содействии святых. От праздника до праздника должны мы располагать жизнь свою, как бы готовясь разлучиться с здешним веком и перейти в вечный праздник. И для того в благоговейные дни должны мы заботливо приготовлять себя и жить благоговейнее, и всякое правило содержать как можно строже, как бы надлежало нам вскоре получить от Бога возмездие за труды свои. А если еще отстрочить нам, веруем, что еще не успели мы приготовиться и недостойны той славы, которая откроется в нас в предопределенное время, и постараемся лучше приготовиться к исходу. «Блажен раб тот, — говорит Лука Евангелист, — кого Господь его придет и найдет бодрствующим. Воистину говорю вам, что над всем имением своим поставит его». 12:42.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Еще не закрылась дверь. Господь призывает теперь. Кто слышит призыв, тот поверь. Христос говорит: «Я есть дверь». Тропинка спасенья тесна, вокруг зеленеет весна, и высь голубая ясна. Там нет смертоносного сна. Здесь в мире сосчитаны дни, волной быстротечной они плывут, исчезая в тени, жизнь гаснет, как гаснут огни. Над миром пророческий глас звучит, не смолкая сейчас, зовет к покаянию нас. Христос своих избранных спас. Кто уши имеет, пусть тот призыв его сердцем поймет, пусть тот к Иисусу придет и дар дорогой обретет. Еще не закрылась дверь, хотя уже полночь теперь, и рыщет во тьме хищный зверь. Христос говорит: «Только верь». Вы слушаете библейское вещание BBN. Пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org.

исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «BBN». Ведущим этой передачи является Яську Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Петра. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Петра. Апостол Петр фигурирует в большинстве первоначальных главах книги «Деяний святых апостолов». В день Пятидесятницы он был свидетелем силы Божией и действий. Петр был употреблен Духом Святым так, чтобы провозгласить весь совет Божий, что 3000 душ поверили Слову Божию. Не только один Петр, но и другие апостолы также демонстрировали достоверность проповедуемой ими вести посредством знамений и чудес. Иерусалим был осведомлен о действиях Духа Святого, хотя это произвело оппозицию со стороны Синедрионской партии и первосвященника, который был членом этой религиозной партии. Но мы также замечаем, что фарисеи противились свидетельству Петра и других апостолов. Оппозиция. Саддукеи, которые опровергали всякую возможность воскресения или духов, были первыми старающими прекратить проповедь Петра и других о воскресении Иисуса Христа из мертвых и его искупительного труда на Голгофе. Поэтому в Деянии святых апостолов, 5 главе 17 стихе, нам дано описание тех, перед которыми стояли апостолы для допроса. Первосвященник же и с ними все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Когда мы обратимся к 5 главе 21 стиху, и мы видим большую группу религиозных начальников, вовлеченных, мы читаем: «Между тем первосвященник и которые с ним, уже упомянутые в 17 стихе, пришедшие, созвали Синедрион и всех старейшин и сынов Израилевых». Фарисеи были включены в собрании или Синедрионе. Первый раз была сравнительно маленькая группа тех, которые допрашивали апостолов за их провозглашение Слова Божия. Но теперь полный сбор собравшийся, чтобы выслушать Петра и апостолов, явил напряженную форму интереса, который проявился через проявленное чудо, особенно над хромым человеком, записанным в 3 главе. Мы должны помнить, что Синедрион под законно-еврейской властью, даже несмотря на то, что имел ограниченную юрисдикцию под римским управлением. Хотя Малый Совет собирался часто, полное собрание Синедриона было очень важным. Это собрание поэтому означало рост младенческой церкви в Иерусалиме и во всех ее служениях. Была ли зависть причиной интереса со стороны Синедриона? Был ли там элемент страха относительно степени, до которой движение может развиться? Определенно, когда мы обратимся к 28 стиху 5 главы «Деяния святых апостолов», мы можем предположить, что два элемента были включены, а именно зависть и страх. «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем, и вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека?» Несомненно, возникали вопросы в умах народа относительно Синедриона в связи с силой Евангелия Иисуса Христа. Подобные вопросы задавались при жизни Господа Иисуса Христа. Обратитесь к Евангелию от Иоанна 7 главе 32 стиху. «Услышали фарисеи такие толки о нем в народе». В Евангелии от Луки 20 главе 19 стихе мы читаем: «И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. В Евангелии от Марка 11 главе 18 стихе мы узнаем, что первосвященники искали, чтобы погубить его, но они боялись людей, потому что весь народ удивлялся учению его. Опять в Евангелии от Матфея 21 главе 46 стихе мы узнаем, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Многие, служившие в совете во время допроса Петра и апостолов, были теми же самыми людьми, которые боялись народа во дни Господа Иисуса. Они не забыли силу, с которой сам Господь говорил. Они противоборствовали образу, которым Господь обвинял их за их лицемерие. Теперь Петр и другие апостолы проповедовали в силе Духа Святого, обвиняя их за их распятие Господа Иисуса, бесстрашно уверяя, что через имя Иисуса Господа совершаются великие дела. Зависть и страх овладели их сердцами, даже когда эти мужи стояли перед ними, как записано в Деянии святых апостолов, 5 главе 18 стихе. Синедрион был встревожен глубоко в уме и сердце, также от известия, что двери темницы, в которой были заключены апостолы, были открыты, и что Петр, смелый во Христе, вошел в храм и там проповедовал людям. Что должен Синедрион сделать в этих обстоятельствах? Они боялись людей, поэтому привели Петра и его компаньонов без принуждения в Синедрион. Все окружающее действие Петра и его компаньонов определенно были в несогласии с Синедрионом. Знамения и чудеса сопровождали их проповедь. Смелость провозглашения всего Совета Божия была видна в их проповеди. Готовность переносить оскорбления, быть побитыми бичами или заключенными в темницу не имели на них эффекта, чтобы сдержать их в проповеди. Неудивительно ли, что оппозиция признавала силу, с которой Петр и другие апостолы говорили и свидетельствовали, чтобы обратить многих к Господу Иисусу? Обратите внимание опять на Деяния святых апостолов, 5 главу, 28 стих. «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь этого человека». Естественно, два утверждения вытекают из этого заявления. Первое. Недействительность их угроз. Петр и другие не будут молчать. И второе. Успешность проповеди апостолов. Город слушал, чему учили, и многие реагировали, принимая весть. Мы также можем предположить, что была ненависть, проявленная к апостолам, в общем Синедрионом. Синедрион не мог объявить успешность провозглашения вести. И собственное служение, как религиозных руководителей, было формально, без силы. Они желали получить почесть на улицах и на рынках, но они ничего не знали о динамической силе, так драматически явленной апостолами, стоящими перед ними. Ненависть возбуждалась в них, когда они смотрели на их смелость. Их власть пренебрегалась теми, кого они считали людьми некнижными и простыми. Методы, употребляемые Синедрионом в их допросах и решениях. Мы замечаем из Деяния святых апостолов 5 главы 26 стиха, что апостолы, включая Петра, были приведены к ним без принуждения. Это было указанием, каким образом простые люди и народ реагировали на проповедь Петра и других апостолов. Метод подхода, затруднительному положению, в котором Симеон оказался, можно назвать двояким. Во-первых, запугивание. Они старались запугать апостолов. Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сём? Это был подход забияки, который желал напугать своего противника. Но мы замечаем, что этот метод подхода не действовал. Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Негодуя на очевидное непонимание, члены Синедриона рассуждали, как им уничтожить, умертвить Петра и его компаньонов. Это была смесь пылающего гнева и смиренной ненависти. Во-вторых, осторожность. Гамалиил, выдающийся фарисей и хорошо почитаемый всеми членами Синедриона, поощрял Синедрион воздержаться от их гнева, их ненависти и действовать осторожно во всех действиях с этим новым предприятием, как оно представлялось. Другие активисты, другие мятежники восставали против своих римских господ, только чтобы потерять свою жизнь в своих мятежных действиях. Осторожность поэтому поощрялась в Синедрионе Гамалиилом. «А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться богопротивниками». Осторожность добилась успеха. Апостолы были освобождены. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Петра поможет каждому в личном хождении перед Богом. И конечная цель, конечно же, чтобы каждый из нас стал более подобен нашему Господу Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание BBN. Почти каждое послание апостола Павла заканчивается прекрасным пожеланием, о чем он сам говорит так. «Приветствие моею рукою». Это записано во втором послании к Фессалоникийцам, самые последние стихи. «Приветствие моею рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании, пишу я так». «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Какие прекрасные слова! Благодать, что может быть лучше благодати от Бога, этого благого даяния, которое мы получаем от Бога, ну, совершенно незаслуженно, только по Его святой милости. Давайте больше благодарить Господа за ту благодать, которую мы от Него получаем каждый день.

0: Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Мне хочется сегодня прочитать из книги пророка Иеремии, с 6 главы, с 10 стиха. Книга пророка Иеремия, с 6 главы, с 10 стиха. «К кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали? Вот ухо у них необрезанное, и они не могут слушать. Вот слово Господне у них в посмеянии, оно неприятно им. Поэтому я преисполнен яростью Господнею, не могу держать ее в себе, и залью ее на детей на улице и на собрании юношей. Взяты будут муж с женою, пожилой с отжившим лета, и домы их перейдут к другим. Равно поля и жены, потому что я простру руку мою на обитателей сей земли, говорит Господь. Ибо от малого до большого каждый из них предан корысти, и от пророка до священника все действуют лживо. Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря: мир, мир, а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут между падшими, и во время посещения моего будут повержены, говорит Господь. Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали: не пойдем. И поставил я стражей над вами, сказав: слушайте звука трубы. Но они сказали: не будем слушать. Итак, слушайте, народы, и знай, собрание, что с ними будет. Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали и закон мой отвергли». Это слова, которые не говорит наша церковь. Это слова, не которые, может быть, есть только в нашей Библии. Это слова, которые говорит Господь. Слова, которые Он сказал еще через пророка Иеремию.

Ну, друзья мои, это большая ошибка, очень большая ошибка. И вот Бог, говоривший это слово через пророка Иеремию, Он не просто остановился в этом сказанном им слове. Мы уже с вами говорим о том, что за несколько сот лет пророк Иеремия говорил эти слова в своем писании. Он слышал их от Бога. Бог дал ему эти слова, и он их записал. И, казалось бы, Бог уже должен был абсолютно, в такой, знаете, неукротимой мере совершить все то, о чем Он здесь предупреждал. Великая, глубокая любовь к человеку, абсолютное долготерпение, оно привело к тому, что Бог отдает сюда Иисуса Христа. Иисуса Христа, который должен был умереть на Голгофе, в руки и ноги которому вбили гвозди, и, повиснув на этих гвоздях, Он умирал за твой образ мышления и за мой, за мой грех и за твой грех. Мы иногда вольно говорим «Рождество», может быть, мы иногда вольно говорим «Христос воскрес», мы говорим «Чистый четверг», мы говорим «Сретение Господне», может быть, говорим «Крещение Господне». Но мне бы хотелось, чтобы, друзья мои, мы сегодня подошли вот к этим ранам от гвоздей, которые были вбиты за мой и твой грех. И тогда, когда эти гвозди были вбиты, Он мог бы сойти со креста, Он остался на нем. Он умер за твой и мой грех, взяв этот грех на себя. Он был причист, в нем не было греха. И поэтому тогда, когда Он умирал, Он молил Отца, и на кресте Он возносил молитву и говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Я говорил, когда-то я не знал, не понимал, не оценивал. Когда-то я любил рестораны, я любил в этих ресторанах кого-то посмотреть, себя показать. Мне нравилось там потанцевать, может быть, спеть, сыграть. И на сегодня, знаете, я глубоко искренне благодарен, что Бог дает мне другое пение, другой псалом сердца, другой, может быть, волнующий меня, тот или иной стих, ту или иную мысль, желание, осознание, понятие. И я думаю, что у меня, может быть, этого меньше, у вас этого больше. Но каждый из нас за себя ответственен. И вот мы с вами прочитали здесь, что Господь говорит: «Я говорил к этому народу, но они не хотели слушать. Я поставил сторожей, чтобы они могли трубить, и они сказали: не будем слушать». Как нам больно, как нам трудно, когда у нас появляется вот этот вопрос, и мы говорим: почему люди страдают? Почему страдают дети? Почему столько проблем окружает меня в жизни моей? Почему, может быть, произошло такое потрясающее событие в моей семье, что я просто до сегодняшнего дня не могу успокоиться? Может быть, кто-то говорит: если бы он был, куда он смотрит, да что творится? Если бы он был. И знаете, люди не смотрят на того, который, придя сюда, на эту землю, был распят за грехи наши. Не просто был распят, обессилевший. Он мог бы в любой момент тех, кто желал его распять, просто уничтожить. Просто бы разверзлась земля, и они бы туда провалились, в эту землю. И он бы сказал: «Я Бог». Но он позволил себя распять. Потому что он должен был дать

0: нам единственную возможность для нашего спасения. Единственное, глубокое, искреннее подтверждение своей любви, своей правды. И люди иногда задают вопросы, говорят: а вы были в раю? Тогда, когда Христос был на кресте, с этой и с этой стороны с Ним были распяты еще два разбойника. Помните, да, мы читаем в Евангелиях? И вот один и другой сначала поносят Его, говорят: да если Ты Христос, да если Ты Сын Божий, да сойди со креста. И другой ему говорит: если Ты Сын Божий, да сойди со креста и нас спаси, и мы тогда уверуем в Тебя. И вот один смотрит, что этот, который посредине распят, он не реагирует так, как, может быть, они. У них там разные слова, у них там разные нравы, желания. И он всматривается в него. Он слышит эту молитву: «Отче, прости им». Логика его останавливается. Он не только всматривается, он вдумывается. Ведь я сейчас должен умереть. Сколько мне еще осталось? И он как бы прозревает и говорит: это же Бог. И он говорит своему другу, говорит: он ничего худого не сделал, как мы с тобой, мы-то заслуженные приняли по делам нашим, а он ничего худого не сделал. А тот настроен против. Он говорит: или ты Бога не боишься? И обращается к нему и говорит: помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое. И вот представляете, Бог распятый говорит ему такие важные слова. Он говорит: истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Неважно, друзья мои, то, чтобы я был там, посмотрел и пришел сюда и сказал: вы знаете, был, видел. Если Бог нам не дает такое право побыть и прийти и рассказать, Он не дает нам такого права. Но тот, который, умирая, сказал: истинно будешь со мною в раю. Могу ли я сомневаться в словах того, который умирал? Была бы какая-то логика, чтобы умирать и умирать за ложь, за приблизительность, за какой-то обман, за какую-то фантазию, за что-то несуществующее. Нет. Он один знает, что есть ад, что есть рай. Он знает, как человек будет мучиться в аду, насколько это тяжело, насколько это трудно. Мы сегодня себе, если позволим здесь говорить месяц об аде, представляя себе, насколько там тяжело, трудно и больно, мы не исчерпаем эту тему и не сможем себе в абсолюте вот в таком представить, насколько. И мы не сможем себе представить, насколько там в раю уникально и прекрасно. Да, мы знаем слова, мы знаем истину, через которую Бог нам возвещает свою любовь. Но, дорогие мои, куда мы спешим? Почему человек иногда в жизни своей, как мы здесь с вами прочитали, он жертвует? Жертвует важным, жертвует, может быть, через это важное, жертвует вообще вечным. Здесь мы с вами прочитали: вот слово Господне у них в посмеянии, оно неприятно им. Оно неприятно им. Что сегодня людям приятно? Давайте не будем об этом говорить. Потому что все то, что приятно, оно временно. То, что говорит Бог, оно истинно, абсолютно истинно. Почему люди страдают на этой земле? Почему Бог может наказывать? Почему Он говорит о каких-то тех или иных моментах в жизни? Вы знаете, мне бы хотелось открыть пророка Исаию, 26 главу. Давайте откроем пророк Исаия, 26 глава. Те, у кого есть сегодня с собой Библия, пожалуйста, можете открыть, и мы прочитаем из пророка Исаии с 26 главы несколько стихов Священного Писания. Здесь сказаны такие слова. «Путь праведника прям, ты уравниваешь стезю праведника». Вот путь праведника, вот он прям. Если на этом пути он начинает что-то делать, здесь сказано, что Господь уравнивает. Он все равно дает ему какой-то курс, цель, смысл. Не просто, как вам сказать, какую-то забитость, может быть, такую, знаете, серость, бледность, какую-то, знаете, такую, может быть, религиозность такую неприятную. Нет. Он дает ему истинный смысл жизни. Он ему дает вечную цель. Правильность в поступках, мыслях, желаниях. Потому что человек иногда желает и не знает, зачем ему это. Он, может быть, к чему-то стремится, достигая это. Он потом, достигнув, удивляется и говорит, почему я 10 лет назад думал, что это для меня самое важное, самое нужное, самое необходимое. Оказывается, что-то другое. И вот мы с вами здесь прочитали «Путь праведника прям, ты уравниваешь стезю праведника». И на пути судов твоих, Господи, на пути судов, тогда, когда суды Господни совершаются, он говорит, и на пути судов твоих, Господи, мы уповали на тебя к имени твоему, и к воспоминанию о тебе стремилась душа наша. Душою моею я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. И вот очень важная мысль. Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать земле правых и не будет взирать на величие Господа. Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Господь говорил, я обращался к ним, но они сказали, не будем слушать. Ну ладно, раз вы не будете слушать, ну живите 200 лет, 300 лет, ну 1000 лет живите. Ничего, я не против. Пускай медики вам дадут здоровье, пускай будет 2500 лет. Вы будете жить на этой земле. Если бы человек прожил 3000 лет, в чем бы был смысл его жизни? Этой временной жизнью на этой земле не кончается наша жизнь. Смерть – это не прекращение существования. Это так же, как и из материнской утробы. Маленький ребенок выходит в другую жизнь. Так и мы из этой переходим в вечную. Здесь связано с тем, что мы можем размышлять, можем дискутировать. И здесь Господь предлагает, и мы с вами прочитали, так говорит Господь, остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите. Он не говорит, что просто остановитесь, махните рукой, услышав чье-то мнение, и пойдите дальше. Нет, он не говорит так. Для того, чтобы подумать о вечности, мы должны подумать о том, действительно ли есть Бог. Вы знаете, ко многим людям обращаясь с вопросом, говоришь, как вы думаете, есть Бог? Они говорят, ну мы не знаем, но по-моему что-то есть, ну какая-то сила есть. Я не могу абсолютно сказать, да какой там Бог, никогда его не было. Зачем вы это говорите? Нет, люди так не могут сказать. Они говорят где-то в душе своей, может быть, чтобы муж не знал или жена не знала, потому что иногда бывает стыдно. Господи, благослови. Господи, сохрани. Господи, помоги. А иногда так, чтобы в открытую поговорить. Иногда у человека не хватает на это какой-то такой смелости, искренности. И вот когда человек говорит, ну, по-моему, что-то есть. Но если что-то есть, от него что-то к тебе тоже есть или нет? Ты как-то перед ним ответственен или нет? Да кто ее знает? Ну придем, узнаем, там увидим, там уже разберемся. Я хочу сказать, что это уже поздно. не потому что я хочу сказать, не потому что мне так кажется, потому что так говорит Бог. Он конкретно говорит обо всем. Если Он конкретно выразил свою любовь и конкретно выражая ее подтвердил существование и ада, и рая, то значит Он, придя сюда на эту землю, не напрасно умирал. Не случайно мы с вами, друзья мои, можем Божье Слово слушать. Не случайно. Ни раз в жизни задавали мне такой вопрос. Что значит, мы не случайно с вами встретились? Мне мой друг сказал, что мы разве с тобой не случайно? Я так думаю, что мы не случайно с тобой в одном классе учились в школе. Я говорю, 100% не случайно. Почему? Потому что не я так говорю. Я не могу убедить. Это невозможно. Есть только Бог. Мы помолились, мы попросили Его, чтобы Он здесь помог нам задуматься. Друзья мои, я сразу же хочу сказать со всей ответственностью, со всей серьезностью, с переживанием даже, что мы не сможем с вами сегодня очень глубоко и очень о многом успеть поговорить. Не сможем. Но мне хочется искренне попросить вас. Не спешите. Не спешите в жизни своей. Не спешите на основании чьего-то мнения, чьей-то идеи, или, может быть, какого-то предрассудка, который за 70 лет скачали, вогнали в нас. И благодаря этого предрассудка мы как-то, Библия, да я вообще тут ничего не понимаю. Мы когда придем с вами вдруг и предстанем там в вечности перед Господом, мы скажем, да слушай, некогда было в церковь ходить, да некогда было вообще Библию, да я как-то ее не понимал. Он скажет, тебе некогда было, я понимаю. Ты не понимал, я тоже понимаю. Ты подумал о том, почему я был распят за твои грехи? Мне было время оставить небо и прийти сюда и умереть за тебя, быть оплеванным, быть униженным, а тебе некогда. Я не хочу, друзья мои, кого-то укорить. Просто хочется, чтобы мы здесь искренно и справедливо могли бы размышлять о многом. Мы как дети, когда нам по 15, может быть, по 12, по 18, по 25, мы иногда в жизни своей не такие, как наши родители. Может быть, как мама, может быть, как отец, бабушка, там дедушка, тетя, дядя. Мы не такие. И в 15 мы не думаем так, как мы будем думать в 30. Мы в 15 не думаем так, как мы, может быть, в 50 начали задумываться. Почему? Не потому, что, друзья, мы и стали глупее. Потому что в 50 мы уже думаем и задумываемся, а сколько я еще смогу прожить? Уже 50 прожил. Неужели я еще 50 проживу? А что же потом? Надо об этом подумать, друзья мои. Это очень важный вопрос. Надо об этом подумать и потом разобраться. Если я не верю, если я отрицаю Бога и говорю, нет, Он мне не нужен, то чтобы под это отрицание мы ответственны были и могли поставить такое основание, что мы имеем твердое такое основание, что нет, Бог мне не нужен. Я без Бога проживу. В вечности я без Него обойдусь. А если мы не можем поставить твердого, конкретного основания, может быть, это горделивое наше, может быть, наша обида, наша боль, может быть, просто наше нежелание здесь, сейчас, в основании стоит. Можно ли это считать основанием, друзья мои? Можно ли это считать твердой основой, на которой мы можем поставить свое мнение и быть абсолютно счастливы. Если Он действительно есть, если Он действительно говорит правду, то может быть лучше, прекраснее остановиться и подумать. Прошу вас, подумайте. Искренне я скажу. прежде нежели мы проводим этот духовный концерт. Мы здесь, мы дома, мы в сердцах своих молимся. Молимся и просим Господа, чтобы Господь помог тем, кто как когда-то мы не понимали, не находили время, могли бы остановиться, найти в себе смелости и подумать. Раньше было такое мнение, и вы знаете, когда я в 1974 году первый раз шел в церковь, и эта баптистская церковь, знаете, на Кайской 5, вот там кинотеатр «Чайка» недалеко, и вот я шел туда в церковь, и я так думаю, там жертву приносят. А вдруг я приду, меня там кто-то на меня кинется, так чтобы меня в жертву принести? Что я должен сделать, как я должен к этому подготовиться? Что-то надо подумать. И вот я думал об этом. Никто меня в жертву не принес. Никто. И никто никогда не приносил. Еще одна мысль. А вы знаете, там затягивают, там запугивают. Или еще что-нибудь. Кому нужен затянутый верующий? Пока сила затягивающая действует, он вроде бы сидит. А потом у него все пошло по-своему. Да кому это надо? Никому. Запугивать. Пока человек боится, может быть, он говорит: «О, Господи, помоги! О, Господи, помоги!» Ну, кому это нужно? Нет. Господь другой путь предлагает, друзья мои. И мы должны понимать его. Он говорит: «Так говорит Господь, не так говорю я». Может быть, я бы по-другому что-то сказал. Может быть, многие люди по-другому говорят, но так говорит Господь. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите. Присмотритесь к своей жизни, к жизни ваших ближних, друзей. Вы знаете, особенные мысли, особенно волнующие мысли я испытываю тогда, когда я бываю на кладбище. Не потому, что боюсь. Я знаю, что я спасен, что тогда, когда я умру, я пойду к Господу. Я искренне благодарен за то, что я воспользовался этой жертвой Христа. Я поверил, я попросил Его простить меня. Я открыл Ему сердце, чтобы Он вошел в Него. И вы знаете, тогда, когда находишься на кладбище, видишь, там столько много молодежи. Родители, может быть, близкие, пишут надписи: «Мы тебя помним, мы тебя любим». Много других надписей, когда стоишь там и читаешь, и думаешь: сколько горести, боли, утраты. Сколько вот неизведанного. Что случилось? Что произошло? А сколько там наркоманов похоронено? Сколько тех, кто просто в необузданной какой-то пьяной драке стал жертвой? Может быть, кого-то просто остановили и избили? Может быть, кто-то в юные свои годы умер. То есть путей сегодня очень и очень много. Но думаешь, а куда пошел этот человек? Что сейчас с ним? Что произошло? И Господь говорит: и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый. И идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали: не пойдем. Почему? Почему так говорят люди? Независимо, дорогие мои, верим мы или не верим, нашли мы время или не нашли, приложили мы искреннее старание к тому, чтобы разобраться в этом или нет, мы пойдем. Мы пойдем, кто-то в ад, кто-то в рай. Независимо. Как бы мы ни относились к этому, это обязательно будет. И поставил я стражей над вами, сказав: слушайте звука трубы, но они сказали: не будем слушать. Господь говорит, и Он предупреждает. Итак, слушайте, народы, и знай, собрание, что с ними будет. Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали, и закон мой отвергли. Это не просто деспотизм Бога, это Его честность. Это Его искренность. Это Его не тайна. Как много моментов, о которых бы здесь хотелось как-то так порассуждать, поразмышлять, поговорить. И еще один момент. Мне хочется сегодня здесь в Библии, открыв, вам сказать. Об этом мы читаем в книге Откровения, в 3 главе. В 3 главе, с 19 стиха. Господь говорит, «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Я не ответил на вопрос, который прозвучал в нашем сегодня с вами размышлении. Почему люди страдают? Почему, может быть, бывает что-то? Тогда, когда Господь говорит, мы не хотим слушать. Он говорит раз, говорит два. Может быть, родители наши ставят нас в угол, когда мы их не слушаем. Может быть, наказывают, может быть, чего-то лишают. Что-то у нас отбирают. Не потому, что они нас не любят. Не понимают. Потому что они нас любят. Но тот, который отдал Иисуса Христа, он говорит о любви не так, как, может быть, мы скудненько о ней представляем. Он говорит глубже, основательнее. Он говорит, кого я люблю, тех обличаю. Если обличение не срабатывает, он говорит, тех наказываю. Он говорит, не тех, кого я ненавижу, обличаю и наказываю. Он нет. Он по-другому говорит, тех, кого люблю, обличаю и наказываю. И дальше он говорит, итак, будь ревностен и покайся. Он говорит, итак, будь ревностен. И вот тогда, когда Господь говорит, может быть, обличает нас, Он ждет от нас не просто действия какого-то, Он ждет вывода, осознания, прозрения. А мы не думаем, нам некогда остановиться, нам некогда рассмотреть, нам некогда расспросить, нам некогда, может быть, даже, ну пускай будет даже поспорить, нам некогда. И Он говорит, итак, будь ревностен. То есть, то, что делает иногда с нами Господь, или то, что допускает в нашей жизни, через все это Он желает в нас как бы возродить, или как бы дать нам способность ревновать перед Богом, к Нему стремиться. Он говорит, итак, будь ревностен и покайся. Может быть, мы прочитали, когда суды Господни совершаются в мире, на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Что такое суды Господни? Друзья мои, это очень, очень разное. Иногда бывает очень горькое, очень больное, трудное. Мы не можем себе представить. Но однажды будет самый великий суд. Без исключения над каждым человеком. Без исключения. Мы можем думать или не думать об этом, но он будет. Мы можем думать о том, что мы там наговорим? Нет. Господь говорит, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то он и пожнет. Что он сделал, то его и ожидает. И мы с вами видим, что Господь говорит, итак, будь ревностен. Я хочу, чтобы в тебе появились искренние, правильные, честные чувства, с которыми ты мог бы, остановившись, что-то взвесить, задав вопрос, правильный ответ на него найти. Он говорит, итак, будь ревностен. Я хочу, чтобы ты был ревностным. Я хочу, чтобы в тебе была искренность, честность. Он говорит, итак, будь ревностен и покайся. И дальше Господь говорит, все стою у двери и стучу. У двери сердца нашего, у двери нашей души, нашего разума. Он говорит, все стою у двери и стучу. Он не говорит здесь наказываю. И стук его, или обращение его к нам, может быть, оно было уже не раз. И мы сказали, да некогда. Он опять постучался. И кто-то из нас говорит, что-то я переживаю, как-то у меня на душе неспокойно. Что-то Господь хочет. Может быть, мне уже пора просто с Господом кончать какие-то вот эти вот игры, гонки, спешку. Может быть, мне действительно уже просто пора остановиться. Да, дорогой друг, остановись. Не спеши. Остановись. И он говорит, все стою у двери и стучу. Вот стою у двери и стучу. И он говорит, если кто услышит голос мой и отворит дверь, он говорит, к тому войду и буду с ним. Хочешь ли быть спасенным? Может быть, ты никогда не думал, что в жизни твоей когда-то тебе Бог задаст такой вопрос, может быть, через меня, может быть, через кого-то, хочешь ли ты быть спасенным? Думаешь ли ты о спасении своей души? Думаешь ли ты правильно о Боге или нет? Я не знаю. Может быть, и ты сегодня, дорогой друг, не знаешь, но я прошу тебя, подумай. Я искренне прошу тебя, подумай. И в заключение я прочитаю одно место Священного Писания, которое мы очень и очень ответственны сказать сегодня каждому человеку. Это место Священного Писания записано во втором послании к Коринфянам, во второй главе, прошу прощения, не во второй главе, а в четвертой главе, второе послание к Коринфянам, здесь записаны вот такие слова. С 19 стиха. «Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Я бы сказал, слово, через которое человек может примириться с Богом. Он дал через Христа нам это. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Христос, сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. Не по своим делам, которые мы, может быть, старались бы совершить, сделать. Господь предлагает и говорит, ибо не знавшего греха Он сделал за нас, грешником, чтобы мы в Нем могли стать перед Богом праведными. Подумайте, дорогие мои друзья, спасены ли вы или нет? Важно ли для вас подумать о том, что говорит Бог? Найдете ли вы в жизни своей еще время для того, чтобы подумать, послушать, поразмышлять? Может быть, подойти ко мне и сказать, а у меня вот такой вопрос. Попробуйте на него ответьте. С глубоким желанием, дорогие мои. С глубоким желанием я хотел бы с вами беседовать. Хотел бы, может быть, ответить на ваши вопросы. Я не хочу сказать, что я смогу, может быть, ответить на все, но скажу искренне, что знаю, что могу, что, может быть, через эту чудную, дивную Божью книгу могу, открыв, прочитать. Я говорю это с полной ответственностью и искренностью. Будьте искренны и вы. Если у вас есть вопрос, Если у вас, может быть, есть какое-то приблизительное мнение, нельзя приблизительно относиться к Богу. Нельзя приблизительно относиться к спасению своей души. Об этом нужно думать абсолютно честно, глубоко и конкретно. Если бы Бог приблизительно умер или не умер, то насколько бы мы с вами могли быть обделенными? Он так оценил твою и мою душу, что мы ее так еще не ценим. Он такую высокую цену поставил, что за твой и мой грех должен был умереть Иисус Христос, чтобы я остановился и задумался. Задумался, причем глубоко, куда я иду, что я хочу. И если у кого-то из вас сегодня, друзья мои, появился какой-то вопрос, может быть, у вас появилась мысль, и вы где-то в глубине своей говорите себе: да, наверное, надо подумать. Я буду искренне рад. Но я прошу вас, подумайте. Потому что от того, как вы подумаете, зависит то, будете ли вы верить, или вы не будете верить. Господь говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Он не говорит, дабы всякий что-то делающий. Он говорит, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Пусть Господь благословит сегодня каждое сердце. И дайте Ему это право вас благословить. Дать вам то, что вечно, важно, ценно и самое необходимое для нас. Дал бы Господь, чтобы об этом мы со всей искренностью могли бы подумать, взвесить и отнестись.
1: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org

Иоанн Креститель назвал Иисуса Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Иоанна 1:29. Петр сказал, что Иисус понес на себе всю тяжесть наших грехов. 1 Петра 2:24. А апостол Павел объяснил, что не знавшего греха, Он, Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Почему вы еще медлите? Отдайте Ему свою душу, и вы никогда об этом не пожалеете. Да поможет вам в этом Господь.

В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Когда Слово Божие проповедуется, то слушающие обязательно отреагируют. Правда, прореагируют они по-разному, но реакция так или иначе непременно будет. Что я хочу этим сказать? А то, что, слушая проповедь Слова Божия, невозможно не реагировать. Этим именно и отличается слушание проповеди от слушания какой-нибудь лекции. Слушающий проповедь Слова Божия невольно принимает решение, иначе говоря, он не может остаться нейтральным. И возможны только два решения – или за, или против. Каждый раз, когда Иисус Христос говорил, его слушатели уходили либо радостными, благодарными, довольными, или опечаленными, смущенными и даже озлобленными. Почему? Потому что Христос никогда праздно не говорил. Его слово всегда требовало определенных действий со стороны слушающих. В своей притче о брачном пире Христос очень ярко проиллюстрировал именно эту истину. Христос часто передавал свои истины при помощи притч и делал это с той целью, чтобы слушающие поняли, что Он хочет сказать. Вот почему притчи Его всегда были просты, но изобретательны и наглядны. Притчу о брачном пире мы находим в Евангелии от Матфея в 22 главе. Начинается она так. «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти». Затем в притче говорится о том, как царь вторично приглашает этих же людей на пир, и как прореагировали они, и на этот раз они не захотели прийти. И дальше мы читаем, «Опять послал других рабов, сказав, скажите званым, вот я приготовил обед мой, все готово, приходите на брачный пир». По-видимому, это были другие люди, которых царь пригласил на свадебный пир своего сына. И послушайте, как откликнулись они на его приглашение. «Они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою». У этих званых были на первом месте их личные интересы и свои дела. Они даже не обратили внимания на рабов царя, которые пришли сказать им, что все приготовлено для брачного пира, приходите. Но они пренебрегли приглашением, правда, сравнительно мягко, но все же они отказались прийти. Но дальше мы читаем о том, что нашлись и такие, которые просто, грубо, резко выразили свое нежелание принять приглашение царя с гневом и оскорблением, даже с насилием над слугами, как сказано, прочие же, схватившие рабов царя, оскорбили и убили их. В конце этой притчи мы читаем, как дальше поступил царь. Тогда он говорит рабам своим, «Пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». Им велено было оставить те дороги, где жили те почетные гости, которые первые были званы на пир, но оказались недостойными. И на этот раз царь велел рабам своим пойти на распутье, туда, где жили бедняки, которые были пренебрегаемы теми званными. И потому в 10 стихе мы читаем, «И рабы те, вышедшие на дороги, то есть в закоулки, проселки, тропинки, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Все эти охотно приняли приглашение царя и пришли на брачный пир». В этой притче представлены две категории людей, не три, не четыре или пять, но две. Те, которые отказались, и те, которые приняли приглашение и пришли. В категории тех, которые отказались, были разные люди. Одни просто не захотели, как мы уже видели, другие пренебрегли приглашением, а другие не только отказались, но оскорбили и даже убили тех, которые их пригласили. Несмотря на эти различия, на то, мягко, деликатно или грубо и агрессивно, они отказались, они попадают под одну и ту же категорию, потому что все они так или иначе не пришли на брачный пир царя. Но притча на этом не кончается. Она заканчивается одним неожиданным событием, на которое я и хотел бы сегодня особенно обратить ваше внимание. Я читаю с 11 стиха. «Царь вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: «Связавши ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных». К сожалению, и этого, попавшего на пир, но не в брачной одежде, мы должны приписать к первой категории, то есть

который требовалось для всех присутствующих на пире. Если царь пригласил гостей на свой пир, то не может быть, чтобы от гостя требовалось, чтобы он сам приобрел себе брачную одежду. Это немыслимо. Каждый мог взять для себя брачную одежду в дворце царя, в приемной, чтобы явиться на пир в приличном виде. Это было единственное требование для приглашенных. И так как одежда для каждого была обеспечена самим царем, то ни один не мог сказать, что он был не в состоянии приобрести эту одежду. О чем говорит нам эта притча? Во-первых, что все приглашены на брачный пир Агнца без исключения. Мог прийти кто только хотел, и злой, и добрый. Условие же для всех одно – явиться они должны в брачной одежде. И притом эта одежда дается им даром. Им нужно ее только взять и в эту одежду одеться. Никаких других требований не было. Какой же может быть этот человек, который все же вошел на брачный пир без брачной одежды? Как мы его охарактеризуем? Интересно отметить, что никто из гостей, несмотря на то, что этот человек не был одет, как остальные, то ли не заметили этого, то ли не посчитали нужным указать ему на его оплошность. Только один царь, когда вошел в зал, сразу же обнаружил это и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Я повторяю то, что сказал выше. Все, что требовалось от приглашенных, это быть одетыми в брачную одежду. Больше ничего царь не требовал. Принять его приглашение и принять одежду, приготовленную царем. Это все. Думаю, что нетрудно определить проблему этого человека. Я говорю проблему, потому что это проблема каждого из нас, без исключения. Проблема его заключалась не в том, что он не имел желания быть на брачном пире, но проблема заключалась в том, что этот человек не хотел одеть брачную одежду. Иначе говоря, он хотел быть участником торжества, но на своих условиях. Он настаивал на своем. Он не хотел подчиниться царскому декрету. Он желает наслаждаться царскими благами и в то же время пренебрегать постановлением царя. В этом человеке ярко изображено то, что из себя представляет человек в его природном, то есть греховном состоянии. Слово Божие называет такого человека душевным или плотским. Такой человек не может и мыслить иначе, как только по-плотскому. А плотские помышления, сказано в Слове Божьем, суть вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. А в первом послании к Коринфянам Павел говорит так: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием». Можете себе представить, как, глядя на остальных, одетых в брачные одежды, этот человек восхищался своей свободой, независимостью, считая других раболепствующими. Кто он, этот царь, чтобы я безоговорочно подчинялся ему и лишал себя свободы воли? Я предпочитаю делать то, что я хочу, и как я хочу, и никто мне не может диктовать, во что мне одеваться и что мне делать. Так мыслит и так поступает плотской душевный человек, невозрожденный. Да, он может быть очень религиозным, он может быть и не только членом церкви, но и быть активным в ней, и в то же время не быть одетым в брачную одежду, требуемую царем. Это точная картина того, что представляет из себя грех. Это восстание против Бога. Началом греха было, когда сатана восстал против Бога. Дьявол, позавидовав Богу, хотел сам стать Богом и потому восстал против него. Это и есть сущность греха. Так вошел грех в человека, когда он послушался голоса дьявола и тем самым восстал против Бога. Что предложил змей-искуситель Еве? Свободу. Неужели Бог запретил вам есть от какого-то дерева в этом раю? Может ли быть, чтобы Бог вас в чем-то ограничивал? Какое право имеет он ставить вам такие ограничения и требования? И не успела женщина ему ответить и войти в разговор,

0: перстнем, а змей уже знал, что она попала в его ловушку. «Да не верьте ему», — продолжает змей теперь уже смело. «Вы не умрете. Бог знает, что, коль скоро вы вкусите от этого желанного дерева, то вы сами будете богами, а этого-то он и не хочет». И тут Ева послушала змея, взяла запретный плод, а в этот момент грех вошел в нее, и за собой она потянула Адама. Таким образом, весь род человеческий унаследовал их грех, и все мы по наследству стали врагами Божьими. И до сего дня сатана твердит одну и ту же песенку. «Кто такой Бог? Какое он имеет право над тобою? Будь сам хозяином и решай, сам утверждай свои права». И вот этот человек, который попал, вернее, пришел по приглашению на пир, не одевшись в брачную одежду, в течение продолжительного времени как-то сумел все-таки скрывать свое подлинное состояние. Это человек, который делает вид, что он христианин, но который не пережил рождение свыше, имея вид благочестия, но отрекшийся его силы, как говорит Слово Божие. Эта притча является предупреждением для тех, которые вошли в церковь без брачной одежды, то есть не родившись свыше. Да, эти люди могут быть почетными членами церкви, и никому и в голову не придет, что они никогда не пережили возрождение. Их ни в чем не обвинишь. Их поведение во всех отношениях как будто примерное. Но такими грешниками, какими они вошли в церковь, такими они и остались по сей день. Я боюсь, что в наших церквах и общинах есть немало таковых. Как страшно думать, что человек даже может пророчествовать, может изгонять бесов и именем Иисуса Христа чудеса творить и в то же время не принадлежать Господу. Но подумайте, как страшен будет тот роковой момент, в который такому придется предстать перед Господом и услышать эти потрясающие слова из уст Господа, которому он якобы служил. «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Господь предупреждает, что не всякий, говорящий «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. И в чем заключается воля Отца Небесного? Принять от Него эту брачную одежду и одеться в нее. Но ведь это глупость, говорит мудрец, чтобы от такого пустячного дела зависело мое спасение. Никогда не поверю. Глупости. Так рассуждает человеческая мудрость. Быть оправданным Богом только верой без дел, этого не может быть, говорит он. Получить спасение совершенно бесплатно, без усилий с моей стороны, не может быть. Такое спасение я не могу себе допустить. Видите, кто так говорит, мыслит по-человечески, считая себя мудрецом. Но в таком случае, что же представляет из себя брачная одежда? О чем она нам говорит? Этой притче Христос говорит, что требуется от нас одно. И исполнив это одно, остальное все встанет на свое место. А это одно и есть то, о чем говорит брачная одежда. В чем одном был недостаток человека, вошедший на пир без брачной одежды? Нежелание покориться царю, который его пригласил. Поэтому одно, о чем нам говорит брачная одежда, это покорность нашей воли, воле Божией. Человек готов сделать что угодно, только не покориться воле Божией. Что сказал Христос юноше, пришедшему к нему с вопросом, что мне делать, чтобы унаследовать Царствие Божие? Как ответил ему Иисус? Одного тебе не достает. Оставить ложного Бога, которому он поклоняется, и служить и следовать за Иисусом. Это все. Покориться Его воле. И в чем заключается воля Божия? Послушайте, как ответил Иисус тем, которые спросили Его именно, что нам делать, чтобы творить дела или волю Божию. И вот что Христос им сказал. «Вот дело Божие». Вы заметили одно дело? «Чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Одно дело, не два, не три, а одно – веровать в Него, в Иисуса Христа. А что значит веровать в Иисуса Христа? Это значит отдать себя Ему, покориться Ему, всецело положиться на Его милость. И вот эта вера в Иисуса Христа и произведет перемену в нашей жизни. Ни я, ни ты не в состоянии этого сделать. Но когда мы покоряемся Его воле, а воле Его веровать в Него, в Иисуса Христа, тогда Он сам совершит это чудо, чудо возрождения. «Мы проповедуем Христа распятого, — говорит апостол Павел, — для иудеев соблазн, а для еленов — безумие, для самих же призванных иудеев и еленов — Христа, Божию силу и Божию премудрость». Какая трагедия, дорогие мои, какое безумие думать, что своей мудростью мы можем угодить Богу. Это невозможно. Падшая натура человека, она враждебно настроена против Бога. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Почему юродством? Человек в своем греховном состоянии считает Евангелие, благую весть, что Бог спасает человека верою в Сына Его, глупостью и безумием. Да, как сказано в Библии, ибо слово о кресте для погибающих юродство, то есть безумие есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Веруй, и спасен будешь. Доверься Ему, Иисусу Христу, и Он тебя спасет. Сила в Нем, в Его Голгофской жертве, а не в нас. Чтобы тебя и меня спасти, посмотрите, как дорого оно Ему обошлось смертью, крестной смертью Сына Божия. Поэтому, мой друг, будь мудрым. Прими это чудное спасение, которое дает тебе Господь. Прими верой этот дар Его любви. Это и есть та брачная одежда. Человек в притче Христовой думал, что она ему не нужна, но он не мог скрыть свое безумие от всевидящего ока царя. Для него было уже поздно. Он себя обманул, думал, что обманет людей, но Бога обмануть ему не удалось. Но, мой друг, для тебя еще не поздно. Бог тебе еще дает время отдаться и покориться Ему. Сделай это без промедления. Оденься в брачную одежду Его спасения, и тогда тебе обеспечена будет вечная жизнь и блаженство. Скажи: «Господи, я верую». Я принимаю Твое спасение. Я благодарю Тебя, что Ты умер за меня. Чудо возрождения, мой дорогой друг, произойдет тогда, когда ты так поверишь Иисусу Христу, и ты никогда не будешь постыжен. Пусть сам Дух Божий тебе поможет это сделать сейчас. Вот дело Божие, чтобы ты веровал в Господа Иисуса Христа. Это и есть та брачная одежда, без которой ты не можешь войти в Царствие Божие.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим этой передачи является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор для всех книг Библии, поэтому она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Исаии. Уверен, что это время будет благословением для вас, поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Вторая часть книги Исаии, главы 40 по 66, содержит в себя возвещение о судах Божьих, а также и о благословениях. Находится в ней и пророчество о личности Господа Иисуса Христа с поразительной ясностью и подробностями о Его жизни и делах. Первые 27 глав этой части книги легко могут быть разделены на три меньшие секции, содержащие каждые 9 глав. Каждая из них заканчивается острым предупреждением народу, но и не лишена обещаний о благословении Божьих. Обратите внимание на первую секцию, 40 по 48 главу. Она заканчивается словами: «Нечестивым же нет мира, говорит Господь», 22 стих. Вторая секция, 49 по 57 главу. Эта часть также заканчивается словами: «Ибо нет мира нечестивым, говорит Господь», 21 стих. Третья секция, с 58 по 66 главу, она заканчивается словами: «И увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти». Какой ужасный конец нераскающимся грешников! Противившиеся Богу, оскорбляющие Его, отрицающие Создателя беззаконники, познают ужас вечного разделения живым Богом. Наказание, страдание не будет иметь конца. Но мы также видим в этих главах благословение на тех людях, которые поняли служение Божественного Слуги Иисуса Христа и приняли Его в сердце свое, проявили покорность Ему. Следует также заметить, что первая секция содержит в себе большой контраст между Господом сущим и идолами языческими. Он указан в 46 главе 5 стихе. «Кому уподобите меня и с кем сравните меня, чтобы мы были сходны?» Контраст представлен в следующем стихе. «Высыпают золото из кошелька и нанимает серебряника, чтобы он сделал из него Бога, кланяются ему и повергаются пред ним». Стих 6. Другой контраст в этой части книги видим между Израилем, народом, избранным Богом, и языческими народами. Какие добрые, приятные слова сказаны Богом через пророка Исаии об Израиле. «А ныне слушай, Иаков, раб мой, и Израиль, которого я избрал. Излию дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих». 44 глава с 1 по 3 стих. Но притеслителям Иуды были изречены иные слова. «Я прогневался на народ мой, Израиль, и предал их в руки твои, а ты не оказала им милости, и придет на тебя бедствие». 46 глава 6 по 11 стих. Вторая секция. В ней мы встречаем контраст между страданиями слуги Божьего Иисуса Христа и между Его грядущей славой. В этой секции мы находим также чудную 53 главу, которую мы могли бы, вероятно, сказать наизусть, потому что перечитываем ее много раз. Как велики страдания, описанные в этой главе! И однако, какая слава следует за страданием! Неудивительно, что многие исследователи Библии называют книгу Исаии пятым Евангелием. Третья секция. Здесь мы видим контраст между верными Богу, страдающими людьми и лицемерными действиями неверующих. Приступим теперь к более подробному рассмотрению первой секции, главы 40 по 48. На прошлой неделе мы упомянули, что в 40 главе говорится о всемогуществе и всеведении Бога. Воистину Он имеет всякую власть и премудрость. С кем можно сравнить Его? Ответ следующий. Вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает. Разум Его неисследим. 40 глава, 28 стих. Прочитаем слова, которые в течение столетий приносили много ободрения всем верующим. А надеющие на Господа обновятся в силе, подымут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. 40 глава, 31 стих. Характеристика орла имеет три стороны. Быстрота полета, пронзительное зрение и острое обоняние. Эти три характеристики становятся частью жизни и естества христианина в его уповании на Господа. Верующий при содействии Святого Духа вырабатывает острое чувство различия обоняния, различает зло от добра. Таким же образом и духовное зрение верующего сильно развито. Они видят то, что Господь определил для грядущих веков. Какое величественное духовное видение христианин имеет, созерцая сегодня общение с Богом и взирая на исполнение планов вечного Творца в отношении будущих времен. Конечно, он также имеет и силу, дарованную свыше, подниматься выше всех трудностей земли, достигая сердцем своим небесных высот. Подобно этому также и его бег на ристалище свидетельствует о постоянном прогрессе. Все это является для него возможным в духовной области по вере. Каковы бы ни были обстоятельства жизни христианина, это не имеет значения. В надежде на Господа он находит полную возможность совершать путь своей жизни с радостью. Начальные стихи 41 главы передают зов Божий к языческим народам. Бог открывает, что Он есть Тот, Который возвышает человека и унижает его. Тот, кто от начала вызывает роды, «Я Господь первый и последний Я», тот же. Стих 4. Насколько напрасными являются усилия народов помочь друг другу в проявлении оппозиции воли Божией. Потом пророк обращается опять к Израилю и к Иуде. «А ты, Израиль, раб мой Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего». Стих 8. Обещания Божии Аврааму и Иакову не могли быть аннулированы. Посему следуют драгоценные слова. «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой». Народы, которые нападают на Израиля, будут постыжены, потому что Бог обещал заботиться о них. Вы замечаете три причины, на которые указывает Господь, чтобы мы не боялись. Первое. Его божественное присутствие. «Я с тобою». Второе. Его родство. «Я Бог твой». И третье. Его обещание. «Я укреплю, помогу, поддержу тебя». Эти слова произнес пророк по отношению к Израилю и Иуде. Но этот принцип имеет силу во все времена. Поэтому христианин может укрепляться этими обещаниями. Он знает ту связь с живым Богом, которую дарует ему пролитая кровь Христом на Голгофе, удаляющая всякий страх. Грядет день, когда Израиль увидит исполнение слов Исаии 41 главы 15 стиха. «Вот я сделал тебя острым молотилом, новым зубчатым, да будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как мекину». Слово «горы» указывает на гордые народы, которые враждуют с Израилем. В тот грядущий день Израиль окажется инструментом в руке Божьей, чтобы рассеять и побороть все гордые народы, которые старались угнетать его. В то время Израиль научится прославлять имя Господа. Он не будет хвалиться своими достижениями. В Священном Писании золотой нитью проходит обещание об будущих днях Израиля. Но это не будет Израиль наших дней. В то время он примет спасение во Христе, обновится и будет восстановлен как нация. Слово «вот» употребляется несколько раз в этой главе. Оно является контрастом другому «вот» по отношению к народам, которые поклонялись различным идолам. 42 глава. Теперь мы приходим к первому великому откровению в этой второй части книги Исаии. Откровение о слуге Божьем Христе. Все обещания о восстановлении Израиля зиждутся на нем. Снова мы видим слово «вот». Это призыв, чтобы мы обратили серьезное внимание на великое откровение. Оно имеет связь с божественным слугой, Господом Иисусом Христом, подобно тому, как обещание о благословении для Израиля содержится в 41 главе, так божественный слуга открывается в пророчестве полной силы и необычайном служении. Заметьте, что сказано о нем. Слуга Божий Христос, во-первых, будет поддержан и укреплен Богом. Во-вторых, будет предметом Божьего благословения. И в-третьих, получателем духовного дарования для служения своего. Новый Завет подтверждает истину этих пророчеств. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Эта передача была подготовлена библейским радио «BBN». Ведущим этого цикла передач является Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Исаии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Эта книга получила свое название по имени автора, которое означает «Господь спасение». Исаия пророчествовал в Иерусалиме и вблизи его во время правления 4 царей. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Вы на волне библейского вещания BBN. Притча о добром самарянине. Чему она учит? Ну, конечно, ясно, что эта притча учит нас о милости. Если мы помним, в стихе 37 законник отвечает Иисусу: «Кто ближний?» «Тот, кто оказал ему милость». А Иисус говорит ему: «Иди, и ты поступай так же». Если у вас возникают какие-то вопросы по этой теме или по другим, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. Russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Вторая книга Паралипоменон. Глава первая. «И утвердился Соломон, царь Давида, в царстве своем. И Господь, Бог его, был с ним и вознес его высоко. И приказал Соломон собраться всему Израилю, 1000 начальникам и 100 начальникам и судьям, и всем начальствующим во всем Израиле, главам поколений. И пошли Соломон и все собрание с ним на высоту, что в Гаваоне, ибо там была Божья скиния собрания, которую устроил Моисей, раб Господен, в пустыне. Ковчег Божий принес Давид из Кариаф Иарима на место, которое приготовил для него Давид, устроив для него скинию в Иерусалиме. А медный жертвенник, который сделал Веселиил, сын Урия, сына Орова, оставался там, перед скинией Господней, и взыскал его Соломон с собранием. И там, пред лицом Господа, на медном жертвеннике, который перед скинией собрания, вознес Соломон 1000 всесожжений. В ту ночь явился Бог Соломону и сказал ему: «Проси, что мне дать тебе». И сказал Соломон Богу: «Ты сотворил Давиду, отцу моему, великую милость и поставил меня царем вместо него. Да исполнится же, Господи Боже, слово Твое к Давиду, отцу моему. Так как Ты воцарил меня над народом многочисленным, как прах земной, то ныне дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить пред народом этим и входить, ибо кто может управлять этим народом Твоим великим?» И сказал Бог Соломону: «За то, что это было на сердце твоем, и ты не просил богатства, имения и славы, и души неприятелей твоих, и также не просил ты многих дней, а просил себе премудрости и знания, чтобы управлять народом моим, над которым я воцарил тебя, премудрость и знание дается тебе, а богатство и имение и славу я дам тебе такие, подобных которым не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя». И пришел Соломон с высоты, что в Гаваоне, от скинии собрания в Иерусалим, и царствовал над Израилем. И набрал Соломон колесниц и всадников, и было у него 1400 колесниц и 12000 всадников, и он разместил их в колесничных городах и при царе в Иерусалиме, и сделал царь серебро и золото в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры по множеству их сделал равноценными сикаморам, которые на низких местах. Коней Соломону приводили из Египта и из Кувы. Купцы царские из Кувы получали их за деньги. Колесница, получаемая и доставляемая, была из Египта за 600 сиклей серебра, а конь за 150. Таким же образом они руками своими доставляли это всем царям хетским и царям арамейским. Глава 2. И положил Соломон построить дом имени Господнему и дом царский для себя. И отчислил Соломон 70 тысяч носильщиков и 80 тысяч каменосеков в горах и надзирателей над ними 3600. И послал Соломон к Хираму, царю Тирскому, сказать: «Как поступал ты с Давидом, отцом моим, и присылал ему кедры на построение дома для его жительства, так поступи и со мной. Вот я строю дом имени Господа Бога моего для посвящения ему, чтобы возжигать пред ним благовонное курение, представлять постоянно хлебы предложения и возносить там всесожжения утром и вечером в субботы и в новомесячие, и в праздники Господа Бога нашего, что навсегда заповедано Израилю. И дом, который я строю, велик, потому что велик Бог наш выше всех богов. И достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают его? И кто я, чтобы мог построить ему дом? Разве только для курения пред лицом его? И так пришли мне человека, умеющего делать изделия из золота, и из серебра, и из меди, и из железа, и из пряжи пурпурового, багряного и яхонтового цвета, и знающего резную работу, вместе с художниками, какие есть у меня в Иудее и в Иерусалиме, которых приготовил Давид, отец мой. И пришли мне кедровых деревьев, и кипарисы, и певговые деревья с Ливана, ибо я знаю, что рабы твои умеют рубить деревья ливанские». И вот рабы мои пойдут с рабами твоими, чтобы мне приготовить множество деревьев, потому что дом, который я строю, великий и чудный. И вот дровосекам, рубящим деревья, рабам твоим я даю в пищу пшеницы 20 тысяч коров, и ячменя 20 тысяч коров, и вина 20 тысяч батов, и оливкового масла 20 тысяч батов». И отвечал Хирам, царь Тирский, письмом, которое прислал к Соломону: «По любви к народу своему Господь поставил тебя царем над ним». И еще сказал Хирам: «Благословен Господь Бог Израилев, создавший небо и землю, давший царю Давиду сына мудрого,

0: а пшеницу и ячмень, оливковое масло и вино, о которых говорил ты, господин мой, пошли рабам твоим. Мы же нарубим деревьев с Ливана, сколько нужно тебе, и пригоним их в плотах по морю в Яффу, а ты отвезешь их в Иерусалим». И исчислил Соломон всех пришельцев, бывших тогда в земле Израилевой, после исчисления их, сделанного Давидом и отцом его, и нашлось их 153 600. И сделал он из них 70 000 носильщиков и 80 000 каменосеков на горах и 3 600 надзирателей, чтобы они побуждали народ к работе. Глава 3. И начал Соломон строить дом Господен в Иерусалиме на горе Мориа, которая указана была Давиду отцу его на месте, которое приготовил Давид на гумне Орны и Иусиянина. Начал же он строить во второй день второго месяца, в 4-й год царствования своего. И вот основание, положенное Соломоном при строении дома Божьего. Длина его 60 локтей, по прежней мере. Ширина 20 локтей. И притвор, который перед домом длиной по ширине дома в 20 локтей, а высотой в 120. И обложил его внутри чистым золотом. Дом же главный обшил деревом кипарисовым и обложил его лучшим золотом, и выделал на нем пальмы и цепочки. И обложил дом дорогими камнями для красоты. Золото же было золото парваимское. И покрыл дом, бревна, пороги и стены его, и окна, и двери его золотом, и вырезал на стенах херувимов. И сделал святое святых, длина его по ширине дома в 20 локтей, и ширина его в 20 локтей, и покрыл его лучшим золотом в 600 талантов. В гвоздях весу до 50 сиклей золота в каждом гвозде. Горницы также покрыл золотом. И сделал он во святом святых двух херувимов резной работы и покрыл их золотом. Крылья херувимов длиной были в 20 локтей. Одно крыло в 5 локтей касалось стены дома, а другое крыло в 5 же локтей сходилось с крылом другого херувима. Равно и крыло другого херувима в 5 локтей касалось стены дома, а другое крыло в 5 локтей сходилось с крылом другого херувима. Крылья этих херувимов были распростерты на 20 локтей, и они стояли на ногах своих лицами своими к храму. И сделал завесу из яхонтовой, пурпуровой и багряной ткани, и из виссона, и изобразил на ней херувимов. И сделал перед храмом 2 столба высотой по 35 локтей и копитель наверху каждого в 5 локтей. И сделал цепочки, как во святилище, и положил наверху столбов, и сделал 100 гранатовых яблок и положил на цепочки. И поставил столбы перед храмом, один по правую сторону, другой по левую, и дал имя правому Иоахин, а левому имя Воаз.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы настроены на волну интернета, на которой вещает библейское вещание BBN. Христос воскрес! Необычно прозвучало в это время, но тем не менее я верю, что вы ответили «Воистину воскрес!». Да, в воскресение Иисуса Христа нужно верить. Мы не были очевидцами Его, но из священных писаний мы знаем о том, что Христос воскрес, что Он живет на небесах, и Он ожидает нас там. Пусть будет слава Богу за это!

0: часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио «BBN». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Я надеюсь, ваши Библии уже открыты, и вы следите за ходом наших лекций. Я также надеюсь, что вы наперед читаете, изучаете самостоятельно Священное Писание, Библию дома. Сегодня мы возвращаемся к главе 8 книги «Исход». В начале этой главы, как мы уже видели, речь идет о второй египетской казни, о нашествии жаб. Первой казнью, как вы помните, было превращение воды в Ниле и во всех источниках в кровь. Обе эти казни были, конечно, направлены против двух определенных египетских богов. Бога Хапи, олицетворяющего священный Нил, и богини плодородия и возрождения Хеки, богини с головой лягушки. Лягушки и жабы считались в Египте священными животными. Поэтому вторая египетская казнь была непосредственно направлена против поклонения им. Мы читаем 6 и 7 стихи 8 главы книги «Исход», где написано следующее. «Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы, и покрыли землю египетскую. Тоже сделали и волхвы чарами своими, и вывели жаб на землю египетскую». Друзья, как вы видите, египетским чародеям еще раз удалось повторить чудо, совершенное Аароном и Моисеем. В этом мы опять видим доказательство того, что за религией египтян стояла настоящая сила зла, сила сатаны. Этой силой была сила сатанинская, дорогие слушатели. Как вы знаете, сатана имеет очень страшенную силу, дорогие слушатели, и он очень часто употребляет это для того, чтобы привести своей хитростью людей в обман. И многие люди обманываются, думая, что раз есть эти чудеса, значит, это сила Божья, а в самом деле это и есть сила сатанинская. И вот мы читаем далее. «И призвал фараон Аарона и Моисея и сказал, молитесь Господу, чтобы он удалил жаб от меня и народа моего, и я отпущу народ израильский принести жертву Господу». Моисей сказал фараону, назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя в домах твоих, и остались только в реке. И сказал, завтра. Моисей отвечал, будет по слову твоему, дабы ты узнал, что нет никого, как Господь Бог наш. И удалятся жабы от тебя, и от домов твоих, и от рабов твоих, и от твоего народа. Только в реке они останутся. Мы читали 8 по 11 стихи, друзья дорогие, из книги «Исход». Здесь интересно заметить, что хотя чародеям удалось повторить чудо, совершенное Аароном, им, однако, было не под силу очистить землю от нашествия жаб. Фараон был настолько напуган этим нашествием, что даже согласился пообещать Аарону и Моисею что угодно. Постепенно, как вы видите, Бог дает понять фараону, с кем тот имеет дело. Мы читаем: «Моисей и Аарон вышли от фараона, и Моисей возвал Господу о жабах, которых он навел на фараона. И сделал Господь по слову Моисея: жабы вымерли в домах и на дворах и на полях, и собрали их в груды, и восмердела земля. И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, но не послушал их, как и говорил Господь». Мы читали 12 по 15 стихи 8 главы книги «Исход», дорогие слушатели. Снова мы видим ожесточение фараона. Из этого отрывка становится яснее, что означают слова «я ожесточу сердце фараона», сказанные Господом. В стихе 15 мы читаем, что фараон сам ожесточил сердце свое. Бог только выявил то, что уже было в сердце этого человека. «И сказал Господь Моисею: скажи Аарону, простри жезл твой и ударь в персть земную, и сделается персть мошками по всей земле египетской». Так они и сделали. Аарон простер руку свою с жезлом своим и ударил в персть земную. И явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. Старались также волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И были мошки на людях и на скоте. И сказали волхвы фараону: это персть Божий. Но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. Мы читали 16 по 19 стихи, друзья дорогие. До этого момента, как вы видите, египетским волхвам удавалось воспроизводить все чудеса, совершавшиеся Божьей рукой через Аарона и Моисея. По каким-то причинам последнее чудо им почему-то не удалось сделать. В результате этого волхвы признали в нем перст Божий, то есть руку Божью. Бог постепенно начинает убеждать египтян, что Он один есть истинный живой Бог. Эта последняя казнь мошками была направлена против Бога земли Геба. «И сказал Господь Моисею: завтра встань рано и явись перед лицо фараона. Вот он пойдет к воде, и ты скажи ему: так говорит Господь: отпусти народ мой, чтоб он совершил мне служение. А если не отпустишь народа моего, то вот, я пошлю на тебя, на рабов твоих и на народ твой, и в домы твои пёсьих мух, и наполнятся домы египтян пёсьими мухами, и сама земля, на которой они живут, и отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет пёсьих мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли. И сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение». Мы читали 20 по 23 стихи из 8 главы книги «Исход», дорогие слушатели.

0: Как вы видели, до этого момента все казни египетские затрагивали, так сказать, землю Египта, так как и землю Гесем, где жили сыны Израилевы. Это, возможно, навело фараона на мысли, что все случившееся несчастье были просто какими-то естественными стихийными бедствиями, как многие безбожники и сегодня думают о любых бедствиях. Однако, когда Бог объявил о разделении этих двух земель и о поражении только земли Египта, стало совершенно ясно, что все беды, обрушившиеся на Египет, были делом Божьим. Начиная с этого момента, ни одна из последующих египетских казней не коснется земли Гесем. Четвертая египетская казнь, как мы называем с вами, слушатели, это нашествие пёсьих мух. Это были, скорее всего, священные жуки-скарабеи. Скарабеев, вылитых из золота, часто находят, как вы знаете, в египетских гробницах. Нашествие этих скарабеев оказалось таким пугающим бедствием для фараона, что он, наконец, согласился пойти на компромисс с Моисеем. Послушайте, что предложил Моисею фараон, когда пёсьи мухи вторглись в египетскую землю. «Так и сделал Господь», написано, «налетело множество пёсьих мух в дом фараонов и в домы рабов его, и на всю землю египетскую погибла земля от пёсьих мух». И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: «Пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле». Но Моисей сказал: «Нельзя сего сделать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше Господу, Богу нашему, если мы отвратительную для египтян жертву станем приносить в глазах их. Но не побьют ли они нас камнями? Мы пойдем в пустыню на 3 дня пути и принесем жертву Господу, Богу нашему, как Он скажет нам». Мы читали 24 по 27 стихи. Моисей не принял предложение фараона. Он продолжает настаивать, что для принесения жертвы им необходимо уйти на 3 дня пути в пустыню. Фараон предлагает второй компромисс. «И сказал фараон: „Я отпущу вас принести жертву Господу, Богу вашему, в пустыне, только не уходите далеко, помолитесь обо мне“». 28 стих. Фараон не идет на большие уступки. Он соглашается, чтобы израильтяне ушли в пустыню, но только на короткое расстояние. Вдобавок он просит, чтобы они за него помолились Господу. Моисей сказал: «Вот, я выхожу от тебя и помолюсь Господу, и удалятся пёсьи мухи от фараона, и от рабов его, и от народа его завтра. Только фараон пусть перестанет обманывать, не отпуская народа принести жертву Господу». И вышел Моисей от фараона и помолился Господу. И сделал Господь по слову Моисея, и удалил пёсьих мух от фараона. От рабов его и от народа его не осталось ни одной. Но фараон ожесточил сердце свое и на этот раз и не отпустил народа. Мы снова читали из этой книги Исход 8 главы, 28 по 32 стихи. Как вы видите, друзья, фараон снова и снова ожесточает свое сердце. Он обманывает и обманывает постоянно народ и лидеров израильского народа. Бог продолжает работать над упрямым сердцем фараона. Пока фараон будет противиться Господу Богу, его земля будет стонать под ударами несчастий, посыпавшихся на нее, как из рога изобилия. Бог желает осыпать нас благословениями, но наше упрямство, слушатели дорогие, часто наше упрямство и противоборство его воле могут обратить благословение в проклятие. Так было и в случае с фараоном. И сказал Господь Моисею: «Пойди к фараону и скажи ему: так говорит Господь, Бог евреев: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо если ты не захочешь отпустить и еще будешь удерживать его, то вот рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на валах и овцах. Будет моровая язва, весьма тяжкая. И разделит Господь между скотом израильским и скотом египетским. И из всего скота сынов Израилевых не умрет ничего». И назначил Господь время, сказав: «Завтра сделаю это, Господь, в земле этой». И сделал это Господь на другой день. И вымер весь скот египетский, и скота же сынов Израилевых не умерло ничего. Фараон послал узнать, и вот из скота израильтян не умерло ничего. Но сердце фараонова ожесточилось, и он не отпустил народа. Снова мы читали первых 7 стихов, друзья дорогие, из книги «Исход» 9 главы. В этом последнем случае, как вы видите, у фараона не могло оставаться сомнений, что во всем этом чувствовалась рука Божья. Египтяне поклонялись животным. Одним из таких животных был священный черный бык Апис. Ему был посвящен второй по величине храм в Египте, в городе Мемфисе. Когда Бог послал на египетский скот моровую язву, и в Египте не осталось ни одного здорового животного, положение стало почти, можно сказать, юмористическим. Да, Господь, видимо, любит этот юмор. И египтяне, как вы знаете, поклонялись больной корове или больному быку. Божий суд над идолопоклонством египтян продолжает разворачиваться. И мы должны сказать, слушатели, что нет ничего, что могло бы, слушатели, заместить Бога или поклонение Богу. Бог ненавидит, Бог не любит. Для Бога все это является мерзостью, когда человек замещает чем-то его поклонение. И поклонение Богу должно быть только ему и никому другому. Поэтому Господь Бог много раз в Библии предупреждает именно об этом, что есть только один Господь Бог, живой Бог, и Ему нужно поклоняться, дорогие слушатели. Божий суд над идолопоклонством египтян продолжает разворачиваться. Но мы должны на этом сегодня расстаться. И я приглашаю вас читать наперед назначенные главы, слушатели, чтобы вместе изучать Священное Писание. И вы увидите, как прекрасно Слово Божье, как богато поучениями для каждого из нас, дорогие друзья. А пока до следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не унижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Да сотворит Господь с вашим сердцем то, о чем здесь сказано. Да придут на вас все благословения Господни. Оставайтесь на нашей волне. У микрофона ваш ведущий Сергей Марару.

эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Предлагаем вам стих Благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги Откровения, и сегодня мы закончим обзор ее 19 главы. Если в предыдущих главах мы видели страшную картину гибели империи, которая представлена в образе блудницы, то здесь на сцену истории выходит ее антипод – церковь. Это невеста Агнца, невеста Христа. Та, пишет Александр Мень, вавилонская блудница, была одета в роскошные пурпурные одежды. В ее руке золотая чаша, исполненная мерзости, и сама она была мерзостью одета, как и драгоценной одеждой. Как помпезно одевается всякая богатая цивилизация. Между тем, церковь одета в чистый виссон. Виссон – это драгоценная ткань, но очень простая, белая, чистая. Никакой аляповатой пышности в ней нет, и уже в этой детали заключена антитеза, то есть противопоставление. После описания невесты автор цитирует слова Христа из Евангелия от Луки: «Блаженны званные на брачную вечерю Агнца». Брачная вечеря, трапеза, торжество, праздник, продолжает Александр Мень, еще в Ветхом Завете были символом брачного мессианского пира, когда и Спаситель находится среди людей, и все они вместе за единым столом. И вот здесь осуществление этого идеала. Интересно, что человечество символизирует идеал в виде семьи, сидящей за столом, духовной семьи, во главе которой сам Спаситель. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги Откровения. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение 19 главы книги Откровения. Эта глава начинает очередной раздел книги Откровения и подводит нас к величайшему моменту в истории всей этой земли – второму пришествию Иисуса Христа на эту планету, когда Он установит Свое Царство. Два центральных события этой главы – это брачный пир Агнца и возвращение Христа на землю. В начале этой главы нам предстает церемония бракосочетания, которая должна состояться, прежде чем Христос возвратится на эту землю. И нам всем, как верующим, предстоит принять в ней самое непосредственное участие. Это будет наиболее восхитительное и волнующее переживание, с которым только столкнутся верующие. Церковь, то есть сообщество всех верующих, начиная от дня Пятидесятницы и заканчивая восхищением, предстает здесь перед Христом как невеста, приготовившаяся для встречи с женихом. Прочтем стихи 7 и 8. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый. Виссон же есть праведность святых. А после того, как на небесах происходит брачная церемония Агнца, следующим великим событием является возвращение Христа на землю. Друзья мои, царь грядет. Но придет он только после того, как церковь будет взята из мира, и земля подвергнется великой скорби. Но когда он, наконец, появится на земле, его невеста будет находиться вместе с ним, и их свадебный пир будет проходить здесь, в этом мире, как мы с вами убедились в ходе нашей прошлой лекции. Это, друзья мои, поистине славная перспектива, ожидающая всех нас. Прочтем 11 и 12 стихи. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого». Здесь мы читаем описание кульминационного события, к которому движется все в этом мире. Это пришествие Христа на нашу землю. Позвольте мне специально уделить время тому, чтобы напомнить вам, как именно данное событие укладывается в общую картину эсхатологических событий. начиная с 4 и по 18 главы книги Откровения, мы с вами находились в самой середине периода Великой Скорби, пугающего периода в истории этого мира. И этот период завершается приходом Христа на землю для основания Царства.

Но позвольте мне твердо сказать, что данная картина является излишне упрощенной, и я бы даже сказал, весьма примитивной. Вы не можете читать слово Бога без осознания того факта, что Он имеет определенный план относительно этой земли, которому Он следует весьма скрупулезно. И данный план подразумевает, что возвращение Христа на землю произойдет в самом конце периода Великой Скорби, прямо перед основанием Его Царства. Отличие этого пришествия Господа от Его первого прихода будет просто колоссальным. Во время Его первого пришествия люди ждали царя, который бы низвергнул всех врагов и возвысил бы их нацию. Но он пришел как невинный и беззащитный младенец. Именно таким был его первый приход в этот мир. Он был кротким и смиренным. Он был спасителем, который умер за грешников. Но в этих стихах, что находятся сейчас перед нами, мы видим, как он грядет в своей великой славе. Его приход будет последним проявлением гнева Бога над этим греховным миром. Непокорность сатаны, бесов, а также нечестивых людей будет остановлена, низвергнута и осуждена. Ибо прежде чем он установит свое царство в праведности, он поразит всякую неправедность». В 4 главе, в 1 стихе, мы увидели картину раскрывшихся небес, куда вступил апостол Иоанн и увидел старцев, то есть часть Божьей Церкви, уже находящуюся на небесах. А здесь, в 19 главе, небеса опять раскрываются, чтобы дать дорогу Христу. Белый конь, на котором он восседает, — это символ войны. Когда Иисус появился в этом мире в первый раз... Он въехал в Иерусалим верхом на другом животном. В тот раз это был ослик, который, хотя и являлся царским животным, символизировал мир, а не войну. Господь назван здесь верным и истинным, а также праведно судящим и воинствующим. Он верен, потому что Он пришел исполнить и совершить давние планы Бога. И Он единственный, кому мы с вами можем довериться и на кого мы можем положиться. Он назван истинным, ибо истина – это Его неотъемлемое внутреннее свойство. Он не только говорит истину, но Он сам является мерилом истины. Он сам и есть истина. Как чудесно иметь того, кому можно довериться в эти дни, когда все, что мы слышим, очень далеко от правды и является откровенной пропагандой. В этот раз Он придет, чтобы праведно судить и воинствовать, а вовсе не для того, чтобы еще раз умереть на кресте. Именно поэтому мы читаем, что очи у Него как пламень огненный. Потому что Он пришел судить землю и низвергнуть всякую неправду. На голове у Него много диадем, что указывает, что Он будет единовластным правителем этой земли. И Его правление будет диктатурой. Я могу вас в этом уверить. Друзья мои, если вы не любите Иисуса Христа, если Он не является вашим Спасителем, то Его появление будет весьма тяжелым периодом для вас. Если вы еще будете находиться на земле в момент Его возвращения, это будет весьма тяжелым испытанием для вас, потому что Христос будет диктатором. Ветер не решится подуть, дождь не позволит себе пролиться без Его позволения. И человек... тоже не сможет пошевелить даже пальцем без Его согласия. Он является царем царей и Господом господствующих. Нам сообщается, что Он имел имя, написанное, которого никто не знал. Что это за имя, которого не знает никто, кроме Него самого? Священное Писание не дает нам прямого ответа. Однако есть косвенные указания, позволяющие найти искомый ответ. Дело в том, что здесь Господь фигурирует под четырьмя именами, которые

0: соответствует четырем Евангелиям. Царь царей соответствует Евангелию от Матфея, поскольку Матфей представляет нам Христа как царя. Верный и истинный ассоциируется с Евангелием от Марка, где Иисус представлен нам как Божий слуга. Самое важное в слуге – это не его происхождение, а его надежность. Будет ли слуга верным и истинным? Именно эти черты являются самыми важными. И, наконец, слово Бога – это имя, под которым Господь появляется в Евангелии от Иоанна. Однако, что же это за четвертое имя, под которым Спасителя не знает никто? На этот счет у меня есть гипотеза. Возможно, что это имя соответствует Евангелию от Луки, в котором Господь представлен как Иисус, Сын Человеческий. Он именно Иисус, Сын Человеческий. Знаете ли вы этого Иисуса? На самом деле, никто не знает Сына, кроме Отца. Вот почему, когда Он придет, у Него будет имя, неизвестное никому, кроме Него самого. Именно значение этого самого имени, друзья мои, мы с вами будем постигать на протяжении вечности. Апостол Павел писал об этом в 3 главе послания к филиппийцам, говоря, что желает познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерть Его. Причем апостол говорил это не в начале, а в самом конце своего служения, незадолго до своей смерти. Никто не знает Сына, кроме Отца. Друзья мои, узнать Его – это одно из тех событий, которые превратят небеса в истинный рай. Он настолько чудесен, что потребуется вся вечность, чтобы по-настоящему понять Его сущность. Согласитесь, что те люди, с которыми мы сталкиваемся в этом мире, являются не самыми привлекательными, когда мы узнаем их по-настоящему. Однако, чем больше мы будем узнавать Иисуса, тем большее восхищение Он будет вызывать у нас. В 14 главе Евангелия от Иоанна, в стихах 7 и 9 мы читаем: «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его. Видевший Меня, видел Отца». А затем, в своей первосвященнической молитве, которую мы находим в 3 стихе 17 главы Евангелия от Иоанна, Христос молился так: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Когда мы приходим ко Христу и принимаем Его как нашего Спасителя от грехов, мы начинаем процесс Его узнавания. Но это лишь первые шаги на том бесконечном пути, что открывается перед нами. Есть еще одна мысль, которую я хотел бы высказать в этой связи. На протяжении вечности мы не только узнаем лучше нашего Господа, но мы также узнаем лучше друг друга. Я не думаю, что мы знаем друг друга так, как могли бы знать. Я не раз убеждался, что очень часто мои слова и поступки воспринимаются окружающими не так, как я сам расцениваю их. Например, нередко после моих передач ко мне приходят письма, из которых я с ужасом понимаю, что слушатели совершенно неправильно восприняли мои слова. Порой у меня просто не укладывается в голове, как могло возникнуть такое неверное восприятие моих утверждений. Однако на небесах мы все будем знать многие вещи так же, как познаны мы сами. И это будет замечательно. Но и кроме того, мы по-настоящему узнаем самих себя. Далее мы находим дополнительные детали описания Христа при Его появлении. Прочтем стихи с 13 по 16. «Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя Ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон, белые и чистые. Из уст же Его исходил острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Обратите внимание, что его одеяния обогрены кровью, и что он топчет точило вина ярости и гнева Бога. Эта картина опять возвращает нас к словам пророка Исаии, которые мы находим в начале 63 главы книги пророка. «Кто это идет от Эдома в червленных ризах от Вассора, столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать». «Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле?» «Я топтал точило один, и из народов никого не было со мною. И я топтал их во гневе моем, и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое. Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал». Я смотрел, и не было помощника. Дивился, что не было поддерживающего. Но помогла мне мышца моя, и ярость моя, она поддержала меня. И попрал я народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их». Очевидно, что данный текст относится не к первому пришествию Христа, но к его второму пришествию, которое предстает нам здесь, в 19 главе книги Откровения. Слова о том, что он пасет их жезлом железным, заставляют нас вспомнить второй псалом, где в стихах с 6 по 9 мы находим такие строки. «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя». Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Ярость гнева Иисуса при его втором пришествии ярко контрастирует с его кротостью при первом пришествии. Однако в обоих случаях мы видим гнев этого Агнца. В следующих стихах этой главы мы находим описание завершения Армагеддонской войны, и это становится концом последней битвы. Прочтем 17 и 18 стихи. «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба, «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божью, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих». Если и есть какой-то отрывок в Священном Писании, который вызывает подлинное отвращение, то подобный отрывок находится сейчас перед нами. Вы можете заметить, что Бог приводит его в самом конце своего слова, дабы напомнить нам, насколько отвратительными и омерзительными являются для него дела плоти. Люди, которые живут по плоти, однажды потеряют свою плоть. Друзья мои, нет ничего страшнее, чем идти против Бога, потому что в этом случае Он будет однажды судить вас. Эта сцена показывает сердце человека и как ужасно это сердце на самом деле. А далее мы читаем, как двери преисподней впервые открываются настежь. Прочтем стихи с 19 по 21. «И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою. А прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Это поистине ужасающая картина. Зверь и лжепророк идут против Бога до самого конца. Они решаются выступить войной против самого Сына Божьего. Определенно, что Бог будет смеяться с небес над полной тщетностью и бессмысленностью всех их усилий. Ибо поистине нелепо, что человек решается на подобное противление самому Творцу. Результат неизбежен и очевиден. Эти два главных врага и тирана, Антихрист и его лжепророк, получают спорную привилегию быть ввергнуты в преисподнюю первыми. В этом они опережают даже сатану. У многих людей возникает вопрос, является ли это огненное озеро реальным озером огня? Позвольте мне оставить данный вопрос без прямого ответа, потому что я хотел бы дать вам пищу для размышлений. Но я обещаю, что мы с вами возвратимся к этому вопросу, когда доберемся до 20 главы. Сейчас я лишь скажу, что если это адское озеро не является реальным местом, но представляет собой образ чего-то, тогда за этим образом скрывается нечто значительно более ужасающее, чем реальный огонь и реальная сера. То же самое можно сказать о мече, исходящем из уст этого небесного всадника. Один мой знакомый, который несколько критически относится к моей богословской позиции, как-то спросил меня в шутку: «Неужели я верю, что из уст Иисуса действительно будет исходить реальный меч?» Я ответил ему, что я бы считал этот меч вполне реальным, если бы Слово Божие не утверждало вполне ясно, что Божье Слово подобно обоюдоострому мечу. Ибо Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Читаем мы в 4 главе, 12 стихе послания к евреям. А в 17 стихе 6 главы послания к Ефесянам Павел пишет о духовном всеоружии, одним из элементов которого является меч духовный, который есть Слово Божие. Также и пророк Исаия говорит в 4 стихе 11 главы своей книги: «Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого». Вы обратили внимание, насколько ясно данный символ объясняется в Священном Писании? Этот меч, исходящий из уст Иисуса, является Его Словом. Именно Его Слово однажды сотворило эту вселенную. Именно Его Слово однажды спасло нас с вами. А также именно Божье Слово однажды уничтожит нечестивых в конце времен. Этой мыслью я закончу нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: В эфире радио BBN. Библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа, Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое родиться свыше? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.

Дитя Божие находится в центре сражения. Фактически, это война не только с внешним. Это внутренняя война с мыслями и телом. Каждый человек имеет старый характер и новый. Имеется плоть и имеется живущий дух. Чтобы быть духовным победителем, Дитя Божие должно умерщвлять старое и питать новое. Чем мы питаем нашу душу? Давайте проверим свой день, как мы его проводим. Благодарение Господу, что на волне BBN вы можете получить правильное духовное питание, наслаждение в Слове Божьем и в христианской музыке. Оставайтесь с нами и расскажите о нас своим друзьям.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Будут ли мамонты вновь ходить по земле? Мамонты и мастодонты – дальние родственники слонов. В наши дни ведутся жаркие споры о том, когда и почему они вымерли. Мамонты и мастодонты не кажутся нам такими же загадочными, как динозавры, потому что у нас есть возможность их исследовать. Их останки сохранились. В Сибири, Северной Америке и на севере Европы было обнаружено несколько мамонтов, вмерзших в лед и целиком сохранившихся. Собаки даже ели их мясо. Слоновая кость в наши дни – это преимущественно бивни мамонтов. Мамонты кажутся нам едва ли не современниками. Советские ученые взяли сперму мамонтов, которые мерзли в лед озера и прекрасно сохранились после смерти, и оплодотворили ею 9 яйцеклеток слонов. Выжила только одна. Родившийся слоненок был стерилен, мал ростом и покрыт лохматой желтой шерстью. Но ученые не опускают руки. Они надеются найти яйцеклетки мамонта и оплодотворить их сперматозоидами мамонта, чтобы слонихи выполняли только роль суррогатных матерей. Если это получится, мамонты снова будут бродить по нашей планете. История жизни на Земле показывает, что в прошлом ее фауна была куда разнообразнее. Но ведь если бы теория эволюции была верна, дело обстояло бы как раз наоборот. А то, что мы наблюдаем, в точности согласуется с библейской летописью творения.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

эфире библейское вещание ABBN. Оглянитесь вокруг. Посмотрите на мир, в котором живете, и вы увидите, Господь продолжает творить великое и сегодня. Сила и мудрость Его проявляются в природе и в человеке. Не хотите ли и вы Его сегодня прославить за Его любовь к вам? Сделайте это сегодня, сейчас.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

0: Слово благодати представляет проповедь «Преимущество библейской веры». Проповедует пастырь Алексей Коломитин.
1: Я хотел бы сегодня вернуться вместе с вами к сути всего того, что происходит сегодня на израильской земле, и к сути того, почему Бог сделал именно так, что наша с вами вера имеет очень ясное и прочное основание. Тема моей сегодняшней проповеди – прочное основание библейской веры. Мы будем продолжать возвращаться к некоторым снимкам, к некоторым событиям, связанным с этой землей. Но я хотел бы сейчас перенестись назад, перенестись к сути нашего с вами упования. Почему мы верим? На чем построена наша вера? Абсолютно каждый человек имеет веру. Даже самые неверующие люди или называющие себя неверующими, все равно эти люди имеют какую-то веру, имеют основание какой-то веры. Что мы имеем в виду, когда мы говорим, что все люди верующие? Дело в том, что всякое разумное существо, всякий человек, являющийся разумным существом, он интерпретирует реальность. У нас есть факты вокруг нас, которые интерпретируются нашим сознанием, и в соответствии с этой интерпретацией мы действуем. Например, вы едете на машине, видите красный сигнал светофора, в соответствии с тем, что регистрирует ваш мозг, ваши руки и ноги производят соответствующее действие. Вы нажимаете на педаль тормоза. Это просто, и кажется, здесь не нужна никакая вера. Здесь просто факт красного света, сигнала светофора, и мы соответствующим образом реагируем на этот факт. Но вы знаете, даже этот, казалось бы, очень ясный факт, он все равно требует, или он основан на определенной вере. Мы сейчас не будем останавливаться именно на этом факте, потому что у нас есть очень много других, где мы можем увидеть веру гораздо отчетливее. Например, ребенок верит, что родители хотят ему добра, и поэтому слушается их. Один простой пример. Или же вы верите, что доктор разбирается в проблеме вашей болезни, и поэтому вы готовы следовать его рекомендациям. Это вера, не что иное, как вера. У вас не было возможности абсолютно все случаи, с кем этот доктор имел дело, проанализировать. Вы верите, когда вы идете к врачу, вы верите, что он разбирается, он достаточно квалифицирован. Или же студент, который слушает профессора в университете, он полагается на авторитет, этого профессора. Он думает, что профессор достаточно ясно понимает то, о чем он говорит, а поэтому он воспринимает, поэтому он учится. Другими словами, таких ситуаций миллионы. Но то, о чем я сегодня хочу с вами поговорить, немножечко глубже идет. То есть не на фактах, когда мы верим во что-то и действуем, а на самой структуре нашей жизни. Каждый из нас живет, основываясь на определенном мировоззрении. Что это значит? Это значит, у каждого из нас есть понятие, что хорошо, а что плохо, что правильно, что неправильно, что красиво, что некрасиво, что благородно, что ужасно. Когда мы говорим об этом, на чем мы основываемся? У каждого из нас есть какое-то основание. Мы, может быть, не думаем об этом основании, мы, может быть, не анализируем его, но все равно оно есть, потому что мы разумные существа. Оно откуда-то пришло. Что это за основание? Это основание приходит из каких-то авторитетов. То есть есть какие-то факторы, которые играют роль авторитета. Например, известно, периодически подростки попадают в ситуации, в плохую компанию, когда в плохой компании у них появляются авторитеты. Почему они начинают одеваться так, штаны спустили там, или музыку слушать такую, что крыша срывается, или вести себя очень плохо? Почему? Потому что так поступают те, которые крутые. Cool guys. Почему это происходит? Потому что в определенной ситуации у этого молодого человека появились авторитеты. Это, конечно, ложные авторитеты, они приведут к разрухе эту жизнь, они приведут к ужасным последствиям, но причина действий этого молодого человека на данном этапе как раз и заключается в том, что он увидел в них авторитет определенный. И так абсолютно с каждым человеком. У человека, который в других сферах вращается, просто другие авторитеты. У нас возникает вопрос, что является нашим авторитетом? На чем базируется наша вера? Вот смотрите, вера этого подростка базируется на следующем. Эти парни крутые, они поступают вот так, значит, это правильно. Поэтому я буду поступать так. Смотрите, очень простая логика. Она построена на вере, на восприятии авторитета этих парней. Ведь есть же и другие парни, которые поступают по-другому. И в данном случае этот молодой человек просто воспринял на веру под влиянием каких-то факторов. Воспринял, что эти парни действительно обладают лучшей версией того, как жить. Я хочу сегодня вместе с вами проанализировать следующий факт. Я хочу показать или посмотреть на истории современного Израиля и на том, что говорит нам Священное Писание, увидеть, что Библия действительно является единственным источником авторитета, который может

посторонний, он никогда не знаком был с Библией. Вот чего это ради он должен считать, что Библия авторитетна? Почему он должен воспринять Библию, а не Коран, а не Бхагавад-гиту, или какую-то еще книгу, или вообще никакую книгу, а просто чьи-то предания, чьи-то рассказы, или чьи-то мистические действия? Есть несколько очевидных фактов. Первый очевидный факт – реальность существует. Мы существуем. Это очевидно, да? Раз мы существуем, существует реальность. Мы видим, мы слышим, мы знаем, что есть горы, мы знаем, солнце всходит, земля есть, воздух, которым мы дышим и так далее. Мы можем больше понимать эту реальность или меньше понимать ее, но факт, что она существует, очевиден. Второй факт, исходящий из этого, заключается в следующем. То, что существует, должно иметь начало или, причину. Все мы ясно понимаем, это уложено в сознании каждого человека, что мир зависим. Он зависим от какой-то причины. И часто не от одной, от многих существующих причин зависит мир. Вы слышите постоянно беспокойство об экологии, о том, что экология испортится, люди будут болеть, воздух будет плохой и так далее. Всякие разные, тысячи, миллионы разных факторов, от которых мир зависит. Когда мы говорим о том, что существующее должно иметь начало и причину, возникает еще один важный факт, что началом или причиной всех причин может быть только тот или кто-то или что-то, что не нуждается в причине. Понятно, да? То есть, если для всего нужна причина, то вот то, что стало причиной всех причин, он или оно в конце концов должно быть таким, что не нуждается в причине. Немножко сложная философская концепция, но достаточно очевидная, на мой взгляд. Все существующее должно иметь причину. Начало того, что существует, обязательно должно быть самосуществующим. Так вот, и мы пришли сейчас к очень важному утверждению, к очень важной точке. Дело в том, что только Библия является единственной книгой, которая говорит о Боге абсолютно независимом. Только Библия говорит о Боге, который абсолютно суверен. Что это значит? Он не зависит ни от кого. Он самосуществующий Бог. Это не Бог греческих мифов. Это не боги, которые друг от друга зависят. Это не Бог даже гуманистического христианства, которое попыталось сделать Бога зависимым от человеческих решений. Дело в том, что Бог Библии – это единственно возможный Бог. Все остальные не боги, потому что Бог должен быть абсолютным и совершенным, и абсолютно ни от кого не зависящим. Но опять-таки, это длинное такое вступление, к которому мы подходим к сути вещей. Послание к Римлянам, 1 глава, 19 стих, говорит следующее. «Ибо что можно знать о Боге явно для них?» Бог говорит о том, что это абсолютно очевидно. Где явно? Где очевидно? «Потому что Бог явил им, ибо невидимая Его, и вечная сила Его, и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». То есть люди, живущие на земле, оценивающие реальность, разумно мыслящие, способны увидеть и понять, что всему этому должно быть абсолютно отличающееся от всего творения начало. Сам этот факт в определенной степени уже говорит о достоверности Библии. То есть только Библия говорит о Боге, который совершен и который абсолютен. Но есть еще несколько важных деталей, очень уверенно подтверждающих достоверность Священного Писания. Дело в том, что Бог создал человека разумным, и разумный человек, глядя на все происходящее, не может не задать вопрос, а откуда это появилось? А кто является автором этого? А почему это так? Библия, кстати, нам и говорит, что Бог для этого и создал человека разумным. Посмотрите, пожалуйста, Деяния апостола, 17 глава, 26 стиха. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». И дальше для чего?

0: дабы они искали Бога. Очень важное утверждение. Библия говорит, что Бог создал вас и меня для того, чтобы мы, обладая рациональными способностями, могли серьезно, исходя из всего того, что мы видим, искать Бога. Так написано. Существование Бога очевидно. У человека есть разум, у человека есть способность искать. У него есть пытливость в разуме. И он ищет, дабы они искали Бога. Здесь мы подходим к сути нашего сегодняшнего вечера или нашего сегодняшнего разговора. Где и как ищут? На основании чего мы будем искать? Знаете, люди по-разному ищут. Люди думают о том, что Бога можно найти в каких-то мистических созерцаниях. Некоторые думают, что Бога можно найти в каких-то аскетических подвигах. Третьи считают, что Бога можно найти тогда, когда ты прикоснешься к какому-то особо святому месту. И вот там, в Израиле, мы увидели очень много таких людей. С самыми разными философиями. Все ищут Бога. Все стремятся к святому месту. Вы знаете, Иерусалим – это центр трех религий. Там происходит скопление, вы знаете, такого количества богоискателей, которых просто трудно представить себе. Это, без сомнения, самая высокая концентрация религиозного поиска в мире, вот в том месте. Возникает вопрос, почему? Все это сводится к одному, к месту. Все это сводится к земле, которую представляют святой, к скалам, к реликвиям, к церемониям, к стенам, к самым разным объектам, которые люди, знаете, в которых люди видят какую-то источающуюся благодать, особую святую силу, исходящую из этих мест. И мы, будучи там, наблюдали это. Масса людей едут увидеть чудо. Едут вот сейчас, через пару недель, вы можете читать на интернете или смотреть по телевизору, опять соберутся массы, тысячи людей для того, чтобы видеть схождение благодатного огня. И мы будем немножко об этом говорить сегодня. Люди приходят туда для того, чтобы каким-то образом найти Бога. Возникает вопрос, смотрите, если Бог создал человека рационально мыслящим, если все в нашей жизни мы познаем, прежде всего, разум наш является главным центром, которым мы руководим. Даже если чувства возникают у вас, вы все равно пытаетесь их понять. Практически все сферы нашей жизни, они построены на том, что мы ищем рационального объяснения. Бог создал человека рационально мыслящим. Когда мы имеем дело с Библией, братья и сестры, Библия является Божьим каналом рационального объяснения сути вещей. И вот это самый важный фактор. Дело вот в чем, что когда Бог сотворил человека, сотворил его по образу и подобию своему, Он дал способность рационально мыслить, разумно предположить, что Бог взял и рациональным способом передал человеку объяснение духовной реальности. Он передал это на страницах Священного Писания. Мы сегодня будем говорить о верности Священного Писания, о преимуществах библейской веры. И эти преимущества мы разделим на две таких основных части. Первая часть – это иллюстрации верности Писания, которые мы видели в Израиле. И второе – иллюстрации превосходства веры, основанной на Писании. Когда мы говорим о библейской вере, библейская вера, в отличие от многих-многих других, которые существуют сегодня, она основана на документах. Подавляющее большинство религий, они основаны на каких-то мистических контактах людей с потусторонними силами. Почитайте возникновение или образование любой религии, и вы можете обнаружить, что там все это обросло мифами, обросло какими-то рассказами, преданиями, какими-то таинственными действиями. Вот приди туда, и вот там снизойдет это, сделай следующий обряд, и каким-то образом приблизишься к божеству и так далее. Совершенно по-другому с библейской верой. С христианством, основанным на Священном Писании. Христианство, основанное на Священном Писании, оно основывается на историческом документе. На очень ясном и просто написанном документе, который Бог оставил человеку, для того, чтобы человек, восприняв, понял, и поняв, прореагировал. Я сейчас вам продемонстрирую несколько таких очень явных доказательств. Как продемонстрировать, что Писание верно? Есть много разных подходов. Один из них очень конкретный и очень очевидный. Это подход, в котором мы можем убедиться в исполнении пророчеств. Например, пророчество Исаии о страданиях и смерти Иисуса Христа. Исаия 53 глава, 9 стих написано. «Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его». 53 глава, мы, конечно, не говорим о том, что сам принцип, сама идея, что Мессия распят, это вообще не входило ни в какие рамки. Но Бог через Исаию за много лет до Иисуса Христа сообщил, что Мессия будет распят, что Мессия будет предан. Он сообщил, что это будет заместительная жертва. Он очень ясно сказал, что за грехи наши он изъязвлен был. Но есть такой маленький штрих, такая маленькая деталь. Ему назначили гроб со злодеями. Его суд был сделан как суд злодея. Его распятие, его смерть была совершена как смерть последнего злодея. Он должен был быть выброшен точно так же, как и все злодеи были выброшены. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен. У богатого. Все четыре евангелиста говорят о том, как был погребен Иисус Христос. Не все четыре говорят о многих разных событиях в жизни Иисуса Христа, но все четыре подчеркивают, каким образом, у кого и где был погребен Иисус Христос. Одно из таких исполнений этого пророчества в 27 главе Евангелия от Матфея. «Когда же настал вечер, пришел какой?» Богатый человек из Аримафеи. Подчеркнуто, не просто благородный, не просто член совета. Пришел богатый человек из Аримафеи. Когда мы были в этом саду у гроба Господня, мы видели, что это действительно, это место принадлежало богатому человеку. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистой плащаницей и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Есть еще один маленький, но очень важный штрих, который мы видим в Евангелии Иоанна, 19 глава. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. Посмотри, на том месте, где он распят, был сад. И в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради Пятницы Иудейской, потому что гроб был близко. Это очень интересные факты, которые сочетаются с тем, что действительно Исаия когда-то сказал, он записал это пророчество, он сказал о том, что Мессия будет погребен у богатого. И мы видим эту иллюстрацию, мы видим эту картину, когда вот это место находится в непосредственной близости от Голгофы, которую мы уже видели сегодня. Так здесь и написано. Там положили Иисуса ради Пятницы Иудейской, потому что гроб был близко. Кроме того, мы обнаружили, что там был сад, оказывается. Вот в этом месте был сад. Как это обнаружили? По двум факторам. Во-первых, в этом месте обнаружили громадную цистерну под землей. Это цистерна, в которой миллионы литров воды, выдолбленная в скале. Это говорит о том, что там был большой сад. И человек, который владел этим садом, был богатым человеком, точно. И далеко не каждый человек мог позволить себе такую цистерну. Кроме того, там нашли вот эти вот давильни, где выдавливали виноград, вино из винограда выдавливали. То есть это ясно, что там был сад, и этот сад принадлежал богатому человеку. Кроме того, очень интересная деталь вот в этой гробнице. Дело в том, что там два места, куда ложили высеченных, готовых. И очень ясно, что в этом месте лежал только один человек, что второй не лежал там. Больше после этого эту гробницу не использовали. Как это узнали? Дело в том, что когда хоронили этих людей по восточному обычаю, то гробницу выдалбливали или место, куда ложили, не совсем на длину человека. Долбать было очень сложно, поэтому долбали примерно, ну, 1.50 м примерно. Когда умирал человек, то остальное додалбливали только для ног, уже когда человек умер. В зависимости от того, насколько он был высоким или длинным в данном случае. Так вот, в этой могиле, в этой гробнице, только в одном месте выдолблено углубление для ног, во втором нету. Оно как было приготовлено, это заготовка только для гроба. Второго человека там не было. Когда мы говорим о Библии, мы ясно видим, что Библия – это документ. Мы видим, как тысячи различных деталей совпадают. Есть еще один очень ясный факт – пророчество Иисуса Христа о разрушении храма. Марка 13 глава, с 1 стиха. «И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников, его учитель, посмотри, какие камни и какие здания». Иисус сказал ему в ответ, «Видишь сие великие здания? Все это будет разрушено, так что здесь не останется камня на камне». Смотрите, первое пророчество. Мы видели пророчество Ветхого Завета, исполнившееся в Новом Завете. Второе пророчество – пророчество Нового Завета. Иисус Христос пророчествует. Вот это макет вот этой храмовой горы, или макет храма. Не настоящий храм, а макет, огромный макет сделанный. Что это такое? Вот этот храм построил Ирод. Храм, вы знаете, два раза строился. Один раз Соломон построил, его разрушили. Второй раз строили, помните, когда Неемия пришел и с Ездрой, и с Зарававелем, они отстраивали город и строили храм. Они построили храм. Вы помните, в то время люди, одни радовались, другие плакали. Радовались те, кто не видел старого храма, и они радовались, что вот наконец есть храм. А те, кто видел, плакали, потому что храм был убогий, или меньше гораздо, чем тот, который был. Так вот, когда Ирод воцарился, уже непосредственно перед рождением Иисуса Христа, у Ирода были такие замашки очень большие. И он решил отстроить храм. И он взял, он увеличил вдвое площадь храмовой горы. И он построил громадные стены. Вот эти стены в округе, они были из камней, некоторые из этих камней были по 100 тонн весом. Вот почему ученики, вот эти вот нижние камни, которые в этой стене, это кусочек храмовой стены. Точнее, это не стена самого храма, а храма, стена двора храма. Он был примерно 500 на 500 метров. Достаточно большой. 144 тысячи квадратных метров. Огромнейшее такое. И это было построено Иродом. И вот тогда нам понятно, когда ученики видят это. Причем он продолжал строиться во время Иисуса Христа. Он строился 46 лет. Вот почему понятно, когда ученики видят эти могущественные камни, они видели, что совсем недавно он выглядел по-другому, они говорят, посмотри на эти величественные стены. И Христос, глядя на это, он говорит, знаете что, камня на камне не останется. Никто не мог предположить. Вы знаете, даже когда император Тит в 70-м году осадил Иерусалим, когда было восстание евреев, когда он осадил Иерусалим, он дал приказ ни в коем случае не разрушать храм. Но, как уже было сказано, солдаты, жадные за наживой, их невозможно было остановить, и они смели его с лица земли и сожгли в конце концов. Пророчество сбывается. Вы знаете, это еще одно доказательство того, что Библия – это документ. Это не просто книга благих пожеланий. Это не книга мифов, как некоторые говорят. Это не книга для медитации. Это документ, который говорит об основании нашей с вами веры. Это очень важно.
1: Программа подготовлено Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар «Жизнь вечную», не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «Покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.

Милость – это действие. Милость больше, чем сострадание. Быть милостивым – значит оказывать людям реальную помощь. В притче самарянин так и поступил. Он мог бы негодовать по поводу жестокости разбойников, мог бы требовать суда над ними, мог бы попробовать найти и наказать их. Но это не было бы милостью к пострадавшему. Самарянин мог бы даже попробовать организовать митинг и произнести на нем гневную речь о пороках общества и его отдельных представителей. Он мог бы посвятить оставшуюся жизнь борьбе за справедливость и за принятие более суровых законов по отношению к грабителям. Но это не было бы милостью к человеку, лежавшему у дороги и истекавшему кровью. Добрый самарянин остановился, слез с осла, наклонился к избитому человеку, осмотрел его раны, обработал и перевязал их, посадил его на своего осла, довез до ближайшей гостиницы и заплатил за него 2 динария из своего кошелька. И все это он сделал своими руками. Итак, милость — это наша забота о нуждающихся. Подумаем над этим. Оставайтесь с нами.

Вот что пишет апостол Павел Тимофею, находясь в тюрьме и ожидая казни. «Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в том числе и Фигел, и Ермоген. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих, но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день». 2 Тимофея 1:15-18. Как видите, Анисифор потратил много времени, чтобы найти Павла. Возможно, у него на это ушла целая неделя или даже месяц. Кроме того, он подвергал свою жизнь опасности. Павел считался неблагонадежным человеком с точки зрения римских властей. Связь с таким человеком, тем более помощь ему, могли плохо сказаться на судьбе самого Анисифора. Но он пренебрег опасностью и неудобствами, желая проявить милость к Павлу. Не служит ли это уроком для нас сегодня? Давайте задумаемся над тем, в каких обстоятельствах мы хотим делать милость и в каких мы обязаны ее проявлять. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии в 45 главе в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
2: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Время слушать Слово Божье. Приветствую тебя, дорогой друг. Читая библейские истории, мы знакомимся с людьми, которые сыграли в Божьем плане спасения человечества огромную роль. С некоторыми из этих людей мы знакомимся более подробно. Один из них – Давид. Мудрая Авигея. Библия. Первая книга Царств. Глава 25. Скрываясь от Саула, Давид и его люди подружились с пастухами, которые пасли своих овец в той округе, и даже помогали им охранять стада. Добывать пропитание им было непросто, и когда местный богатый земледелец по имени Навал собрался устроить пир, Давид послал к нему своих людей. «Давид приветствует тебя», — сказали они Навалу. «Пока твои пастухи стригли овец, мы следили, чтобы никто не осмелился посягнуть на их стада. Мы слышали, что в твоем доме будет праздник, и были бы очень рады, если бы и нам ты дал немного еды». Услышав эти слова, Навал сердито взглянул на пришедших. «Кто такой этот ваш Давид?» – проворчал он. «Я не знаю его и не стану кормить какого-то беглого раба и шайку его приятелей, таких же негодяев, как и он сам». Когда Давид узнал, что ответил Навал его посланцам, он пришел в ярость. «Припояжьтесь мечами», — приказал он. «Мы покажем Навалу, кто такой Давид». Тем временем один из пастухов Навала, слышавший слова своего хозяина, поспешил разыскать жену Навала, Авигею. «Наш господин оскорбил людей Давида», — взволнованно говорил пастух Авигеи, «и это после всего, что он для нас сделал. Ночью и днем они стерегли наши стада, пока мы стерегли овец, и вот как Навал отблагодарил их за доброту. Теперь Давид наверняка сурово покарает всех нас». Авигея была умной женщиной, куда умнее своего мужа, и потому не стала медлить. Она взяла вдоволь свежеиспеченного хлеба, печеного мяса, сушеных плодов и несколько кожаных мехов с вином, навьючила все это на ослов и отправилась в путь. Своему глупому и сварливому мужу она не сказала ни слова. Когда Авигея завидела на дороге Давида в сопровождении воинов, она сошла с осла и низко склонилась перед ним. «Прошу тебя, забудь о том, что наговорил тебе мой муж, и выслушай, пожалуйста, меня», — попросила она Давида. Имя Навал очень подходит моему мужу. Оно ведь означает «глупец», а он действительно очень недалек. Не мсти ему за его глупость. Прими эти дары и прости нас». Давид был очарован умом и красотой Авигеи. Он взял принесенные ею дары и торжественно пообещал, что не причинит вреда никому из домочадцев Навала. Когда Авигея возвратилась домой, ее муж уже вовсю пировал и веселился, а она вновь не сказала ему ни слова. Утром, как только Навал протрезвился, Авигея рассказала ему о том, что сделала накануне. Навал был потрясен и разгневан. К тому же он еще не совсем оправился от вчерашнего обжорства и пьянства. Он слег и через несколько дней умер. После смерти Навала Давид, которому красота и благоразумие Авигеи запали глубоко в душу, взял ее в жены. Какой урок мы извлекли из этой истории? Всегда следует искать мира, если это возможно. А сердиться, злиться – глупо и опасно, потому что грешно. До следующей встречи, когда снова наступит время открыть Библию, Слово Божие, и послушать библейские истории. До свидания!
2: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День седьмой. Первая книга Царств, 15 глава, 22 стих. И отвечал Самуил: «Неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание голосу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов». Так пророк Самуил ответил царю Саулу, который не послушался Господа. Помните вопрос, на который мы уже отвечали: можно ли быть послушным наполовину? Царь Саул попытался послушаться Бога наполовину. Он не уничтожил богатую добычу, захваченную у врагов. То, что было похуже, не таким хорошим, уничтожил. А самых хороших, откормленных волов и овец оставил для жертвоприношения Богу. Но Бог не жертвоприношений хотел, а послушание царя Саула. Пряник для мамы. Школа, куда я пошел в первый класс, была недалеко от нашего дома. Но зато почти сразу за ней начинался сосновый бор, и совсем рядом протекала река Зея. Поэтому, когда началась весна, и на реке тронулся лед, мы столько и пошли не домой, а смотреть на ледоход. Только был моим соседом по улице и школьным товарищем. По реке плыли большие льдины. Они натыкались друг на друга, становились горой и обрушивались в воду. Некоторые из них плыли совсем близко от берега. Только даже попробовал на них покататься, но быстро отказался от этой затеи, потому что не смог бы допрыгнуть до льдины. Потом мы решили посмотреть на ледоход с железнодорожного моста. Потом нам надоело смотреть на ледоход, и мы просто играли на мосту и на берегу Зеи. В гальке на берегу можно было найти просвечивающиеся желтые и красные камушки. Мы называли их кремнями, потому что при ударе их друг от друга вылетал целый сноп искр. Солнышко пригревало хорошо, и мы не заметили, как быстро пролетело время. Наступил вечер, и надо было возвращаться домой. По пути мы зашли в магазин и купили на 9 копеек 3 пряника. Один Тольке, один мне, а один я решил отнести маме домой. Всю дорогу домой я думал, как обрадуется мама моему прянику. Усталые и довольные, мы наконец-то добрались до нашей улицы. Уже темнело. И вдруг я увидел маму, которая стояла в самом начале переулка. Она была чем-то огорчена и совсем не обрадовалась прянику, который я принес для нее. Но зато я получил хороший шлепок чуть пониже спины. Не знаю, что получил дома Толька. Об этом он не рассказывал. Но теперь, после уроков, мы всегда сразу шли домой. Как вы думаете, почему мама не обрадовалась прянику, который я ей принес? Не пряник был нужен моей маме, а я сам, живой и невредимый. Она хотела, чтобы ее сын был послушен и никогда не совершал таких глупых поступков, которые могли привести к беде. И наказание, которое ждало меня дома, было вполне заслуженным. Оно научило меня слушаться. При моем послушании мама с удовольствием взяла бы и пряник, который я ей принес. Она и наказала-то меня только потому, что очень любила и переживала за меня. Так и Бог ждет от детей послушания, прежде всего своим родителям. Хочет Он, чтобы и дети, и взрослые были послушны Его Слову. Тогда все, что мы хотим сделать для Бога, будет Ему приятно. Он учит нас быть послушными. И делает это так, как делают родители, наказывает. Но не со зла, а для воспитания. Вот как написал мудрый царь Соломон: «Наказание Господнего, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его, ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну». Притчи 3 глава 11-12 стихи. Бог любит нас, и тогда, когда наказывает, тоже любит, потому что всякое наказание учит человека мудрости в словах и поступках. Евреям 12 глава 11 стих. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Выучите этот стих из Священного Писания. и благодарите Бога за каждое обличение и наказание. Он делает так, потому что любит вас.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.

0: Ни за что! Эй, даже не просите! Не буду я у него просить прощения. Белочка, даже не проси.
1: Кабанчик, ты не прав. Бобрика тоже понять можно.
2: А меня? Меня, значит, понимать незачем? И, конечно, Бобрик всегда прав. Он у нас такой правильный. Отправил меня бумажки собирать у скалистого озера. А я что? Что я? Рыжая, что ли?
1: Нет, рыжая я. И, между прочим, на прошлой неделе я тоже делала уборку возле скалистого озера. Все уже убирали. Ну, теперь твоя очередь подошла. Не нужно было тебе на Бобрика голос повышать. Он этого не заслужил.
2: Все, ну все против меня. Никто меня не любит. И никто меня не жалеет.
1: Неправда, кабанчик. И ты это прекрасно знаешь. Мы твои друзья. Тебя очень любим и уважаем. И все-таки я думаю, что прощение тебе у Бобрика попросить нужно. А знаешь что? Мы с тобой уже давно не читали книгу Елены Микулы «Почему не летают лягушки?» Может, пойдем посидим возле озера? Ну и заодно возобновим нашу литературную гостиную.
0: Ой, я не против! Ой, если, конечно, ты потом поможешь мне все бумажки на берегу собрать. Ребята, приглашаю вас в нашу литературную гостиную. Белочка, ну какой рассказ мы сегодня будем читать?
1: А вот «Волшебное яблоко».
0: Ой, отлично! Давай поскорее, я уже начнем.
3: Ой, хочу рассказать вам, какая удивительная история произошла со мной. Вчера вечером я только собирался смотреть мультики. Слышу, как мама говорит моему брату:
4: Сережа, сходи, пожалуйста, в магазин и купи хлеба к ужину.
3: А Сергей, конечно, ко мне.
5: Витек, сбегай в хлебный, а то у меня завтра контрольный по геометрии.
3: А я ему в ответ: сейчас мультики по телеку будут. И вообще, мама тебе сказала идти за хлебом. А Серега, конечно, мне щелчок в лоб, деньги в руки и вытолкал за дверь. Ух, и разозлился я на него. Ну что делать? Побежал в магазин. А в магазине такая очередь. Пристроился в самом конце. Я стоял и злился. И на очередь, и на продавца, и на Сергея. Я крутился, подпрыгивал. Мне даже делали замечания. Но, наконец, подошла моя очередь. Я взял хлеб, расплатился и бегом к выходу. И, честное слово, я не заметил бабушку с корзинкой, которая заходила в магазин. Ой, я с разгона налетел на нее. Корзиночка выпала у нее из рук, а из корзиночки в разные стороны разлетелись яблоки.
0: Что за ребенок?
5: Крутился, всем мешал, а теперь бабушку чуть не сбил.
3: Простите, я нечаянно.
4: Ничего, сынок, мы сейчас эти яблоки быстро соберем.
3: И она, представляете, погладила меня по голове. Но я быстро помог ей собрать и сложить в корзинку яблоки. А вот даю ей последнее яблоко.
4: Возьми, только вымой его дома.
3: И я пошел домой. Ну, я уже не спешил. Мультики, наверное, давно уже кончились. Я пришел домой, положил хлеб в хлебницу и стал мыть под краном свое яблочко. Оно такое красивое, румяное. Ой, все это время я думал про бабушку. Какое у нее было доброе лицо. Подумать только, она совершенно чужой человек. Сказала мне такие слова, вместо того, чтобы отчитать меня. А ведь я чуть не сбил ее с ног. И тут мне стало так стыдно. А я обиделся на брата лишь за то, что он попросил меня сходить за хлебом. Ну, я взял яблоко и подошел к Сергею.
5: А, это ты, Витек? Ну что, не успел на мультики? Ты уж извини, но мне действительно надо заниматься.
3: Да ничего, Серега. Это ты меня прости. Я сам должен был предложить тебе сходить за хлебом. Возьми яблоко. И Сережа улыбнулся, положил яблоко возле себя на стол и опять уткнулся в свои теоремы. И вдруг мой брат отодвигает книжку, берет яблоко и идет на кухню. Я, конечно, за ним, тихонечко. Подходит Сережа к маме и говорит:
5: «Мамочка, ты прости меня, что я нагрубил тебе вчера. Я ведь нашел свой словарь среди книг. Ты его не убирала».
4: «Ой, Сережа, да это ты меня прости, что я так часто ругаю тебя за беспорядок. Ведь ты в самом деле не виноват, что у тебя так много книг. Надо смастерить еще одну полочку. Вот с Витей в субботу этим и займетесь».
5: «Хорошо, мамочка. На, возьми яблоко».
3: Сережа, улыбаясь, опять пошел в свою комнату. А я на кухне. На табуреточку сел и наблюдаю, что же дальше будет. Смотрю, мама взяла яблоко, подошла к окошку и задумалась. И тут ключ в двери повернулся. Это папа с работы пришел. У него в руках цветы, тортик, между прочим. А мама стоит, к окошку отвернулась. Дело в том, что у мамы был день рождения 3 дня назад. А наш папа так заработался, что забыл ее поздравить. И мама на него обиделась. Теперь папа каждый день цветы носит. У нас даже вас не хватает. А мама все обижается. Но тут мамочка поворачивается и говорит:
6: «Ура, мы сейчас будем пить чай с тортом. Витя, Сережа, несите самые красивые чашки».
3: Мой папа аж расцвел и говорит маме:
5: «Ты прости меня, родная».
4: «Да это ты меня прости. Нашла из-за чего обижаться. Подумаешь, я ведь знаю, что ты меня и без дня рождения любишь».
3: И мама папе протягивает яблоко. Посели мы за стол. На столе чай, торт, чашки самые красивые, цветы кругом. И тут папа мне говорит:
5: «Сын, ты прости, что я так и не повел тебя в планетарий. Но в это воскресенье мы точно пойдем, обещаю».
3: В этот вечер я долго не мог уснуть. Я положил яблоко под подушку и все возвращался к событиям прошедшего дня. Я думал о бабушке, о наших обидах, о яблоке, которое нас всех помирило. И я решил, что яблоко это не простое, а волшебное. Я встал, умылся и побежал на улицу. Я решил найти ту бабушку. Я побежал к магазину, потому что был уверен, что найду ее там. Она действительно сидела на скамеечке возле магазина. Я ее сразу узнал. У нее такие добрые глаза и косыночка в цветочек. Я подошел к ней, поздоровался и рассказал ей все-все, как было. Это яблоко, наверное, не простое, а волшебное. Оно нас всех помирило и научило прощать и просить прощения.
4: Нет, внучок, это яблоко не волшебное. Простое оно. И не оно меня научило прощать, а Господь Иисус Христос. Он учит прощать и просить прощения. То хорошее, что мы сделаем кому-то, как доброе эхо возвращается к нам.

0: Да, хороший рассказ. Ну, вот это вы про меня. А знаешь, девочка, что-то мне так стыдно стало. Ну, вот я же на Бобрика обиделся и все такое. Ну, пойдем к нему скорее. Я буду у него прощения просить.
1: Я рада, кабанчик, что ты осознал, что не прав. И вообще, обижаться – грех.
0: Ну, сейчас, подожди немножко. Я тут быстренько бумажки все соберу.
1: Давай я помогу тебе. Вдвоем ведь быстрее получится. Дорогие ребята, пришло время прощаться. Двери литературной гостиной всегда открыты для вас.
0: Пишите нам, ребята, по адресу. Христианская миссия «Свет на Востоке». Радиопередача «Смотрите! Радуга!» Литературная гостиная. Абонентский ящик 201. Санкт-Петербург 190-020.
1: Не забудьте про электронный адрес. Записывайте. radugasobaka.lio.ru.
0: До свидания, ребятки! До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, Радуга!»
1: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
0: Белочка, а давай подумаем, у кого бы мне еще прощения попросить?

Вы настроены на BBN, библейское вещание в интернете. Иисус готовит нам место, и какими бы ни были наши ожидания, недовольных не будет. На небесах будет несравненно лучше, чем в наших самых смелых мечтах. Сегодня вы можете начать свой путь в небеса, но для этого нужно отдать в полное владение Господу свое сердце. Склонитесь перед Ним и скажите Ему, просто, как самому лучшему другу, «Господи, я хочу в небеса. Прости мне мои грехи, чтобы я был свободен от них». И Господь это сделает. Оставайтесь с нами.

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

Французский писатель Жорж Бернар сказал: «Надежда – самая великая и самая трудная победа из всех, какие человек способен одержать над своей душой».

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Название сегодняшней беседы – «Приобретение надежды». Сегодня пастор Петр призывает нас подумать о ценности надежды. Передача называется «Приобретение надежды». Когда человеку требуется пересадка какого-то органа, мы имеем дело с вопросом жизни и смерти. То же самое касается и надежды. Без нее человек умирает, медленно угасает, теряя силу и желание бороться. Еще античный философ говорил: «Пока живу, надеюсь». Для церкви надежда также играет огромное значение. А какое, мы узнаем сегодня, открыв Библию. Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин.
1: Мир вам, дорогие друзья! Церкви бывают очень разные и не похожи друг на друга. Церкви бывают большие или маленькие, с разными особенностями. Нет двух общин, полностью идентичных друг другу. Если вы посещали другие церкви или бывали в гостях, то наверняка заметили это. Будь это маленькая или большая церковь, эмоциональная или достаточно формальная, нацеленная на миссию или организационные аспекты социального служения. Есть церкви с большой свободой и есть под жестким контролем. Но неотъемлемой и необходимой частью каждой церкви для развития и эффективности является надежда. Вера, надежда и любовь. Но я хочу сегодня сделать акцент именно на надежде. Да, именно надежда. Если вы заберете надежду, то вы высосите всю кровь у любой церкви. В книге Притчи в 13 главе 12 стихе мы в синодальном переводе читаем: «Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание – как древо для жизни». Вот как это звучит в переводе Российского библейского общества. Когда нет надежды, в сердце вселяется грусть. Но если надежды твои сбылись, тебя наполняет радость. Тогда что же нужно, чтобы поддерживать и питать надежду внутри общины? Ответы находятся в первых 11 стихах первого послания Петра, 5 главы, где апостол Петр предлагает 5 советов, которые помогут восстановить и сохранить истинную надежду в любой церкви. Давайте прочитаем из синодального перевода этот отрывок, где Петр дает советы людям в возрасте и молодым. Первое послание апостола Петра, 5 глава, мы прочитаем с 1 стиха. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, которое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие